0: покупаете топливо?
1: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
2: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
3: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установлением монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходит платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
2: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизтоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
5: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным переводом этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
4: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
0: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление у китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
4: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус КВАЛА. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен? И сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
6: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
7: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
6: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
8: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора, то, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенью ограниченной или достаточно проблематичной.
6: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
9: В данном случае там ЦБ продолжает логику обжегшуюся на молоке дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
6: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
10: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной «Нивы». Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях «Лада Нива Легенд» более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G, iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
14: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
14: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
16: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
14: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
13: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
17: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, частот для банков, это на андроиде.
18: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
17: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, счет и так далее. И есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
13: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Тисовод устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
2: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
19: Граждане! Куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
2: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
20: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, МАКС скачайте, все МАКС скачайте, без программы МАКС там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
2: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
21: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
2: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
22: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию, а? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
2: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
1: Холодильник гудит, за окном лает собака. Сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
3: Журналист Алена Копылова.
1: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенная.

0: рассказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении за 72 часа. Оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуального российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента.

0: Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27-го года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность, там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%, экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? Два момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор – это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин две – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4,5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь? Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили на число так называемых виза-аранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поездок, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность от тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, ну, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называют футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И ни один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть. у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать, не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показатели рекордные для национальной команды. Пчел голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
8: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
9: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
8: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
10: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую и сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновления, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой. И, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
8: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матча продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
11: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, вы все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона уже дает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
12: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
11: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
12: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
11: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
1: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробностей агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессон. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак. И в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Ньюто Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
15: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в этом поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
14: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».
6: «Между делом» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов с Днем Знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства назвал начало учебного года особым праздником и отдельно поздравил первоклассников. Путин пожелал учащимся успехов, отметив, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут сбыться. Россия не воспринимает всерьез заявление Евросоюза о возможном возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, позиция ЕС не изменилась и по-прежнему игнорирует интересы России. Дипломат также заявил, что Москва рассматривает планы Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины как попытку затягивания конфликта. В России начался массовый запуск цифрового рубля. Крупные банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами. Его внедрение будет поэтапным. К сентябрю 2028 года к системе должны присоединиться все кредитные организации. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Власти Таиланда вдвое сократили срок безвизового пребывания для россиян. Туристы из нашей страны и еще 92 государств смогут находиться в королевстве без документов только 30 дней вместо прежних 60, сообщили официальные СМИ. Новые правила вступят в силу 15 сентября. При этом въехать в страну через сухопутную границу теперь можно максимум 2 раза в год.
14: Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Бизнес-ФМ. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизтоплива евро 2, 3, 4 и 5.
21: Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
22: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, ASEAN-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
21: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
0: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
21: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
2: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
3: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй и третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы, ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом, то есть когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен, куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим. Чем он пользуется?
2: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
23: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов, а что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора, то, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
2: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке, дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
2: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях Lada Niva Legend более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G, iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
7: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от стендалон сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
7: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которые есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
7: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
21: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном чисто для банков, это на андроиде.
24: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
10: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к Финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживается своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее. И есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
21: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
17: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
11: Граждане! Куры, приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
17: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
12: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас, у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
17: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
13: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то, в общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот выносят, они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
17: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5000, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
15: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
17: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
6: Я
14: если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели отроду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике»,

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении за 72 часа. Плата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуально-российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот оттого и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обосновав

0: Название придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность, там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%, экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%. Но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3. Проинфляционный более вероятен, чем дезинфляционный, а рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор – это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет, как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин 2 – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2020 2027 году ее достичь. Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Кабелев, Рекомтрасс. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезда, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И я так понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локал.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один кубок мира завоевать, не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. Пчел голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точкобанк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
8: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
9: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо с одной стороны держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
8: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
10: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновления, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
8: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матча продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
11: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона уже дает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
12: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
11: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, в год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
12: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
11: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, и там он попробует еще один шанс реализовать.
1: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open он впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробностей агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессон. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак. И в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань. Закрытие 12.75 рублей. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель бизнес-ФМ. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12.86, доллара 86.38 и евро 100 рублей 57 копеек.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в старом свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают. Бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Торонто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев, почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана, четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов с Днем Знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства назвал начало учебного года особым праздником и отдельно поздравил первоклассников. Путин пожелал учащимся успехов, отметив, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут сбыться. Россия не воспринимает всерьез заявление Евросоюза о возможном возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, позиция ЕС не изменилась и по-прежнему игнорирует интересы России. Дипломат также заявил, что Москва рассматривает планы Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины как попытку затягивания конфликта. В России начался массовый запуск цифрового рубля. Крупные банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами. Его внедрение будет поэтапным. К сентябрю 2028 года к системе должны присоединиться все кредитные организации. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Власти Таиланда вдвое сократили срок безвизового пребывания для россиян. Туристы из нашей страны и еще 92 государств смогут находиться в королевстве без документов только 30 дней вместо прежних 60, сообщили официальные СМИ. Новые правила вступят в силу 15 сентября. При этом въехать в страну через сухопутную границу теперь можно максимум 2 раза в год.
16: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дистоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
21: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
0: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
1: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. А российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус КВАЛа. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
2: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес-ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
22: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом, то есть когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен, куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
2: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
23: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. Что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора, то, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
2: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке, дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
2: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами.
4: На Бизнес ФМ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях Лада Нива Legend более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадуев продолжит.
7: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
7: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорость на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и задержки, которые есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
7: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков это на андроиде.
24: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходит. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
10: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, счет и так далее. И есть регуляторы, есть держатели этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
1: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
17: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
11: Граждане! Куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
17: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
12: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
17: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
13: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
17: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
14: Слушай, а если курица умерла? Это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию, а? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
17: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало – начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин, подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
16: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которое делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
15: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер Макс. Об этом сообщили в

0: на открытии фестиваля актуального российского кино «Маяк». 3 октября фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность. Там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%. Экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню

0: 2024 года, а доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%. Но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник экономического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания. Все важно. Но ключевых причин 2. Топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь. Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цену.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-аранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезда, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локал.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один кубок мира завоевать, не случилось. Но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показатели рекордные для национальной команды. Посчитал голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и 2 Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и 3 доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернос. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
9: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
10: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
9: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тёрнуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тёрнуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
8: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тёрнус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тёрнусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
9: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тёрнус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матч продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
11: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, вы все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона задает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
12: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
11: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
12: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
11: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
1: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессент. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак. И в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель бизнес-ФМ. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, а 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
15: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
14: Журналист Алена Копылова.
15: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и не заслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
14: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства назвал начало учебного года особым праздником и отдельно поздравил первоклассников. Путин пожелал учащимся успехов, отметив, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут сбыться. Россия не воспринимает всерьез заявление Евросоюза о возможном возобновлении диалога с Москвой. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, позиция ЕС не изменилась и по-прежнему игнорирует интересы России. Дипломат также заявил, что Москва рассматривает планы Евросоюза по дальнейшей поддержке Украины как попытку затягивания конфликта. В России начался массовый запуск цифрового рубля. Крупные банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами. Его внедрение будет поэтапным. К сентябрю 2028 года к системе должны присоединиться все кредитные организации. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Власти Таиланда вдвое сократили срок безвизового пребывания для россиян. Туристы из нашей страны и еще 92 государств смогут находиться в королевстве без документов только 30 дней вместо прежних 60, сообщили официальные СМИ. Новые правила вступят в силу 15 сентября. При этом въехать в страну через сухопутную границу теперь можно максимум 2 раза в год.
17: Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Бизнес-ФМ. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
18: Недавний опрос Бизнес-ФМ показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
19: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
20: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
19: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
20: По каким схемам вы покупаете топливо?
19: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
18: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
0: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
18: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизтоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
21: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным переводом этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близкие полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
22: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
1: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
2: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес-ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
3: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
2: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
5: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. Что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенью, достаточно проблематичной.
2: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
23: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дым на воду, то есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой поддержкой инвесторов и развитием финансового рынка.
2: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в 1 километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 1998. Сейчас площадь мола свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают молу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях Лада Нива Легенд более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G, iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, могут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
6: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4, 3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63, 4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи передачи. Это non-standalone, NSA. Это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
6: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
8: Сейчас, на самом деле, главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейсы, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорость на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
6: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
9: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков, это на андроиде.
10: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
9: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее, и есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
18: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
12: Граждане! Куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
18: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
24: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, МАКС скачайте, все МАКС скачайте. Без программы МАКС там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
18: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
11: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
18: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
13: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
18: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», «Между делом», вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
17: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь
0: ни к черту еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так. И ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость. Но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в этом поучаствовали. Вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
16: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительно наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении. За 72 часа оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шестакову.

0: количество монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили три сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность. Там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%. Экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75% до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии. А контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров с США. Рейтинг самого

0: Парни, прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда, в будущем году, ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин 2 – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь. Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней, вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезда, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. Я так понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких тревел-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Ну, что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», — написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать, не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянным зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показатели рекордные для национальной команды. Посчитал голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
7: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вам. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
11: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
10: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо с одной стороны держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
11: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
12: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
11: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессент. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак, и в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго, и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань, закрытие 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, а 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
6: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Нам. Дело вкуса. Катей Калиной.
15: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 6:57, студия Вероника Романова. Из-за атаки БПЛА в Самарской области есть повреждения на гражданских объектах, сообщил губернатор Вячеслав Федоричев. По предварительным данным, погибших нет. Какие здания попали под удар, не уточняется. В Ленинградской области при ударе беспилотниками по порту Услуга произошел пожар. Это заявляет губернатор региона Александр Дрозденко. Какой именно объект загорелся, не сообщается. Предыдущий удар по порту был 14 августа, и тогда тоже случился пожар. И минувшей ночью на подлете к Москве сбили 17 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Накануне вечером сообщалось об уничтожении 4 дронов около столицы. Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин и другие лидеры принимают участие в саммите ШОС в Бишкеке. Сегодня там пройдет основное заседание. Шанхайская организация сотрудничества и международное объединение, созданное для развития всестороннего взаимодействия в Евразии. В этом году организации исполняется 25 лет, и Киргизия в рамках своего председательства принимает юбилейную встречу Совета глав государств. Встреча министра финансов США Скотта Бессента с его российским коллегой Антоном Силуановым прошла продуктивно. Об этом изданию «Политика» сообщила замминистра финансов США по международным делам Эрин Браун. По итогам заседания министров финансов Большой Двадцатки в Штатах, по ее словам, американский министр передал Силуанову, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход. Представитель Минфина добавила, что стороны обсудили план Трампа по достижению мира и экономическому росту. Она отметила, что участие Силуанова в заседании было решением Белого дома. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС будут усиленно контролироваться. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом сами заправочные станции говорят, что вынуждены покупать топливо по завышенной стоимости. А мы поговорили с бизнесом о ценах покупки и продажи топлива. Новый учебный год и новые правила. В частности, запрет на смартфоны, оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры и другие. Все нововведения мы обсудили с учителями. Восточный экономический форум открывается сегодня во Владивостоке. 70 стран принимают в нем участие. На полях работает наш корреспондент. Все подробности в эфире Business FM. Итак, цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев с подробностями.
18: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
19: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
20: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
19: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
20: По каким схемам вы покупаете топливо?
19: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
18: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
21: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
18: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизельного топлива Евро-2, Евро-3, 4 и 5. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. Какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чепанова.
9: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербурга Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов считает, что это запрос времени.
0: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
9: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который непросто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
2: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
9: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет. Ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами во время уроков? время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года, теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
3: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
9: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
17: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, считая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться искусственным интеллектом. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Про обязательность прохождения не говорилось ничего. Запись откроется на госуслугах в сентябре, уточняли в Минцифры. 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напомнил Минфин. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомления об этом появятся в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Алгычев.
5: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
17: Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
16: Реклама.
22: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Особая пенсия.
4: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
7: Особая пенсия на Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
24: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Действие правила заправки «чет-нечет» в Нижегородской области приостановит на один день 1 сентября. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, такое решение было принято в связи с тем, что на стыке августа и сентября в календаре два нечетных числа. Таким образом, владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. В Нижнем Новгороде начался капитальный ремонт дороги на улице Маслякова. Работы будут вести на участке от площади Горького до улицы Ильинская. Там планируется провести реконструкцию проезжей части, ее расширение до 3-4 полос для улучшения транспортной схемы в районе площади Горького. Кроме того, в рамках капремонта на улице полностью заменят тротуары и обновят освещение. В связи с проведением работы движение транспорта на участке временно ограничится до 2 октября. Инженерный центр Горьковского автомобильного завода представил президенту Владимиру Путину модульную платформу для «Газели» – уникальное техническое решение с интеграцией всех типов силовых устройств. Автомобили без значительных изменений можно оснастить дизельным, бензиновым, газомоторным двигателем, гибридной модификацией либо электроустановкой. Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы и высоту крыши, надстраивать грузовой и пассажирский кузов, создавать модели с полным передним или задним приводом. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 13,5 тысяч рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Важно, что вычет не предоставляет за присмотр и уход за ребенком, питание, оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. Три здания бывшего завода Курбатова в Нижнем Новгороде стали объектами культурного наследия. Все они находятся на улице Красная Слобода, 9. Это южные и северные корпуса заводских цехов второй половины 19-го, начала 20 века, а также котельная середина 20 века. С 1941 года завод перешел к Народному комиссариату судостроительной промышленности и стал называться завод номер 645. По состоянию на текущий год комплекс включает 17 исторических объектов. Из-за нахождения на Волжском откосе завод имеет редкий ступенчатый тип застройки. Здание выполнено в аутентичном кирпичном стиле с элементами классицизма. В Японии добровольцы сдвинули с места средневековую крепость. Около 2000 человек вручную переместили 360-тонную башню замка Хиросаки почти на 2 метра. Операция прошла в префектуре Аомори в рамках реставрации объекта культурного наследия. Вместо демонтажа применили древнюю технику, когда здание передвигают целиком на катках. Желающих оказалось вчетверо больше, чем требовалось. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
10: В Нижнем Новгороде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 23 градуса. Вечером плюс 20 и также малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 16.
1: Валюта.
10: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
24: Племзавод «Пушкинская» допустил дефолт по биржевым облигациям серии R01 на 18,5 миллионов рублей. Просрочка выплат наступила 26 августа и превысила 10 рабочих дней. Следует из сообщения эмитента. Компания не выплатила купонный доход за 11-й купонный период в размере 8,5 миллионов рублей, а также не погасила часть номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов рублей. В племзаводе связали неисполнение обязательств с нехваткой оборотных средств. Основную выручку предприятие получает от продажи сырого молока. С начала года цена на него, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. На предприятии планируют расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых. Ранее в августе «Пушкинская» сообщила о техническом дефолте по выпуску серии R02 на 19 миллионов рублей. Также отмечалось, что Совкомбанк требует признать предприятие банкротом. Сумма требований превышает 97 миллионов рублей. Заседание арбитражного суда Нижегородской области по проверке обоснованности заявления назначено на 29 октября. Племзавод «Пушкинская» первым в Большеболдинском округе приступил к уборке урожая, сообщила глава местного самоуправления округа Алла Морозова. NVIDIA подорожала на 422 миллиарда долларов после сильной квартальной отчетности. Акции корпорации выросли почти на 9%, а капитализация достигла 5,5 триллионов долларов. Это рекордный дневной рост стоимости для компании и второй по величине для рынка после Microsoft, которая в конце июля выросла на 450 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Озон вместо складов будет размещать товары в пунктах выдачи. В компании сообщили, что более 80 тысяч ПВЗ с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта из пунктов будут продавать товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Их не будут привозить обратно на склад. Вместо этого после покупки товары доставят в нужный город. Вывести товары из ПВЗ в сентябре продавцы не смогут, только распродать. Россети «Центр и Приволжье» на четверть увеличила прибыль в первом полугодии до почти 15 миллиардов рублей, следует из отчетности компании. Выручка по сравнению с прошлогодним результатом выросла на 13% и составила без малого 86 миллиардов. Основным фактором роста консолидированной прибыли в акционерном обществе назвали рост выручки по передаче электроэнергии. Операционные расходы также увеличились на 13% и составили 68 миллиардов рублей в связи с возросшими затратами на электроэнергию для компенсации технологических потерь, которая вызвана ростом тарифов на покупку энергии. EBITDA Россети «Центр Приволжья» в январе-июле достигла 30,5 миллиардов рублей. Напомню, ПАО «Россети «Центр Приволжья» – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Мариэл и Удмуртии. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
11: Культ на личности. На Business FM. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
12: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока.
6: Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
13: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Страны Евросоюза и НАТО давят на Испанию и Грецию с целью передать Украине ракеты-перехватчики для систем «Патриот». Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, запросы поделиться арсеналом направлялись этим летом. Этот вопрос лично обсудят на встречах министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Дублине 1 и 2 сентября. К переговорам присоединятся представители Киева, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии. В Приморье остановили активные поиски пропавшего в начале лета вертолета, сообщает Росавиация. Судьба двух членов экипажа остается неизвестной. За время поисково-спасательной операции обследовали площадь более 9500 квадратных километров. Поисковые работы осложнялись полным отсутствием сигналов с радиомаяков пропавшего вертолета. Они могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать. Либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит, объясняют в Росавиации. Робинсон Р-44 вылетел 21 июня с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского округа для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Министр армии Дэн Дрискол подал заявление об увольнении. По данным Wall Street Journal, отставка чиновника была ожидаемой, поскольку ей предшествовал конфликт с главой Пентагона Питом Хексетом. Как ранее писало издание Hill со ссылкой на американских чиновников, Хексет видел в Дрисколе конкурента. Сенаторы утвердили Дрискола на должность министра армии в феврале 25-го. В США министр армии – это гражданская должность.

0: США провели встречу на полях финансовой G20 в американском Эшвилле. По данным CNBC, обсуждали они план Трампа по Украине. Но сам президент США прокомментировал встречу фразой «Посмотрим, что произойдет». Центробанк заложил снижение ставки в базовый сценарий. Инфляция ожидается на уровне 6-7% по итогам этого года. Следующим целевые 4%. Ставка же по этому сценарию опустится до 7-8,5% лишь в 2029 году. Эти и другие темы в нашем эфире. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, которые работают с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети True Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел даже переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны в озеро Америка. Чего он добивается? Об этом комментарий Георгия Буфта.
1: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трамп еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность, там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%, экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии. А контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров с США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные

0: и многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5% и только в 2029 году опуститься до 7,5-8,5%. Этот сценарий Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные более вероятен, чем дезинфляционный. На рискованный сценарий это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий. Например, мировой кризис, но вероятность реализации этого банк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания. Все важно. Но ключевых причин 2. Топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4,5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь, посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий вероятнее дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Тим Кук отработал последний день в должности гендиректора Apple. С сегодняшнего дня эту позицию занимает старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
3: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
4: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
3: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
5: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
3: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
10: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги.
13: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
14: Правительство определяет инвесторов для строительства 6 ГЭС на Дальнем Востоке. Их общая мощность превысит 3,7 гигаватт. Среди потенциальных участников Н+, Русгидро и Эльга, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Речь идет о станциях в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и Приморье. Строительство предусмотрено генеральной схемой размещения объектов энергетики до 42 года. На Восточной бирже проведут аукцион уникального балтийского янтаря. Выставят 52 лота на 9,7 миллионов рублей. Среди них редкие самородки весом свыше 2 килограммов и инклюзы с насекомыми возрастом 40 миллионов лет. Как следует из материалов Калининградского янтарного комбината, представленных на Восточном экономическом форуме, торги пройдут 2 октября в онлайн-формате. Прием заявок стартует сегодня, 1 сентября. За год число телеком-компаний в России сократилось на 6%, узнали «Известия», а с 2019-го примерно на треть. С рынка уходят небольшие операторы на фоне консолидации игроков и ужесточения требований. С 2024 года госпошлина за лицензию выросла до 1 миллиона рублей. В Минцифры это называют оздоровлением рынка. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, уменьшение конкуренции создает предпосылки для роста тарифов, а при возможной новой реформе лицензирования процесс может ускориться. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Семь сорок семь в Москве. Россияне забирают деньги из банков. Есть ли риск заморозки вкладов? Почему спрос на наличные действительно вырос и чем это может обернуться для банков и рынка облигаций? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
6: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
15: В очередной раз поднимают дискуссию, заморозят, мол, вклады россиян или все-таки нет. Знаете, на днях мне прислали статью «Вашингтон-Пост» о том, что россияне якобы массово забирают деньги из банков, боясь заморозки вкладов. Здесь надо сказать, что и я сам недавно в канале «Биткоган», в Телеграм и в Максе говорил о снижении ликвидности в банках на фоне роста спроса на наличные средства. Так, например, за июль из банков в наличку ушло примерно 0,6 триллиона рублей, ну 600 миллиардов. Хотя обычно в этот период не более чем 200 миллиардов, то есть значительно больше, чем обычного. Выходит, что риск заморозки вкладов вполне реальный, народ нервничает. Мое мнение, что нет, это не так, и риск этот нереален. Причем так же, как и был нереален, когда многие боялись этого 3 года назад, и год, и 2 года назад. Ничего нового. Ну, во-первых, смотрите, доля наличных в денежной массе все еще вполне нормальные по историческим меркам. В июле она составила 15%, тогда как в 2021 году превышала, между прочим, 21%. Во-вторых, хотя заявления отдельных политиков об изъятии вкладов тоже могли, естественно, сыграть свою роль, но все-таки основные причины ухода в наличку, они абсолютно другие. Помимо страха остаться с пустым карманом при отключении интернета или, не дай бог, электричества, из-за роста, прежде всего, налоговые нагрузки. Вот именно из-за этого бизнес уходит в черный налог. Мелкие магазинчики, ремонтники, салоны красоты, кафе и так далее предлагают платить наличными. Это вся проблема. Ну, потому что пытаются как-то выживать в текущей ситуации. Вот и растет доля налога. Бизнес покрупнее оставляет выбор. Платите картой, цена одна, платите наличными. Тогда хорошая скидка. Есть еще одна причина ухода в кэш. Это снижение ставок. Сегодня по депозитам дают примерно в среднем 12,9%. В прошлом году было больше 20%. Ну, ставки снизились, народ смотрит уже не так интересно. Хотя я считаю, что и 12,9-13% это все равно очень хорошие проценты при текущем уровне инфляции. Чем грозит кэшизация населения? Для страны это потери. Ведь в банках эти деньги работали бы и кредитовали бы бизнес и население. Но, и вот вот здесь важно. В масштабах экономики цифры это пока не критичные. Как я уже говорил, ранее мы спокойно жили с большей долей наличных. Что касается банков, дефицит ликвидности центральный банк, я думаю, достаточно быстро компенсирует. При этом нормативы нужно выполнять, поэтому банки начнут активнее бороться за те же самые депозиты. Благодаря этому ставки по депозитам вполне могут вырасти, ну а маржинальность банковского бизнеса, ну уж извините, банкиры меньше заработают в этот раз. Зато ранее они зарабатывали неплохо. Вывод. Банковского кризиса я не жду. И, соответственно, причин для заморозки вкладов в целом нет. Единственное, из-за проблем с ликвидностью банков государству стало сложнее занимать деньги через размещение облигаций. Ну, отсюда и давление на индекс гособлигаций, RGBI называется. То есть занимать сложнее. Это мы чувствуем, и в этом частично проявляется дефицит ликвидности. Катастрофа? Нет, не катастрофа, просто государству приходится занимать по более дорогим ставкам. Ну и бизнесу тоже.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. С теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями. Почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
16: Цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
1: Валютная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать вам неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сегодня. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? И есть ли кому заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
18: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
17: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
18: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
17: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. По числу голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22-го года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
19: Реклама.
20: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
21: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Слова, проверенные делом.
25: Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска, и когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг, но это сработало. Элон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
24: Слова, проверенные делом. На Business FM.
26: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
24: Business FM. Новости. Коротко.
27: В Москве 7.57, студия Вероника Романова. Палата представителей Конгресса США так и не приступила к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и ее основных торговых партнеров. Инициатива ранее была одобрена Сенатом. Сейчас документ рискует застрять в Нижней Палате из-за значительного сопротивления демократов и отсутствия энтузиазма у республиканцев, пишет издание «Политика». Документ предусматривает не только персональные ограничения, но и возможность введения пошлин до 100% на товары из стран крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Китай и Индию, а также тарифы до 500% на весь импорт из России в США. С 1 сентября усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов, так как к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее не переводил деньги. Верховный суд разрешил Дональду Трампу продолжить строительство бального зала в Белом доме. Об этом пишет Wall Street Journal. Решение об отклонении иска Фонда сохранения исторического наследия США было принято большинством голосов, 5-4 судей. Судьи постановили, что фонд, вероятно, не имеет основания оспаривать строительство бального зала, а его остановка сейчас нанесет администрации Трампа непоправимый ущерб. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС будут усиленно контролироваться. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом сами заправочные станции говорят, что вынуждены покупать топливо по завышенной стоимости. Мы поговорили с бизнесом о ценах покупки и продажи топлива. Новый учебный год и новые правила, в частности, запрет на смартфоны, оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры. Мы обсудили с учителями все нововведения. Владимир Путин сейчас принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке. Накануне там уже прошли встречи российского президента Си Цзиньпином и Нарендры Моди. Премьер Индии призвал к миру из-за конфликта на Украине. Путин ответил, что Россия уже идет по этому пути. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев с подробностями.
0: Недавний опрос Бизнес ФМ показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
2: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
3: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
2: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
3: По каким схемам вы покупаете топливо?
2: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
0: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
4: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
0: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизельного топлива Евро-2, Евро-3, 4 и 5. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. Какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
5: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
7: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
5: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
8: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
5: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами во время перемен, каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года, теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за, некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
9: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
5: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже же характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, считая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться искусственным интеллектом. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Обязательность прохождения не говорилось ничего. Запись откроется на госуслугах в сентябре, уточняли в Минцифры. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напомнил Минфин. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России. Кирилл Албычев.
6: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
1: Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
24: Реклама.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. До 23 сентября принимаются заявки на 12-й всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Компании могут представить свои инициативы в номинациях «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство» и других. Организаторы – Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству. Подробнее на сайте cv.amr.ru. 18+.
11: Валюты.
24: Лилангиени – денежная единица королевства Эсватини.
12: которая не так давно называлась Свазилендом. Введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости. Привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати «лилангиени» переводится как «плата за воду».
23: Валюты на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
13: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов, сообщает «Ведомости». Согласно новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам будущей весной. Напомню, ведомство контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. С 1 сентября к этим требованиям прибавится обязательная отчетность перед приставами. 16 инновационных проектов из Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса «Умник». Каждый получит грант в размере 500 000 на проведение научных исследований и оценку коммерческого потенциала своей разработки. Проекты победителя направлены на решение актуальных задач в сферах медицины, промышленности, экологии, микроэлектроники, агропромышленного комплекса, в их числе разработки в области цифровой медицины и анализа медицинских изображений, создание новых материалов и химических технологий, производство компонентов для микроэлектроники, систем обнаружения и локализации источников излучения, экологических решений для очистки воды и утилизации углекислого газа, а также инновационные проекты для ветеринарии, животноводства и повышения безопасности промышленного оборудования. Владимир Путин поручил агентству стратегических инициатив предложить меры для стимулирования частных инвестиций в соцсферу, образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни россиян. Необходим вклад волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций, учреждений соцсферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей, отметил президент во время выступления на форуме «Сильная идея для нового времени», который прошел в Нижнем Новгороде. По словам президента, идея агентства и участников форума должны быть созидательным ответом на вызов нового времени. Нижегородская область – регион с самым высоким в стране показателем распроданности жилья в новостройках. Во втором квартале года число регионов с избыточным предложением новостроек выросло до 39, на четверть больше, чем в январе. Нормальным считается уровень распроданности в 60-80%. Самые низкие показатели зафиксированы в Дагестане и Кабардино-Балкарии – 23-25% соответственно. Наиболее высокая распроданность жилья в новостройках приходится на Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Москву – от 92-95,5%. В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашнее животное из приюта, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. По планам ведомства будут реализованы и другие цифровые сервисы в сфере обращения с животными. В частности, появится возможность поиска пропавших питомцев, а также сервис для регистрации ветеринаров. На реализацию проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что сервисы станут доступны с середины ноября. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
14: В Нижнем Новгороде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 23 градуса. Вечером плюс 20 и также малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 16.
23: Валюта.
14: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
13: Хлебозавод Пушкинская допустил дефолт по биржевым облигациям серии R01 на 18,5 миллионов рублей. Просрочка выплат наступила 26 августа и превысила 10 рабочих дней. Следует из сообщения эмитента. Компания не выплатила купонный доход за 11-й купонный период в размере 8,5 миллионов рублей, а также не погасила часть номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов рублей. В Хлебозаводе связали неисполнение обязательств с нехваткой оборотных средств. Основную выручку предприятие получает от продажи сырого молока. С начала года цена на него, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. На предприятии планируют расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых. Ранее в августе Пушкинская сообщила о техническом дефолте по выпуску серии R02 на 19 миллионов рублей. Также отмечалось, что Совкомбанк требует признать предприятие банкротом. Сумма требований превышает 97 миллионов рублей. Заседание арбитражного суда Нижегородской области по проверке обоснованности заявления назначено на 29 октября. Хлебозавод Пушкинская первым в Большеболдинском округе приступил к уборке урожая, сообщила глава местного самоуправления округа Алла Морозова. NVIDIA подорожала на 422 миллиарда долларов после сильной квартальной отчетности. Акции корпорации выросли почти на 9%, а капитализация достигла 5,5 триллионов долларов. Это рекордный дневной рост стоимости для компании и второй по величине для рынка после Microsoft, которая в конце июля выросла на 450 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Озон вместо складов будет размещать товары в пунктах выдачи. В компании сообщили, что более 80 тысяч ПВЗ с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта из пунктов будут продавать товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Их не будут привозить обратно на склад. Вместо этого после покупки товары доставят в нужный город. Вывести товары из ПВЗ в сентябре продавцы не смогут, только распродать. Россети «Центр и Приволжье» на четверть увеличила прибыль в первом полугодии до почти 15 миллиардов рублей, следует из отчетности компании. Выручка по сравнению с прошлогодним результатом выросла на 13% и составила без малого 86 миллиардов. Основным фактором роста консолидированной прибыли в акционерном обществе назвали рост выручки по передаче электроэнергии. Операционные расходы также увеличились на 13% и составили 68 миллиардов рублей в связи с возросшими затратами на электроэнергию для компенсации технологических потерь, которая вызвана ростом тарифов на покупку энергии. EBITDA Россети «Центры Приволжья» в январе-июле достигла 30,5 миллиардов рублей. Напомню, ПАО «Россети «Центры Приволжья» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Мариэл и Удмуртии. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
23: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
23: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Фторов вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
18: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государства, членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. 26-й саммит ШОС стартовал 31 августа. В тот день Путин провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендра Моди и президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Сегодня основной день форума. В Красноярском Канске школьница напала на учителя с ножом и распылила газовый баллончик. По данным местных СМИ, в том числе издания «Проспект Мира», все произошло в школе номер 2. На помощь учительнице пришла одна из родительниц, она вывела девочку из класса. Сегодняшнюю линейку в школе отменили. В самом учебном заведении произошедшее не комментируют, и местные власти пока официальных заявлений не делали. Максимальный объем сверхурочной работы для сотрудников с 1 сентября увеличивается со 120 до 240 часов в год. Однако такая возможность должна быть предусмотрена коллективным или отраслевым соглашением. Для некоторых категорий работников действуют ограничения. Например, на отдельных вредных производствах привлекать сотрудников к такой переработке нельзя. Пенсионерам и предпенсионерам потребуется письменное согласие, а также отсутствие медицинских противопоказаний. Правила оплаты сверхурочных не меняются. Первые 2 часа оплачиваются в полуторном размере, последующие в двойном. Вместо дополнительной оплаты сотрудник по-прежнему может выбрать дополнительные выходные дни. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половин девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин сейчас принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке. Сегодня там основной день. Ожидается выступление президента на заседании глав государств. Накануне в рамках ШОС уже прошли встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Обсудим все прозвучавшее и не прозвучавшее с экспертом через минуту. Беспилотники ВСУ теперь сбивают лазерным оружием, сообщили журналисты Вестей. Судя по кадрам, российские войска используют лазерную установку.

0: напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
1: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Итак, в Бишкеке стартовал второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин сегодня выступит на заседании Совета глав государств, членов ШОС. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения, актуальные международные и региональные вопросы. Вчера Владимир Путин провел встречу с премьером Индии Нарендра Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Но индийский лидер затронул тему конфликта на Украине, заявил, что необходимо мирными средствами разрешить все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитирую, «по этому пути и движется».
4: Мы регулярно обсуждали вопрос Украины. В прошлый раз, когда мы встречались, вы поделились со мной подробной информацией, обсудили все аспекты сложившейся ситуации. Вам известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на этом треке, и мы будем продолжать это делать и в будущем. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. Это очень важно для всего человечества. Индия — это страна Ганди, страна Будды. Именно таков наш посыл.
5: Спасибо большое. Уважаемые, мы по этому пути и двигаемся.
3: После переговоров Путин и Моди прибыли на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в одной машине. Фотографии из салона Ауруса поделился в соцсетях премьер Индии. Также в рамках ШОС Владимир Путин накануне провел встречу с Си Цзиньпином. На ней он заявил, что Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. А в рамках встречи также обсуждался проект «Сила Сибири-2» и возможная финализация договоренности по нему. Обсудим итоги первого дня саммита ШОС в Бишкеке с генеральным директором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым. Он сейчас с нами на прямой связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
6: Доброе утро.
3: Давайте с реплики Муди начнем, вот с призывов к миру в контексте Украины. Как вам видится, к чему и почему это прозвучало?
6: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. Ну, по крайней мере, такой был основной мейнстрим комментариев. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это гонит Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Поэтому вот общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. То есть тут мы видим, что разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает вот с этих, как ей кажется, миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть сложные отношения. Ну, как минимум, сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь, миротворец. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном, что тоже мы отмечаем.
3: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
6: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Здесь каналы связи есть и иные. Мы знаем, что и вот российские бизнесмены посещают Зеленского. Мне кажется, это более надежные варианты. Поэтому здесь я не думаю, что Путин использовал Моди для передачи каких-то сигналов.

0: Менее не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. И Казахстан призывал, и Турция. Вообще, вот о чем это говорит нам?
1: Нет, ну опять же, если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Mm-hmm. Здесь-то их интерес, он более утилитарен и понятен. Почему? Потому, опять же, он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Ну, сейчас они возобновились, но тем не менее риски эти постоянны, а это 80% казахского экспорта нефти. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Турция на этом неплохо зарабатывает, поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает прямо напрямую. Это их экономические интересы, которые сейчас от вот этой фазы эскалации, от войны портов, от того, что творится в Черном море, их экономические интересы страдают напрямую.
0: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
1: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь, 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался, что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим. Потому что у нас вот подзабыли, что в американском парламенте лежит законопроект экстремиста Грэма и Блюменталя. Но вот сейчас американские парламентарии отдохнут, выйдут с каникул и снова этот законопроект окажется в фокусе внимания и политиков, и мировой прессы. Поэтому я думаю, что для России крайне важно понять заранее, как Индия будет реагировать на ужесточение санкционных режимов. Вот я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
0: Угу. Хорошо. Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
1: Ну, ожидать того, что на саммите в Бишкеке произойдет подписание каких-то соглашений, было бы странно, просто сама площадка неправильная для такого рода дела.
0: Ну, просто вообще ничего, тишина об этом.
1: Ну, а, собственно, я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, силы Сибири-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться вначале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. Mm-hmm. То есть какая будет базовая формула контракта? Конечно, она потом будет меняться. Но какие принципы вы заложите вначале? Скажем, к чему будет привязана стоимость газа? К корзине нефтепродуктов, к корзине энергоносителей различных, включая уголь. От этого очень сильно будет плясать стоимость газа. И в этом плане здесь ни Россия, ни Китай, аж хотя. С точки зрения take-or-pay, это тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Потому что всегда в контракте есть объем и есть возможность там не выбирать какие-то объемы, но если ты опускаешься ниже, ты обязан платить штрафы. Так устроен газовый бизнес, и так на этих условиях подписывается большинство контрактов. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, Это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай там с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это исторические рекорды сейчас мы летом ставим. Поэтому Армуз, на самом деле, делает Россию еще более значимой для Китая. Но Китай понимает, что и у России особых альтернатив с точки зрения там продаж нет. Это касается и нефти, это касается и газа. То есть другого крупного покупателя газа, да, у нас на горизонте не предвидится, если мы говорим про трубопроводные поставки. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение, еще раз повторю, оно на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем-то «Газпрому».
0: Угу. Ну, если коротко, как вам видится, вот учитывая все вот эти перечисленные вводные, ближайшие перспективы силы Сибири?
1: Ну, на самом деле, если конфликт в Армузе затянется, а он, судя по всему, будет затягиваться, я думаю, что в ближайший год вероятность все-таки подписания окончательного контракта, она, ну, достаточно велика, по крайней мере, выше 50%.
0: Большое вам спасибо за комментарий. Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нацэнергобезопасности, был с нами на прямой связи. С теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями. Почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится на банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
0: Валютная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
3: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом».
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
7: Говорящие фамилии на бизнес FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Правительство определяет инвесторов для строительства 6 ГЭС на Дальнем Востоке. Их общая мощность превысит 3,7 гигаватт. Среди потенциальных участников Н+, Русгидро и Эльга, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Речь идет о станциях в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и Приморье. Строительство предусмотрено генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2042 года. На Восточной бирже проведут аукцион уникального балтийского янтаря. Выставят 52 лота на 9,7 миллионов рублей. Среди них редкие самородки весом свыше 2 килограммов и инклюзы с насекомыми возрастом 40 миллионов лет. Как следует из материалов Калининградского янтарного комбината, представленных на Восточном экономическом форуме, торги пройдут 2 октября в онлайн-формате. Прием заявок стартует сегодня, 1 сентября. За год число телеком-компаний в России сократилось на 6%, узнали «Известия», а с 2019-го примерно на треть. С рынка уходят небольшие операторы на фоне консолидации игроков и ужесточения требований. С 2024 года госпошлина за лицензию выросла до 1 миллиона рублей. В Минцифры это называют оздоровлением рынка. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, уменьшение конкуренции создает предпосылки для роста тарифов, а при возможной новой реформе лицензирования процесс может ускориться. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 8:48 в Москве. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне не больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сегодня, после смерти отца. Футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? И есть ли кому его заменить, рассуждает корреспондент «Российской газеты» Артем Локалов.
3: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
4: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
3: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
4: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
3: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
2: Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты». За сборную Аргентины Месси играл 21 год. С 2005-го он провел 207 матчей и забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. По числу голов за мужскую сборную Месси второй в истории. Впереди только Криштиану Роналду. С Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года и 2 Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и 3-жды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Давай, наверное, с нефти начнем. Почти $91 за баррель Brent. Здесь еще слабый рост, но все-таки продолжается.
5: Ну да, с утра, кстати, поактивнее было. Почти до отметки $92 доходили котировки. Это, видимо, реагировали на удар по очередному танкеру, который пытается пройти вне маршрута, который контролирует Иран. Ну, соответственно, напряжение здесь сохраняется. Там еще Трамп вчера вечером намекнул, что, ну, наверное, дескать, Штаты выберут такую стратегию экономического, финансового, ну и косвенно еще и военного давления, то есть будут периодически бомбить какие-то военные объекты Ирана, которые, с помощью которых Иран имеет возможность, ну, контролировать те зоны морской логистики вблизи побережья Омана. Ну, дескать, без ракет они не смогут этого делать, и мины не смогут туда расставлять и прочее. Так что здесь, конечно, неопределенно сохраняется, и цены пока остаются высокими с учетом сохранения военной прибыли. Но по-прежнему следим, в первую очередь, за американскими сортами нефти. Все-таки на американской нефтяной бирже спекулянты сейчас получают достаточно мощную поддержку после решения Чикагской товарной биржи допустить к торговле новые фьючерсные контракты на нефть. Сейчас в лоте включено 100 баррелей нефти. Ну, соответственно, один фьючерсный контракт на нефть, ну, где-то в районе 10 тысяч долларов. То есть для мелкого лавочника, то есть частного трейда, это неподъемные деньги, ну, много. А теперь они разрешают по 10, будут допускать контракты по 10 баррелей, это будет стоить там меньше 1000 долларов, ну, соответственно, куча спекулянтов набежит, и ликвидность вырастет, но при этом вырастут и ценовые колебания. Так что здесь, с точки зрения движения цен на американскую нефть, как я уже говорил, уровень 88 очень важно. Если рынок его прорвет по американской нефти, закрепится, то там движение будет за 100+. Ну, Brent в таком случае, сколько он на 4 доллара выше, ну, тоже где-то туда пойдет. Поэтому, да, риски, что 100+ мы увидим, есть. Хотя, если брать финансовые рынки, те же американские, даже 100 долларов пока инвестор не считает каким-то кошмарным событием, да, потому что, ну, реальная цена в любом случае остается низкой с точки зрения накопленной инфляции в долларе. Но какие-то эмоции будут. Что касается нашего рынка, ну, с утра после вчерашнего эмоционального скачка вверх на фразе о том, что Россия движется к завершению конфликта на Украине, которая была произнесена российским президентом, а также сообщение о том, что российский министр финансов встречался с коллегой из Америки, с Бессентом, ну, все это породило очередные бурные надежды на разрешение конфликта вокруг Украины. Опять рынок решил, что есть, как говорится, свет в конце туннеля, поэтому была такая реакция, даже рубль укрепился. Но с утра индекс Мосбиржи немножечко падает на 0,5%. Рубль на фьючерсном рынке, ну, практически на вчерашнем уровне, пока здесь движения не определились.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
7: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на nafikodom.rf.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Первое в деле. Первое в мире частное детективное агентство «Бюро расследований в интересах торговли» было создано в Париже в 1832 году. Его открыл отставной полицейский Эжен Франсуа Видок. После революции 1848 года он отошел от дел, и бюро развалилось. Первые в деле. На Бизнес ФМ.
0: Продолжительность жизни.
9: Холодильник гудит, за окном лает собака. Сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
0: Журналист Алена Копылова.
9: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и не заслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
0: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 8.59, в студии Вероника Романова. С этого дня цифровой рубль начал выходить в России из экспериментального режима. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации, признанные ЦБ значимыми на рынке платежных услуг, должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Во Владивостоке на стартовавшем сегодня 11-м Восточном экономическом форуме торжественно открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, госуправления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводится с 2015 года, а сегодня на набережной бухты Аякс свои павильоны представили все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, а также федеральные министерства и организации. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды, игрушек из России и Белоруссии. Постановление 25 августа утвердил Кабмин. По правилам, разработанным в латвийском МИДе, под ограничение подпадают печатные книги, газеты, полиграфическая продукция, одежда, текстиль, обувь, головные уборы, игрушки, игры, спортивный инвентарь. Запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ теперь сбивают лазерным оружием, сообщили журналисты Вестей. Судя по кадрам, российские военные используют лазерную установку, которая способна поражать высокоскоростные воздушные цели, что неизвестно. Новый учебный год и новые правила с сегодняшнего дня. Действует запрет на смартфоны на занятиях, оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры. Мы обсудили с учителями все нововведения. Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Это касаться будет игр в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Как это будет работать, подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен беспилотников, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-дроны. Новое оружие неофициально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе России. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами за счет дешевизны. Каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожить только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких беспилотников лазеру необходимо очень много электроэнергии. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены, ну, либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1.5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения. Эти лазерные установки не рассчитаны.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запас которых ограничен. Индекс PMI, обрабатывающих отрасли России в августе, снизился сразу почти на 2 пункта. Было 50,7, в июле стало 48,8. Это следует из данных S&P Global. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чубанова подробнее.
11: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербурга лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
12: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе МВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
11: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
13: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
11: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами во время перемен, каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года, теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
14: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
11: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
2: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися и их родителями и учителями, считай, конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино, залах игровых автоматов, также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напомнил Минфин. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества, предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
15: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был этот, сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
2: Граждане смогут самостоятельно определять срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Деньги.
8: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты. История денег на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С сентября в России вступит в силу ряд новых законов. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, вейпы, сигареты и другую никотинсодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Меняются и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в Россию больше чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательно обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо прежних 90. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. В Нижний Новгород поставили все 170 вагонов Менин, рассказал губернатор Глеб Никитин. Регион намерен предлагать трамваи, электробусы другим субъектам России, где идет обновление транспортной системы. По словам Никитина, продукция отличается высоким качеством и остается конкурентоспособной по цене. Напомню, концессионное соглашение по модернизации электротранспорта правительство Нижегородской области заключило с компанией «Экологические проекты» в 2022 году. Концессия рассчитана до 1947 года и предусматривает закупку 170 новых трамваев, замену 149 километров пути, ремонт 15 тяговых подстанций и 3 депо. Третий в Нижегородской области Центр медицины здорового долголетия открылся в Арзамасе. С пациентами будет работать междисциплинарная команда врачей. Цель – не лечить уже возникшие болезни, а выявлять незаметные изменения в организме, способные со временем привести к серьезным нарушениям и своевременно корректировать их. В центре каждому пациенту проведут комплексное обследование, включая оценку биологического возраста, анализ метаболических и гормональных показателей, скрининг сердечно-сосудистых и когнитивных рисков. Это позволит выявлять слабые места организма задолго до появления симптомов, особенно у людей с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Пациентам нового центра доступны не только консультации специалистов, но и процедуры в профилактической мини-сауне «Кедровая бочка» для снижения активации механизмов старения, жемчужные хвойные ванны для снижения стресса, кислородный коктейль. По данным Министерства здравоохранения региона, ранее центры медицины здорового долголетия заработали на базе городской поликлиники номер 7 и городской поликлиники номер 4 Нижнего Новгорода. Управление делами правительства Нижегородской области направило в Минстрой комплекты документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома правительства на территории Нижегородского Кремля, пишет «Коммерсант Приволжье». Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей по-прежнему в проработке. Строить Дом правительства начали еще в 2007 году. Впоследствии работы поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке. В 2018 году сдали третий блок, в 2020 второй, сейчас достроили первый блок. При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, станут Kia и Hyundai, пишет ТАСС со ссылкой на директора автостата Сергея Целикова. По его словам, без изменения текущей ситуации возвращение мировых автопроизводителей ждать не стоит. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы Subaru, Mazda, Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Исключение составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
17: Валюта.
19: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
16: Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по количеству технологических аудитов, направленных на внедрение промышленной робототехники. С начала года эксперты федерального и регионального центров компетенции проанализировали производственные процессы на более чем 20 предприятиях региона, сообщил премьер-министр промышленности области Максим Черкасов. В ходе аудитов специалисты оценивают потенциал автоматизации конкретных участков, подбирают оборудование, а также рассчитывают экономические эффекты и сроки окупаемости проектов. Услуга для бизнеса предоставляется бесплатно. По итогам диагностики компании могут претендовать на государственную поддержку, включая промышленный кэшбэк, то есть компенсацию до 50% затрат на робототехнику, а также льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии на исследования. Аудиты уже охватили широкий спектр отраслей, включая производство автокомпонентов, стройматериалов, электроники, а также пищевую и химическую промышленность. Сделку ВТБ с Wildberries перенесли. Она будет закрыта ориентировочно в сентябре, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Решение принято в связи с тем, что Wildberries столкнулся с чрезвычайными событиями. В рамках ранее согласованных договоренностей ВТБ купит 5% в ВБ-банке с возможностью увеличения доли. ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ. Производитель вездеходов из Заволжья увеличит выработку на 28% благодаря бережливым технологиям. Заволжское предприятие специальные транспортные машины оптимизирует производство снегоболотоходов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Пилотным проектом на предприятии стал процесс сборки машины. Эксперты регионального центра компетенции, работающие с компанией в течение полугода, провели аудит и выявили 27 проблем в производственном потоке. Среди основных излишнее перемещение персонала, неоптимальное хранение инструментов и ошибки в системах учета. Внедрение предложений экспертов позволит увеличить выработку на 28%, а также сократить время производства снегоболотохода на 26%, отметил Максим Черкасов. Кроме того, ведется подготовка двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно внедрять методики повышения эффективности на производстве. Напомню, предприятие «Специальные транспортные машины» специализируется на выпуске вездеходов, снегоболотоходов, прицепов к ним. На текущий момент в Нижегородской области бережливые технологии по федеральному проекту «Производительность труда» внедряют 4 производителя спецтехники. Всего участниками программы в регионе стали 330 компаний. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
20: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
16: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Еремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками Берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной
1: базы, а на внедрение новейших технологий и механизмов. Так, например, Выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
20: Дела семейные на Бизнес-ФМ.
21: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Экономические чудеса.
25: Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
24: Экономические чудеса на Бизнес-ФМ.
25: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина.
24: Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
21: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. 7 человек пострадали из-за распыления газового баллончика в школе Канская. Среди них 2 взрослых и 5 детей. Они были доставлены в больницу, заявили в пресс-службе Минздрава Красноярского края. Пострадавшие после осмотра были направлены на амбулаторное наблюдение, добавили в ведомстве. Сегодня утром в школе номер 2 девочка напала на учителя с ножом и распылила газовый баллончик. Школьную линейку отменили, о мотивах школьницы не сообщается. Поиски 12 россиян продолжаются в Непале после наводнения. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее сообщалось о 8 пропавших гражданах России. Дипломат добавила, что российское посольство в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны для скорейшего выяснения судьбы пропавших соотечественников. МИД рекомендует воздержаться от поездок в северные районы страны. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в прошлую среду после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхатекаши. Паводок произошел после землетрясения, вызванного им оползня. Погибли почти 1000 человек. Без вести пропавшими числится более 4000. В России хотят узаконить понятие семейного предпринимательства. Новый статус могут получить микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей и численностью до 15 сотрудников, если родственники составляют не менее половины штата. Это рассказал один из авторов документа, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Для таких компаний могут ввести финансовую поддержку и дополнительные льготы. Им предлагают приравнять к социальному бизнесу, для которого уже действует отдельный набор мер помощи. В частности, регионы смогут снижать местные налоги, предоставлять имущественные льготы и сдавать помещения в аренду по более низким ставкам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов, причем 98% приходится на национальные валюты, сообщил Владимир Путин на саммите организации. А накануне в рамках ШОС уже прошли встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендре Моди. Предварительные итоги через минуту. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился сразу почти на 2 пункта. Было 50,7 в июле, стало 48,8. Это данные S&P Global. Мы обсуждаем ситуацию с бизнесом. Министры финансов России и США провели встречу на полях финансовой G20 в американском Эшвилле. По данным CNBC, обсуждали они план Трампа по Украине. Но зампрезидент США прокомментировал,

0: Отношения двух стран продолжают укрепляться, а Моди затронул тему конфликта на Украине, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитирую, «по этому пути и движется». После переговоров Путин и Моди прибыли на церемонию открытия всемирных игр кочевников в одной машине. Фотографией из салона Ауруса поделился в соцсетях премьер Индии. И также Владимир Путин накануне провел встречу с Си Цзиньпином. Он заявил, что Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Помощник президента Юрий Ушаков ранее также говорил, что будет обсуждаться проект «Сила Сибири-2». Мы обсудили итоги первого дня саммита с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности и профессором финансового университета Константином Симоновым.
1: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
0: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
1: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Каналы связи есть иные. Мы знаем, что и российские бизнесмены посещают Зеленского. Мне кажется, это более надежные варианты.
0: Не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
1: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
0: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
1: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономически достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНЛСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался. Что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим? Потому что у нас вот подзабыли, что в американском парламенте лежит законопроект экстремиста Грэма и Блюменталя. Но вот сейчас американские парламентарии отдохнут, выйдут с каникул, и снова этот законопроект окажется в фокусе внимания и политиков, и мировой прессы. Поэтому я думаю, что для России крайне важно понять заранее, как Индия будет реагировать на ужесточение санкционных режимов. Вот я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
0: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальной?
1: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, сила Сибири-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибка. добиться вначале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take or pay, бери или плати. Mm-hmm. То есть какая будет

0: базовая формула контракта, конечно, она потом будет меняться, но какие принципы вы заложите вначале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это исторические рекорды сейчас мы летом ставим. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем-то «Газпрому»?
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нации энергобезопасности. Взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, не по правилам какого-то босса и подчиненных вассалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу Номад ТВ. Этот режим, конечно, импонирует тем странам, которые присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание, отметил Песков. К другим темам. Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, и только в 2029 году опустится до 7,5-8,5% годовых. Этот сценарий Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные. А рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис, но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания. Все важно. Но ключевых причин 2. Топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4,5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь, посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий вероятнее дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. С теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями. Почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом в интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
3: Цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков, поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
1: Валютная тема сегодня в нашем дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. Но если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса». Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
7: Говорящие фамилии на Business FM.
5: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
5: Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Правительство определяет инвесторов для строительства 6 ГЭС на Дальнем Востоке. Их общая мощность превысит 3,7 гигаватт. Среди потенциальных участников Н+, Русгидро и Эльга, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Речь идет о станциях в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и Приморье. Строительство предусмотрено генеральной схемой размещения объектов энергетики до 42 года. На Восточной бирже проведут аукцион уникального балтийского янтаря. Выставят 52 лота на 9,7 миллионов рублей. Среди них редкие самородки весом свыше 2 килограммов и инклюзы с насекомыми возрастом 40 миллионов лет. Как следует из материалов Калининградского янтарного комбината, представленных на Восточном экономическом форуме, торги пройдут 2 октября в онлайн-формате. Прием заявок стартует сегодня, 1 сентября. За год число телеком-компаний в России сократилось на 6%, узнали «Известия», а с 2019-го примерно на треть. С рынка уходят небольшие операторы на фоне консолидации игроков и ужесточения требований. С 2024 года госпошлина за лицензию выросла до 1 миллиона рублей. В Минцифры это называют оздоровлением рынка. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, уменьшение конкуренции создает предпосылки для роста тарифов, а при возможной новой реформе лицензирования процесс может ускориться. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 9:46 в Москве. ВТБ создает центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольный и примет первых животных уже в следующем году. Об этом на ВФ-26 сообщил советник президента, председатель правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпеленок. Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить к возвращению в дикую природу. Если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Важным направлением работы центра станет изучение и профилактика причин конфликтов между человеком и дикими животными. Реабилитационный центр площадью 79 гектаров построят в рамках программы ВТБ и Фонда защитников природы «Земля медведя», которые действуют в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля этого года. О проекте рассказывает советник президента, председатель правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпеленок.
9: ВТБ совместно с Фондом защитников природы обладает ресурсами для запуска центра по реабилитации диких животных. Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми. Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют. В то время как многие научные исследования, мировая, российская практика доказывают, что добрососедство людей и зверей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта.
1: Специально к Восточному экономическому форуму ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы». Его символом стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Проект, призванный продемонстрировать связь работ великих русских художников с темой дикой природы, является продолжением имиджевой кампании ВТБ «Это классика». Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк носит титул хранителя леопарда. Под опекой ВТБ находится семья диких дальневосточных леопардов.
10: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
11: Доброе утро.
1: Минута на минуту открывается основная сессия на московской бирже. Чего сегодня ждем? Вчера был рост 3%.
11: Мы пока с утра, кстати, отыграли вот утреннее первоначальное снижение. Сейчас только 0,1 теряет. Я так понимаю, дернулись, видимо, акции «Газпром». Да, так и есть. Ну, тут ретрансляция шла каких-то комментариев саммита ШОС в Бишкеке. Ну, соответственно, представители Китая вот на вопросы насчет разработки сделки по строительству «Силы Сибири-2» намекнули, что, ну, в принципе, там проект интересен, будем работать и так далее. Ну, прозвучала фраза, соответственно, среагировали спекулянты, поэтому акции «Газпрома» практически вышли в ноль, ну и, соответственно, поддержали индекс Мосбиржи. Другая тема, это, я так понимаю, опять вспыхнувшие ожидания в отношении какого-то компромисса по поводу конфликта вокруг Украины. Опять рынок начал строить догадки, не появились ли какие-то признаки будущих переговоров и прочее. Да, соответственно, тут ремарка со стороны российского президента была насчет того, что Россия движется к завершению конфликта вокруг Украины. Ну, соответственно, это, конечно, из контекста было выделено, но, тем не менее, фраза-то была и везде растиражирована. Опять же, контакты российского Минфина с американскими коллегами, но представители Минфина и ЦБ, я так понимаю, все-таки поехали на встречу Большой Двадцатки, которая проходит на американской территории, там с Бесом, там наш министр Силуанов беседовал. Ну, в общем, рынок так пытается впитать любые признаки, хотя бы надежд на компромиссный вариант. Это рынку нравится, поэтому был скачок и так быстро оптимизм, я так понимаю, схлынуть не сможет. Какое-то время тут продержимся, а вдруг будут еще подобного рода новости, и рынок получит дополнительные факторы, чтобы чуть-чуть поиграть на повышение. Даже рубль вчера, кстати, укрепился. Юань к рублю ушел ниже 12.80. Это причем закрытие месяца было. Технически какие-то шансы для рубля остаются, может быть, на 13 плюс и не пойдем. Хотя начинается новый месяц. Тут сложно сказать, будет ли увеличение предложения валюты. Опять же, в эту среду Минфин объявит, какие параметры по покупке валюты он собирается озвучить на ближайший месяц. Ну, вроде как, нефтегазовые доходы должны быть на достаточно высоком уровне, с учетом того, что цены, особенно на российские сорта нефти, были неплохими. У них была даже премия к Brent и некоторым другим сортам нефти. Что касается цен на нефть, пока здесь военная премия плотно закрепилась. Brent аж $91. Соответственно, рынок воспринял комментарии Трампа насчет того, что против Ирана будут применять гибридные методы. Это экономическая, финансовая блокада. И периодически утюжить будут какие-то военные объекты Ирана на его островах, чтобы они не имели возможности контролировать маршруты, которые контролируют американцы. Ну, там танкеры проходят вблизи побережья Омана. Иран, кстати, один танкер сегодня потопил. Поэтому цены на нефть выросли. В общем, рынок будет следить. Если санкционная удавка будет вокруг Ирана дальше затягиваться, при этом американцы будут периодически их там бомбить, ну, соответственно, есть риски, что заявление Корпуса Стражи Исламской Революции о том, что Иран готов перейти от обороны к атаке, ну, надо будет воспринимать серьезно. Они действительно могут начать серьезные как они говорят, террористические действия по отношению к американским судам, которые сопровождают грузы через Оманское побережье. Так что тоже здесь какая-то интрига в целом присутствует.
10: Капитал на бизнес FM. Реклама.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Центр управления «Мы дома».
14: Ого! Откуда это небесное тело?
13: Из нашего фитнес-центра.
14: А этот маленький спутник?
15: Из нашей школы.
14: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
15: Мы за ресторан.
14: Тогда начинаю отсчет. 10.
16: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Дон строит проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
17: Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро.
10: Валюты на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», «Между делом» вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
19: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь
20: ни к черту еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так. И ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость. Но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение. Когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в этом поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
18: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
22: Показания.
21: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
21: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
21: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
21: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
21: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Из-за пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе его запуск будет отложен, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, причина произошедшего еще не установлена. Амурские ГХК – одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошел крупный пожар. Погиб россиянин, 14 иностранцев, пострадали около 150 человек. 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Кредит не должен превышать 15 миллионов рублей. Жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания. Подтверждать снижение доходов не потребуется. А еще с 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на азартные игры через госуслуги. После этого букмекеры, тотализаторы и казино не смогут принимать ставки от такого человека и направлять ему рекламу. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. С начала этого года состояние богатейших бизнесменов из России снизилось на почти 20 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Тройку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 27 миллиардов 700 миллионов. Далее следует глава «Новатэка» Леонид Михельсон, 24 миллиарда 100 миллионов. И президент «Норникеля» Владимир Потанин, 22 миллиарда 700 миллионов долларов. Мировой рейтинг возглавляет владелец «Теслы» и «SpaceX» Илон Маск состоянием 888 миллиардов долларов. В топ-3 также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж 291 миллиард и основатель Amazon Джефф Безос 281 миллиард. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира, среди них 18 граждан России. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ теперь сбивают лазерным оружием, сообщили журналисты «Вести». И, судя по кадрам, российские военные используют лазерную установку, способную поражать высокоскоростные воздушные цели. Что о ней известно? Восточный экономический форум открывается во Владивостоке. Сегодня 70 стран принимают в нем участие. А подробности первого дня форума у нашего корреспондента. Новый учебный год и новые правила. С сегодняшнего дня действует запрет на смартфоны на занятиях, оценки за поведение и уроки духовно-нравственной культуры. Мы обсудили с учителями все нововведения. Подробнее в нашем эфире. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов в ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен беспилотников, включая крупные дроны типа «Лютые» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие неофициально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе России. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами за счет дешевизны. Каждый выстрел стоит буквально копейки, но вот сама установка требует очень много вложений при разработке, и также лазеру под силу уничтожить только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких дронов лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером, то есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация в принципе решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, может быть, 1.5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения. Эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены. К другим темам. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности, 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель бизнеса ФМ Евгений Перельчук с места событий.
2: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП. Уже ими завалено. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки. Много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой. Есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирование на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Но, тем не менее, рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим годом. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию и увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чубанова.
3: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербурга лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
4: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе МВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурс на школы обеспечены полностью.
3: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 2027 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах школах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
5: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
3: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами – во время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года. Теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
6: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
3: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями. Читая конфликтных ситуациях, предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мосбиржа пережила самое затяжное падение с 2008 года. Индекс снижается уже 6 месяцев подряд и с марта упал на 22%. В понедельник на новостях о возможном возобновлении переговорного трека по Украине индекс демонстрировал рост в пределах 2,5%. Оператор скоростных речных перевозок «Водолет» изменил график движения судов на подводных крыльях в связи с переходом на осенний период, сообщает Минтранс Нижегородской области. Изменения коснулись времени отправления ряда рейсов. В ведомстве предупреждают, что в ближайшие месяцы график может быть нестабильным из-за плотных утренних туманов, возможны задержки или полная отмена отправлений в первой половине дня. Кроме того, компания оставляет за собой право корректировать расписание на маршруте Нижний Новгород-Бор в зависимости от фактической загрузки судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное время отправления на официальном сайте перевозчика непосредственно перед поездкой. Запрет на торговлю вейпами в Нижегородской области отложили. Минэкономразвития региона опубликовал проект поправок к закону, который переносит начало его действия с сегодняшнего дня на 1 марта 2027 года. Также устанавливается срок действия запрета до 1 марта 2032 года. Напомню, в июле депутаты утвердили штрафы до 1 000 000 рублей за распространение вейпов, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. С учетом противоречия федеральному закону неясно, как будут исполняться региональный закон и штрафы, пишет «Коммерсант Приволжья». А необходимые корректировки будут обсуждаться до 15 сентября, и только после этого проекты закона поступят в региональный парламент. С сегодняшнего дня нижегородцы могут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. После внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллионов человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азартных игр и не могут остановиться самостоятельно. Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Андрей Житников покинул должность по собственному желанию, сообщили в мэрии. На его место с сегодняшнего дня пришла Елена Кузнецова, которая уже руководила подразделением в 2018-2019 годах. Андрей Житников проработал директором департамента транспорта Нижнего Новгорода 4,5 года. До этого 8 лет работал в администрации Ленинского района, пройдя путь от ведущего специалиста до первого замглавы районной администрации. Елена Кузнецова после ухода из Нижегородской мэрии работала, в частности, заместителем министра транспорта МРИЭЛ. Прославленная гимнастка Дина Аверина родила первенца. Малыш появился на свет в Нижегородском роддоме номер 4. Молодых родителей поздравило правительство Нижегородской области. Дине и ее супругу Дмитрию Соловьеву вручили подарок новорожденному от проекта «Основа», а также хохламские погремушки. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. По данным ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
8: Валюта.
11: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
7: Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по количеству технологических аудитов, направленных на внедрение промышленной робототехники. С начала года эксперты федерального и регионального центров компетенции проанализировали производственные процессы на более чем 20 предприятиях региона, сообщил премьер-министр промышленности области Максим Черкасов. В ходе аудитов специалисты оценивают потенциал автоматизации конкретных участков, подбирают оборудование, а также рассчитывают экономические эффекты и сроки окупаемости проектов. Услуга для бизнеса предоставляется бесплатно. По итогам диагностики компании могут претендовать на государственную поддержку, включая промышленный кэшбэк, то есть компенсацию до 50% затрат на робототехнику, а также льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии на исследования. Аудиты уже охватили широкий спектр отраслей, включая производство автокомпонентов, стройматериалов, электроники, а также пищевую и химическую промышленность. Сделку ВТБ с Wildberries перенесли. Она будет закрыта ориентировочно в сентябре, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Решение принято в связи с тем, что Wildberries столкнулся с чрезвычайными событиями. В рамках ранее согласованных договоренностей ВТБ купит 5% в ВБ-банке с возможностью увеличения доли. ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ. Производитель вездеходов из Заволжья увеличит выработку на 28% благодаря бережливым технологиям. Заволжское предприятие «Специальные транспортные машины» оптимизирует производство снегоболотоходов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Пилотным проектом на предприятии стал процесс сборки машины. Эксперты регионального центра компетенции, работающие с компанией в течение полугода, провели аудит и выявили 27 проблем в производственном потоке. Среди основных – излишнее перемещение персонала, неоптимальное хранение инструментов, инструментов и ошибки в системах учета. Внедрение предложений экспертов позволит увеличить выработку на 28%, а также сократить время производства снегоболотохода на 26%, отметил Максим Черкасов. Кроме того, ведется подготовка двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно внедрять методики повышения эффективности на производстве. Напомню, предприятие «Специальные транспортные машины» специализируется на выпуске вездеходов, снегоболотоходов, прицепов к ним. На текущий момент в Нижегородской области бережливые технологии по федеральному проекту производитель труда внедряют 4 производителя спецтехники. Всего участниками программы в регионе стали 330 компаний. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Курс истории или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз – в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5. Курс истории или история курса на Business FM.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
23: Деньги к деньгам. На Business FM. Через век. Главные капиталы России. Братья Гукасовы. Состояние свыше 15 миллионов рублей.
14: Армянские нефтезаводчики Павел Осипович и Абрам Осипович Гукасовы, по-армянски Пагос Осипович и Аршак Осипович Гугасянс, происходили из купеческой семьи, получили прекрасное образование и сделали состояние на нефтяных промыслах в Баку. Павел Осипович окончил Московскую практическую коммерческую академию и Дрезденский политехнический институт. Стоял во главе правления ряда крупных бакинских нефтяных и промышленных обществ, таких как Нефтяное Каспийское товарищество, Каспийский трубопровод, Электрическая сила и других. В 1906-1912 был членом Государственного совета от торгово-промышленной курии. Был почетным мировым судьей в Баку, гласным Бакинской городской думы и председателем попечительского совета бакинских коммерческих училищ. Павел Гукасов занимал руководящие должности в 13 российских компаниях, а его брат Абрам – в 7. Он окончил Лазаревский институт восточных языков, учился на физико-математическом факультете Императорского Новороссийского университета в Одессе и в Лейпцигском университете. Был доктором естественных и философских наук. С 1899 года жил в Лондоне и представлял в Европе нефтяное дело своей семьи. Основал судостроительное общество «Болтинг Трейдинг Ко». Во время Первой мировой войны вернулся в Россию и возглавил судостроительный завод «Пелла» в Петрограде. Сотрудничая с Ротшильдами и Нобелями, братья в то же время стремились потеснить иностранцев с Каспия, уступив в 1902 году фирме «Нобмазут» братьев Нобелей исключительное право на распространение мазута в России, они сумели создать в стране собственную сеть продажи других нефтепродуктов. Вместе с Монташевыми, Леонозовыми и Путиловыми в 1912 году участвовали в создании международного холдинга «Русская генеральная нефтяная компания». Оба заняли очень жесткую позицию по отношению к рабочему забастовочному движению. В 1905-1906 годах они участвовали в организации вооруженного подавления массовых забастовок, которые охватили нефтяные предприятия в Бакинском районе. После избрания в Государственный совет Павел Гукасов переехал в Петербург, вошел в ЦК партии прогрессистов, а в 1916 году возглавил крупный русский торгово-промышленный банк. После революции 1917-го Гукасовы уехали во Францию. В эмиграции Абрам Осипович основал в Париже крупную компанию по производству танкеров, занимался строительным бизнесом и издавал газету «Возрождение». Братья Гукасовы были активными деятелями контрреволюционной организации «Торгпром», представлявшей интересы российских собственников в эмиграции. Павел скончался в 1937 году во Франции, Абрам – в 1969 в Швейцарии.
23: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги. В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость. История денег. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Глава британского Минфина Джон Хилли призывает союзников усилить давление на Россию. Министр объявил о повышении вдвое максимального штрафа за нарушение санкций. Теперь управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании сможет взимать не 50%, а 100% от суммы, в которую оценит нарушение санкционного режима. Помимо этого, британские власти выпустили общенациональное предупреждение против российского платежного агента А7. Этот шаг призван поддержать частный сектор в борьбе с уклонениями от санкций, а также принести России убытки. 1 сентября расширится основание для ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, по административным делам о правонарушениях против интересов России. В их числе нарушение порядка деятельности иноагентов, распространение экстремистских материалов. В первую очередь арест смогут накладывать на деньги на банковских счетах, а при их отсутствии на другое имущество. Минпромторг с 27 года готов поставлять обновленный Ан-2 со старым двигателем. Это сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. А поставки с новым, по его словам, возможны только с 28 года. Трутнев сказал, что, цитирую, «немножко обидно, что мы 60-80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся. Но если сейчас пока наши замечательные авиаконструкторы не могут нам предложить ничего, кроме Ан-2, значит, давайте пока будем летать на нем». Рейтинг одобрения Дональда Трампа остается на самом низком уровне за всю его политическую карьеру. Согласно результатам опроса Reuters Ipsos, лишь 33% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме. Это уже третий опрос агентства подряд, в котором зафиксирован этот показатель. И это ниже самого минимального рейтинга экс-президента Джо Байдена. У него минимальный показатель был 35%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов, причем 98% приходится на национальные валюты. Это сообщил Владимир Путин на саммите организации. А накануне в рамках ШОС уже прошли встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Предварительные итоги через минуту. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился сразу почти на 2 пункта. Было 50,7 в июле, стало 48,8. Это следует из данных S&P Global. Обсуждаем ситуацию с бизнесом. Министры финансов России и США провели встречу на полях финансовой G20 в американском Эшвилле. По данным CNBC, обсуждали они план Трампа по Украине. Сам президент США прокомментировал встречу фразой «Посмотрим, что произойдет». Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что ШОС является крупнейшим региональным объединением, где проживает половина населения мира. Товарооборот России со странами-членами организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. 98% в расчетах приходится на нацвалюты. Вчера Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а Моди затронул

0: Константином Симоновым.
1: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном, и этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном, поэтому Моди и пытается выступить здесь, готовит. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
0: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
1: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Каналы связи есть иные. Мы знаем, что и российские бизнесмены посещают Зеленского. Мне кажется, это более надежные варианты.
0: И не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. И Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
1: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
0: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
1: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался, что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим. Потому что у нас вот подзабыли, что в американском парламенте лежит законопроект экстремиста Грэма и Блюменталя. Но вот сейчас американские парламентарии отдохнут, выйдут с каникул, и снова этот законопроект окажется в фокусе внимания и политиков, и мировой прессы. Поэтому я думаю, что для России крайне важно понять заранее, как Индия будет реагировать на ужесточение санкционных режимов. Вот я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
0: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
1: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, сила Сибирь-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться в начале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take or pay, бери или плати. То есть какая будет базовая формула контракта? Конечно, она потом будет меняться. Но какие принципы вы заложите в начале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take or pay, тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это

0: исторические рекорды сейчас мы летом ставим. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем это «Газпром»?
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нации энергобезопасности. Взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, не по правилам какого-то босса и подчиненных вассалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу Номад ТВ. Этот режим, конечно, импонирует тем странам, которые присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание, отметил Песков. Тим Кук отработал последний день в должности гендиректора Apple. С сегодняшнего дня эту позицию занимает старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
2: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов.
3: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать, ну, вот в ближайшие года 3-4, я думаю.
2: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
4: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с 2 камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
2: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: С теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями. Почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом в интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
5: Цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
1: Валютная тема сегодня в нашем дневном эфире полностью после полудня и в 18:30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса». Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
10: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи.
9: Имя нарицательное на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Правительство определяет инвесторов для строительства 6 ГЭС на Дальнем Востоке. Их общая мощность превысит 3,7 гигаватт. Среди потенциальных участников Н+, Русгидро и Эльга, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Речь идет о станциях в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и Приморье. Строительство предусмотрено генеральной схемой размещения объектов энергетики до 42 года. На Восточной бирже проведут аукцион уникального балтийского янтаря. Выставят 52 лота на 9,7 миллионов рублей. Среди них редкие самородки весом свыше 2 килограммов и инклюзы с насекомыми возрастом 40 миллионов лет. Как следует из материалов Калининградского янтарного комбината, представленных на Восточном экономическом форуме, торги пройдут 2 октября в онлайн-формате. Прием заявок стартует сегодня, 1 сентября. За год число телеком-компаний в России сократилось на 6%, узнали «Известия», а с 2019-го примерно на треть. С рынка уходят небольшие операторы на фоне консолидации игроков и ужесточения требований. С 2024 года госпошлина за лицензию выросла до 1 миллиона рублей. В Минцифры это называют оздоровлением рынка. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, уменьшение конкуренции создает предпосылки для роста тарифов, а при возможной новой реформе лицензирования процесс может ускориться. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок семь в Москве. ВДБ создает центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольный и примет первых животных уже в следующем году. Об этом на АВФ-26 сообщил советник президента, председателя правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок. Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных. После конфликтов с человеком обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить к возвращению в дикую природу. Если же животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Важным направлением работы центра станет изучение профилактика причин конфликтов между человеком и дикими животными. Реабилитационный центр площадью в 79 гектаров построят в рамках программы ВТБ и фонда защитников природы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля этого года. О проекте рассказывает советник президента, председателя правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок.
13: ВТБ совместно с фондом защитников природы обладает ресурсами для запуска центра по реабилитации диких животных. Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми. Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют. В то время как многие научные исследования, мировая, российская практика доказывают, что добрососедство людей и зверей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта.
1: Специально к Восточному экономическому форуму ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы». Его символом стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Проект, призванный продемонстрировать связь работ великих русских художников с темой дикой природы, является продолжением имиджевой кампании ВТБ «Это классика». Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк носит титул хранителя леопарда. Под опекой ВТБ находится семья диких дальневосточных леопардов.
14: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
15: Добрый день.
1: Давай с нашего рынка начнем. Здесь снижение на 0,2%, 2173 пункта прямо сейчас.
15: Да, наши леопарды пока подуныли. Ну, тем не менее, оптимизм на рынке все-таки так быстро не улетучивается. Все-таки, видимо, идет расчет на то, что с учетом большого количества мероприятий, которые на мировой арене проводятся, ну, с участием российского президента и важных правительственных чиновников, может, рынок ждет, что вот еще что-нибудь позитивное скажут. Так ухватились за вчерашнюю фразу президента о том, что конфликт на Украине движется к своему завершению, но рынок решил, что это может быть какой-то намек насчет возобновления переговорного процесса или каких-то уступок там со стороны Украины. Ну, сказать сложно. Здесь все пока в таком тумане остается, но рынок в принципе перестал падать и назад возвращаться к снижению пока не сильно хочет. Ну, в любом случае, топчемся на месте. Индекс Мосбиржи пока закрепился вроде как выше 200, но для каких-то позитивных ожиданий, для нечто большего, нужно хотя бы 2250 возвращать, дальше будет видно. А так пока рынок пытается зацепиться за технические уровни, начало нового месяца, в принципе, может быть, рублевая ликвидность ЦБ подкинет, с учетом напряженности, которая на денежном рынке сформировалась, и видно будет, что из этого выйдет. Рубль, вчерашний резкий коррекционный рост рубля сегодня сменился возвратным движением. Почти процент теряет рубль к юаню, 12.85. Тут пока ничего не меняется. Ну, соответственно, значит, движение на 13+ по паре юань-рубль остается, в принципе, в приоритете. Здесь ничего пока не изменилось, хотя, наверное, выводы можно будет делать после полудня. На глобальном рынке ситуация тоже в целом спокойная, хотя начало месяца пока, я смотрю, не блещет оптимизмом. Я так понимаю, это результат скудной долларовой ликвидности в глобальной системе. Ну и в целом биржевые индексы американские пока немножечко падают. Доллар В целом месяц начинается с некоторого укрепления, сентябрь, да, ниже 1,16 курс евро. Ну а что касается цен на нефть, тут все-таки рынок немножечко напрягся, да, с учетом резких заявлений Трампа и каких-то рассуждений, пока еще, правда, не на официальном уровне, но слишком много цитирует комментарии представителей американской администрации, дескать, новый план у Трампа и его команды, тройная, ну, такая удавка вокруг Ирана, санкционная, экономическая и финансовая блокада, и при этом периодически там раз в неделю бомбить какие-то военные объекты, чтобы у Ирана с каждым разом было меньше возможности противостоять возможностям американского флота проводить суда через другой маршрут, Оманский, ну, а Иран пока здесь вроде как периодически что-то там уничтожает. Так что проблески возобновления военного конфликта есть, с учетом того, что корпус стражи иранской революции заявил о том, что Иран готов перейти от обороны к превентивным мерам. Да, ну, действительно, чего им ждать, пока их экономически, финансово полностью задавят, а при этом они ничего не делают. Так что обострение в Персидском заливе, конечно, рынок начинает учитывать. Поэтому Brent к этой минуте $92, уже 2% роста.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы местным ресторанам. Лапша Хонки Овария была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют Хонки Овария Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
16: Дело вкуса. На Бизнес FM. Кто надо, услышал.
18: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
19: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
18: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 10.58, студия Вероника Романова. Цены на нефть Brent продолжили рост после возобновления ударов США по Ирану. Стоимость ноябрьских фьючерсов на этот сорт, по данным на 10 утра, выросли на 80% и составили $91.20 за бочку, а на пике около 8 утра цены на Brent росли на 1,19% и торговались на отметке $91.57. Стоимость WTI с поставкой в октябре, по данным на 10 утра, выросла на 0,88% до $86.5 за баррель. Накануне иранские СМИ сообщали об атаке США на иранский остров Ларак в Ормузском проливе. В ответ КСИР ударил по двум авиабазам США в Иордании. Из-за этого мировые цены на нефть подскочили более чем на доллар. В малых населенных пунктах появятся все 4 сотовых оператора, следует из приказа Минцифры. С 1 января 27-го для крупных мобильных операторов вступает в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. То есть, если в населенном пункте до 1000 человек есть доминирующий оператор, он будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях. Если у оператора нет в определенной локации собственного оборудования, он обязан в течение 30 дней обратиться к владельцу инфраструктуры, и тот должен заключить договор в течение 60 дней. В России с 1 сентября запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Исключение сделают для населенных пунктов, где расположенный на остановке магазин – единственная точка продажи такой продукции. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ теперь сбивают лазерным оружием, сообщили журналисты Вестей. Судя по кадрам, российские военные используют лазерную установку, которая способна поражать высокоскоростные воздушные цели. Что о ней известно? Восточный экономический форум открывается во Владивостоке. Сегодня 70 стран принимают в нем участие. Подробности первого дня форума у нашего корреспондента. Новый учебный год и новые правила с сегодняшнего дня. Действует запрет на смартфоны, на занятиях, оценки за поведение и уроки духовно-нравственной культуры. Мы обсудили с учителями все нововведения. Подробнее в нашем эфире. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен беспилотников, включая крупные дроны типа «Лютые» и мелкие впивикоптеры. Новое оружие неофициально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе России. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами за счет дешевизны. Каждый выстрел стоит буквально копейки, но вот сама установка требует очень много вложений при разработке, и также лазеру под силу уничтожить только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких дронов лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены, либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать ФПВ-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1,5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов «Камикадзе» либо ФПВ-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и, в принципе, работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие. Каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены. К другим темам. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности, 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель бизнеса ФМ Евгений Перельчук с места событий.
0: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов, обыгрываются русские пословицы и поговорки, много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. С скорее оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирование на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Сделки в этом году на АФФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Но, тем не менее, рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим годом. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию и увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
3: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
4: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
3: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9-10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который непросто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
22: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
3: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами – во время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года. Теперь его закрепило Минпросвещение приказом. Но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно. Родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
23: Мы в целом в рамках всех
21: всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
3: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуациях. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
2: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
24: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. С 1 сентября усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. Так к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее не переводил деньги. Еще с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт. Ограничение на количество карт не более 20 на человека начнет действовать только с 1 сентября 2027. Семьи с двумя и более детьми с 1 сентября смогут получить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Кредит не должен превышать 15 миллионов рублей. Жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания. Подтверждать снижение доходов не потребуется. Цветы к 1 сентября в российской рознице выросли на 6-9% по сравнению с прошлым годом. По данным компании платформа ОФД, в конце августа букет цветов в среднем обходился в 4300. При этом в онлайне темпы роста несколько выше. Средняя стоимость букета достигла 5,5 тысяч рублей, а число покупок выросло на 12% год к году. Причины подорожания эксперты видят в начавшемся в августе снижении курса рубля и ограничении импорта из Армении. Стоимость минимального набора продуктов на одного человека в России с начала года выросла на 8,5%. В июле составила в среднем 8159 рублей в месяц, сообщили в ассоциации Руспродсоюз. Самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке – 21 тысяча. Дешевле всего корзина стоит в Мордовии – 6 591. В Москве минимальный набор продуктов оценили в 9 697 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
1: По-летнему тепло сегодня в столице, плюс 24 градуса, уже 25. Сегодня максимальная температура, вечером пройдет небольшой дождь, ночью 17-18 градусов тепла. Но вот завтра уже 20-21, возможен дождь, и дождливая погода сохранится вплоть до конца недели. 11-17 в Москве. Приглашение главы Минфина России Антона Силуанова на встречу министров стран G20 США вызвало возмущение Европы. Российский министр впервые с 22 года лично приехал на встречу группы. Силуанов призвал страны Большой Двадцатки бороться с геополитической фрагментацией, а также провел диалог с главой Минфина США Скоттом Бессентом, который в Вашингтоне назвали продуктивным. Однако дискуссия на встрече, изначально посвященной санкциям против Ирана и инфляции, сместилась из-за недовольства европейцев. Глава Минфина Германии Ларс Клингбейль публично потребовал от Силуанова прекратить войну и пообещал свою поддержку Украине, которой на встрече не было. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», он назвал присутствие российского министра финансов тревожным сигналом, добавив, что европейцы также требовали не включать Силуанова в групповое фото, угрожая бойкотом. США заранее не объявляли о приглашении российского министра финансов. Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, в чем заключается логика приглашения россиян на встречу участников G20, заявил: «Посмотрим, что из этого выйдет, мы любим ладить со всеми». Россия является членом Большой Двадцатки, так что в приглашении Силуанова на встречу министров финансов перед саммитом и подобной реакции Европы нет ничего удивительного, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
7: Тем более, это предвстреча перед Большой Двадцаткой. Даже на Большую Двадцатку все эти годы приглашают представители России. На само заседание Большой Двадцатки. А вот это министр финансов обычно Большой Двадцатки встречается перед самим саммитом. Это ведь встречи на высшем уровне. Это президенты, премьер-министры. Но Россия в последние годы, она не присутствует на самом высоком уровне. Пожалуй, Лавров представлял Россию несколько раз на заседаниях Большой Двадцатки. Поэтому приглашение Силуанова не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то не встраивающимся в систему этой неформальной структуры. То, что касается европейцев, ну, на самом деле, они имеют право высказать свое отношение к России, к присутствию России на разных форумах высказывали неоднократно, но вряд ли это окажет какое-то воздействие на приезд или неприезд представителя России. Несмотря на вот эти заявления Трампа, что ему наплевать на судьбу Европы, он не будет защищать Европу, и он может даже, было такое в начале его этого срока, что он даже будет содействовать, если кто-то нападет на Европу. По факту, все-таки американцы думают о судьбе Европы, думают о судьбе НАТО, потому что Соединенным Штатам вмешиваться не хочется. Но подчеркнуть, что они бессильны, им тоже не хочется. Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то дальнейшем расколе. Есть противоречия, есть разногласия, и на самом деле мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений, которого не было никогда. Вот солидарности и доверия в последнее время, вот это все пошатнулось. Но за последние несколько месяцев, я думаю, после того, как американцы развязали вот эту войну против Ирана, американцы поняли, что без союзников им не обойтись. Трамп не любит Европу, либерализм. Демократию в Европе, вот этот мультилатерализм. Ну а никакого, скажем, такого обострения отношений между США и Европой не будет.
1: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. На встрече с российским министром финансов Скотт Бессент явно дал понять, никаких экономических уступок до окончания войны не будет. А когда Антон Силуанов попытался обсудить возможные шаги, Бессент прервал его, заявил, что до завершения войны ничего невозможно, пишет политику. Саммит лидеров стран Большой Двадцатки пройдет в Майами 14 и 15 декабря. О планах личного визита Владимира Путина пока не сообщалось. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ПАС «Минэнерго» дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев продолжит тему.
8: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
9: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
10: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
9: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
10: По каким схемам вы покупаете топливо?
9: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
8: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
11: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установлением монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходит платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
8: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС дизельного топлива и бензина в евро 2, евро 3, 4 и 5. 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино, залах игровых автоматов, также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом напомнил Минфин. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат только организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
13: Само запрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. И для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
1: Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он может быть не меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
25: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
25: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. Из-за пожара на строящемся Амурском газохимическом комплексе его запуск будет отложен, сообщил сегодня губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, причина происшествия еще не установлена. Амурские ГХК – одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. 25 августа на его территории произошел крупный пожар. Погиб один россиянин и 14 иностранцев. Пострадали около 150 человек. В России с 1 сентября синтетические алмазы нельзя называть бриллиантами. Новые правила также требуют указывать на бирках ювелирных изделий с искусственными камнями пометку «синтетические» и запрещают использовать формулировки, создающие впечатление природного происхождения камня. Ранее Минфин согласился смягчить требования к перемаркировке изделий, выставленные на продажу до 1 сентября. Можно будет реализовывать по прежним правилам без замены бирок. Бизнес продолжает обсуждать с Минфином порядок применения новых требований, ранее сообщали в ГИЛ. Ювелиров. Маркетплейс «Озон» открыл продажи в Монголии. Она стала 9-й страной за пределами России, на рынке которой присутствует эта площадка. Доставка на первом этапе займет до 10 дней. Заказы граждане этой страны смогут получить в почтовых отделениях. «Озон» развивает международное направление бизнеса с 2021 года. Площадка уже присутствует на рынках Белоруссии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. Кроме того, «Озон» ведет бизнес с Китаем и Турцией. Суд присяжных в Лас-Вегасе поставил точку в деле об убийстве рэпера Тупака Шакура. Виновным признан 63-летний Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс», пишет Рейтер. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он заявил о намерении обжаловать решение. Это расследование велось с 1996 года, а судебный процесс по этому делу начался 17 августа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов, причем 98% приходится на национальные валюты, сообщил Владимир Путин на саммите организации. Накануне в рамках ШОС уже прошли встречи российского президента Си Цзиньпином и Нарендры Моди. Предварительные итоги через минуту буквально. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился сразу почти на 2 пункта. Было 50,7 в июле, стало 48,8. Следует из данных S&P Global. Обсуждаем ситуацию с бизнесом. Тим Кук больше не глава Apple. С сегодняшнего дня этот пост занимает старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернес. Что ждет компанию? Подробнее в нашем эфире. Итак, страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что ШОС является крупнейшим региональным объединением, где проживает половина населения мира. Товарооборот России со странами-членами организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. 98% в расчетах приходится на нацвалюты. Вчера Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а Моди затронул тему конфликта на Украине. Заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитирую, по этому пути и движется. После переговоров Путин и Моди прибыли на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в одной машине. Фотографии из салона Ауруса поделился в соцсетях премьер Индии. И также Владимир Путин накануне провел встречу с Си Цзиньпином. Он заявил, что Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным. Помощник президента Юрий Ушаков ранее также говорил, что будет обсуждаться проект «Сила Сибири-2». Мы обсудили итоги первого дня саммита с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности и профессором финансового университета Константином Симоновым.
0: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно.

0: отношений с Пакистаном, поэтому Моди и пытается выступить здесь готовит. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
1: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
0: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Каналы связи есть иные. Мы знаем, что и российские бизнесмены посещают Зеленского. Мне кажется, это более надежные варианты.
1: И не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
0: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелла. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
1: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
0: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНЛСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался. Что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим? Потому что у нас вот подзабыли, что в американском парламенте лежит законопроект экстремиста Грэма и Блюменталя. Но вот сейчас американские парламентарии отдохнут, выйдут с каникул, и снова этот законопроект окажется в фокусе внимания и политиков, и мировой прессы. Поэтому я думаю, что для России крайне важно понять заранее, как Индия будет реагировать на ужесточение санкционных режимов. Вот я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
1: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
0: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, сила Сибирь-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться вначале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. То есть какая будет базовая формула контракта? Конечно, она потом будет меняться. Но какие принципы вы заложите вначале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это исторические рекорды сейчас мы летом ставим. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем-то «Газпром»?
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, не по правилам какого-то босса и подчиненных вассалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу Номад ТВ. Этот режим, конечно, импонирует тем странам, которые присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание, отметил Песков. Тим Кук отработал последний день в должности генерального директора.

0: директора Apple. С сегодняшнего дня эту позицию занимает старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
1: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
2: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
1: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
3: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
1: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Business FM.
0: С теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями. Почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом в интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
4: Цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
0: Валютная тема сегодня в нашем дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. Но если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
7: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: Правительство определяет инвесторов для строительства 6 ГЭС на Дальнем Востоке. Их общая мощность превысит 3,7 гигаватт. Среди потенциальных участников Н+, Русгидро и Эльга, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Речь идет о станциях в Бурятии, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и Приморье. Строительство предусмотрено генеральной схемой размещения объектов энергетики до 42 года. На Восточной бирже проведут аукцион уникального балтийского янтаря. Выставят 52 лота на 9,7 миллионов рублей. Среди них редкие самородки весом свыше 2 килограммов и инклюзы с насекомыми возрастом 40 миллионов лет. Как следует из материалов Калининградского янтарного комбината, представленных на Восточном экономическом форуме, торги пройдут 2 октября в онлайн-формате. Прием заявок стартует сегодня, 1 сентября. За год число телеком-компаний в России сократилось на 6%, узнали «Известия», а с 2019-го примерно на треть. С рынка уходят небольшие операторы на фоне консолидации игроков и ужесточения требований. С 2024 года госпошлина за лицензию выросла до 1 миллиона рублей. В Минцифры это называют оздоровлением рынка. Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают, уменьшение конкуренции создает предпосылки для роста тарифов, а при возможной новой реформе лицензирования процесс может ускориться. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. ВТБ создает центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольный и примет первых животных уже в следующем году. Об этом на АВФ-26 сообщил советник президента, председатель правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок. Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить к возвращению в дикую природу. Но если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Важным направлением работы центра станет изучение и профилактика причин конфликтов между человеком и диким животным. Реабилитационный центр площадью 79 гектаров построят в рамках программы ВТБ и фонда защитников природы «Земля медведя», которые сейчас действуют на Камчатке, Сахалинской и Магаданской областях с апреля этого года. О проекте рассказывает советник президента, председатель правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок.
11: ВТБ совместно с фондом защитников природы обладает ресурсами для запуска центра по реабилитации диких животных. Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми, Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют. В то время как многие научные исследования, мировая, российская практика доказывают, что добрососедство людей и зверей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта.
0: Специально к Восточному экономическому форуму ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы». Символом его стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Проект, призванный продемонстрировать связь работ великих русских художников с темой дикой природы, является продолжением имиджевой кампании ВТБ «Это классика». Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ-банк – носит титул «Хранителя леопарда». Под опекой ВТБ находится семья диких дальневосточных леопардов.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, добрый день.
12: Добрый день.
0: Давай о нефтяном рынке поговорим. 92,5 баррель Brent стоит. С чем связан такой рост ускорившийся?
12: Причины прежние. Это все-таки понимание того, что военная премия в нефтяных котировках, видимо, всерьез и надолго, с учетом всех обстоятельств ситуации в Персидском заливе. Ну, тут обе стороны, Иран и Америка, пока, по крайней мере, собираются идти до конца, американцы, путем сохранения блокады экономической и финансовой. При этом периодически Трамп обещает наносить удары по военным объектам Ирана, которые расположены на островах и позволяют с помощью специальных средств контролировать так называемый южный маршрут. Это побережье Оманского залива. Именно там американские военные корабли сопровождают суда или танкеры. Вот Трамп об этом говорит. Там действительно есть какие-то движения, действительно их сопровождают. Но Иран, если кто-то проходит вне контроля на его маршруте, соответственно, бьет ракетами. С утра был факт удара по одному танкеру. Сейчас вот новые новости пришли. Еще по кому-то ударили. Ну, соответственно, рынок напрягся, потому что если американцы сегодня опять ударят, то Иран может начать уже более обширную атаку и начнет угрожать Бахрейну, Кувейту, Эмиратам и прочее. В общем, здесь рынок пока напрягся. Но еще одна причина – это спекулятивные движения на американской нефтяной бирже. WTI, вот уровень, о котором я говорил, 87.50, вот как раз был уровень технический, его вроде как пытаются пробить, и с учетом того, что Чикагская товарная биржа теперь позволяет торговать фьючерсными контрактами, где лот не 100 баррелей, как раньше, а 10 баррелей, это привлечет огромное количество частных инвесторов. Для них это уже будет подъемно по деньгам, но и сами понимаете, какое количество спекулянтов, физиков налетит и как все начнет двигаться. Так что тоже здесь этот момент надо учитывать. Теперь к нашим делам. У нас индекс Мосбиржи остается в плюсе. Рынок так просто не хочет отпускать вот этот позитивную эту ауру, связанную со вчерашними вспыхнувшими надеждами на компромиссное решение по Украине. Вчера слишком много было вот этих новостных потоков. Сначала все началось с реплики российского президента насчет того, что конфликт на Украине близок к своему завершению. Потом пошли новости о том, что эти спецпосланники Трампа вроде как в Киев приезжают. Потом на встрече в Америке, где проходит саммит Большой Двадцатки на уровне глав Минфин, на уровне руководителей Минфинов и центральных банков. Там присутствует глава Минфина Силуанов. Он вроде как встречался с главой американского Минфина Бессентом. Ну и, в общем, у всех возникло ощущение, что вот, может быть, чем-то запахло хорошим, имеется в виду компромиссными вариантами решения конфликта, и рынок это пока не отпускает. Но еще один момент. Сегодня вот как раз ЦБ озвучил параметры предоставления рублевой ликвидности в банковскую систему. По вторникам он распределяет кредиты сроком на неделю для банков. Ну, больше триллиона добавил ЦБ в начале месяца. Ну, получается, что ближе к концу недели ликвидность рублевая будет, в общем-то, на достаточно приемлемом уровне, так что индекс Мосбиржи, может быть, даже будет способен взять отметку 2200. Но если, конечно, не будет какого-то негатива с фронтов геополитики.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Слова, проверенные делом.
14: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
7: Слова, проверенные делом. На Business FM.
15: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев, почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана, четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
7: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевой части шлема лучше других отражает инфракрасные лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине золото сегодня напыляют на оптические системы, зеркала и сенсоры. В солнечных панелях оно значительно повышает эффективность преобразования световой энергии в электрическую, а позолоченные контакты намного лучше защищены от коррозии.
17: все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 11 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Здравствуйте. Россия обладает всем набором военно-технических мер для защиты Калининграда от возможных попыток Запада заблокировать эсклав, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. По его словам, на записи не скрывает, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку этого нашего эсклава. Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал эффектом бумеранга введенные на Украине ограничения на продажу товаров. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что крупнейшая украинская сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу в одни руки некоторых категорий товаров. Новые правила касаются как покупок в магазинах, так и онлайн-заказов. Девочка, устроившего 1 сентября нападение в школе города Канска Красноярского края, при подготовке к преступлению использовала искусственный интеллект. Об этом сообщил источник «Известий». Ранее сообщалось, что семиклассница напала на школу номер 2 в городе Канске. Девочка сначала распылила в сторону учителя газ из баллончика, после чего нанесла ей ножевые ранения. Также школьница подожгла дверь. В результате пострадали 9 человек. Учитель химии, классный руководитель, замдиректора, технический сотрудник и 5 учеников. У пострадавших диагностировали ножевые ранения, химические ожоги глаз и травмы лица. Пушкинский музей на Волхонке и музей Востока закрыты по техническим причинам. Как передает «Интерфакс», Государственный музейно-выставочный центр «Росизо» также сообщил о приостановке по техническим причинам работы одной из своих выставок в районе Китай-города в Москве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: Полдень в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. 70 стран принимают в нем участие. Подробности первого дня форума у нашего корреспондента буквально через минуту. Беспилотники ВСУ теперь сбивают лазерным оружием, сообщили журналисты «Вестей». Судя по кадрам, российские военные используют лазерную установку, способную поражать высокоскоростные воздушные цели, что о ней известно. Новые учебные годы, новые правила. С сегодняшнего дня действует запрет на смартфоны на занятиях, оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры и другое. Мы обсудили все с учителями, подробнее в нашем эфире. Итак, первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, об этом обозреватель Бизнес FM Евгений Перельчук с места событий.
20: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданные и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки. Много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу двух неваляшек четырехметровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирований на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
19: Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. А в прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов, и тем не менее рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим годом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок, и, по словам разработчиков, уже сбито несколько сотен дронов, включая крупные беспилотники типа «Лютые», мелкие FPV-коптеры. Новое оружие неофициально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе России. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами за счет дешевизны. Каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке, и также лазеру под силу уничтожить только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. И кроме того, даже для защиты от атак легких дронов лазеру необходимо очень много электроэнергии. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены, ну, либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером, то есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1.5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения. Эти лазерные установки не рассчитаны.
19: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась сейчас с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. А для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запас которых ограничены. запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом подробнее Диана Чебанова.
3: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
21: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе МВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
3: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
22: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
3: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами во время перемен, каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года, теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
23: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
3: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес FM.
19: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуаций. И предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение.
1: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
25: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
24: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мосбиржа пережила самое затяжное падение с 2008 года. Индекс снижается уже 6 месяцев подряд и с марта упал на 22%. В понедельник на новостях о возможном возобновлении переговорного трека по Украине индекс демонстрировал рост в пределах 2,5%. Оператор скоростных речных перевозок «Водолет» изменил график движения судов на подводных крыльях в связи с переходом на осенний период, сообщает Минтранс Нижегородской области. Изменения коснулись времени отправления ряда рейсов. В ведомстве предупреждают, что в ближайшие месяцы график может быть нестабильным из-за плотных утренних туманов, возможны задержки или полная отмена отправлений в первой половине дня. Кроме того, компания оставляет за собой право корректировать расписание на маршруте Нижний Новгород-Бор в зависимости от фактической загрузки судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальность. Актуальное время отправления на официальном сайте перевозчика непосредственно перед поездкой. Запрет на торговлю вейпами в Нижегородской области отложили. Минэкономразвития региона опубликовал проект поправок к закону, который переносит начало его действия с сегодняшнего дня на 1 марта 2027 года. Также устанавливается срок действия запрета до 1 марта 2032 года. Напомню, в июле депутаты утвердили штрафы до 1 миллион рублей за распространение вейпов, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. С учетом противоречия федеральному закону неясно, как будут исполняться региональный закон и штрафы, пишет «Коммерсант Приволжья». А необходимые корректировки будут обсуждаться до 15 сентября, и только после этого проекты закона поступят в региональный парламент. С сегодняшнего дня нижегородцы могут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. После внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллионов человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азартных игр и не могут остановиться самостоятельно. Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Андрей Житников покинул должность по собственному желанию, сообщили в мэрии. На его место с сегодняшнего дня пришла Елена Кузнецова, которая уже руководила подразделением в 2018-2019 годах. Андрей Житников проработал директором департамента транспорта Нижнего Новгорода 4,5 года. До этого 8 лет работал в администрации Ленинского района, пройдя путь от ведущего специалиста до первого замглавы районной администрации. Елена Кузнецова после ухода из Нижегородской мэрии работала, в частности, заместителем министра транспорта МРИЭЛ. Прославленная гимнастка Дина Аверина родила первенца. Малыш появился на свет в Нижегородском роддоме номер 4. Молодых родителей поздравило правительство Нижегородской области. Дине и ее супругу Дмитрию Соловьеву вручили подарок новорожденному от проекта «Основа», а также хохламские погремушки. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. По данным ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение монобукетам. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 22 градуса. Вечером будет малооблачно и плюс 18, ночью облачно с прояснениями и 14 градусов выше нуля.
0: Валюта.
9: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
27: Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по количеству технологических аудитов, направленных на внедрение промышленной робототехники. С начала года эксперты федерального и регионального центров компетенции проанализировали производственные процессы на более чем 20 предприятиях региона, сообщил премьер-министр промышленности области Максим Черкасов. В ходе аудитов специалисты оценивают потенциал автоматизации конкретных участков, подбирают оборудование, а также рассчитывают экономический эффект и сроки окупаемости проектов. Услуга для бизнеса предоставляется бесплатно. По итогам диагностики компании могут претендовать на государственную поддержку, включая промышленный кэшбэк, то есть компенсацию до 50% затрат на робототехнику, а также льготные займы Фонд развития промышленности, гранты и субсидии на исследования. Аудиты уже охватили широкий спектр отраслей, включая производство автокомпонентов, стройматериалов, электроники, а также пищевую и химическую промышленность. Сделку ВТБ с Wildberries перенесли. Она будет закрыта ориентировочно в сентябре, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Решение принято в связи с тем, что Wildberries столкнулся с чрезвычайными событиями. В рамках ранее согласованных договоренностей ВТБ купит 5% в ВБ-банке с возможностью увеличения доли. ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ. Производитель вездеходов из Заволжья увеличит выработку на 28% благодаря бережливым технологиям. Заволжское предприятие «Специальные транспортные машины» оптимизирует производство снегоболотоходов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Пилотным проектом на предприятии стал процесс сборки машины. Эксперты регионального центра компетенции, работающие с компанией в течение полугода, провели аудит и выявили 27 проблем в производственном потоке. Среди основных – излишнее перемещение персонала, неоптимальное хранение инструментов, инструментов и ошибки в системах учета. Внедрение предложений экспертов позволит увеличить выработку на 28%, а также сократить время производства снегоболотохода на 26%, отметил Максим Черкасов. Кроме того, ведется подготовка двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно внедрять методики повышения эффективности на производстве. Напомню, предприятие «Специальные транспортные машины» специализируется на выпуске вездеходов, снегоболотоходов, прицепов к ним. На текущий момент в Нижегородской области бережливые технологии по федеральному проекту производитель труда внедряют 4 производителя спецтехники. Всего участниками программы в регионе стали 330 компаний. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Минцифра в своем канале ВМАКС сообщила, что операторы «Большой четверки» — это Мегафон, Билайн, Т2, МТС — смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. И далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. Айфона, например, пока что нет. Все подробности прямо сейчас.
7: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
10: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
7: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
11: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производства, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которые есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
7: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
12: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», а АгатРФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «АгатРФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В АгатРФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Hunting elephants. Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоня за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена, и палец уже на курке». Спустя два года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется на Уолл-стрит. Срочные переводы на Business FM. О чем это? Blue Chips. Обыкновенные акции наиболее известных крупных и надежных компаний. Имеют стабильные показатели доходов и дивидендов. Рассматриваются как лучший объект инвестиций на фондовом рынке. Обладают высокой ликвидностью. Главные слова на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские войска установили контроль над селами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, заявили во вторник в Министерстве обороны России. Группировки войск севера и центра улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. Южная улучшила положение по переднему краю, заявили также в военном ведомстве. Информация о введении временных ограничений на выезд мужчин из Краснодарского края с 10 по 27 сентября не соответствует действительности, сообщает оперштаб по региону. Ранее в соцсетях и мессенджерах был распространен документ, который якобы подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, рассказали в штабе. В документе, помимо временных ограничений на выезд, также говорилось об усилении контроля за мобилизационной готовностью в регионе. Главы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите подписали Бишкекскую декларацию. Об этом сообщили в оргкомитете саммита. Она не содержит упоминания украинского конфликта. Документ состоит из преамбулы и 4 разделов. В нем высказаны скоординированные позиции стран ШОС относительно геополитической обстановки, актуальных угроз направлений и дальнейшего сотрудничества. Упоминаются некоторые конфликты, в частности, ситуация вокруг Ирана. Глава Национальной фондовой биржи Индии Ашиш Кумар Чаухан, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, призвал российских инвесторов вкладываться в быстрорастущую индийскую экономику. По его словам, экономика Индии уже растет темпами 7,5-8% в год, и, вероятно, эти темпы будут еще выше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Половин первого в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился почти на 2 пункта. Было 50,7 в июле, а стало 48,8. Следует из данных S&P Global. Обсудим ситуацию с бизнесом. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая казино, игровые автоматы и ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Как будут работать новые правила? Приговор, которого ждали 30 лет, суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Виновным в смерти рэп-легенды признали 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифиди Дэвиса. В основу доказательств его вины легли собственные мемуары осужденного. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ну а прямо сейчас теми, кто в теме, как расплатиться цифровыми рублями, почему банкирам не очень интересна новая форма национальной валюты и почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли. Об этом в интервью Business FM рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Business FM с теми, кто в теме.
1: В студии Михаил Задорожный, и сегодня у нас валютная тема. С 1 сентября стартует широкое внедрение цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. И сегодня у нас на связи Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну вот по вашим ощущениям, по вашим впечатлениям, по вашим данным, бизнес, обычные люди знают, что такое цифровой рубль, и вообще понимают, что им надо сделать, чтобы начать им пользоваться с 1 сентября?
4: Ну, я бы так сказал, системно значимые банки, которые должны обеспечить использование цифрового рубля, знают, что делать. Они уже подготовили всю свою инфраструктуру для того, чтобы обслуживать клиентов, которые захотят оплачивать или получать оплату цифровыми рублями. Некоторые представители бизнеса были включены в тестирование цифрового рубля в своих расчетах, платежах. Ну и некоторые граждане, примерно около 5000, также были вовлечены в процесс использования цифрового рубля. Я, как известно, первым получил зарплату цифровыми рублями, ну и уже использовал цифровой рубль для оплаты покупки товаров в магазине, который принимал цифровые рубли. Ну и пообедал, тоже оплатив этот обед цифровыми рублями. Сделал благотворительные взносы две организации, которые принимали цифровые рубли.
1: Ну давайте вот чуть-чуть подробнее. Вот как это происходит?
4: У меня, как и у подавляющего числа наших граждан, есть в смартфоне банковское приложение. И я, зайдя в это банковское приложение, открыл. У меня была такая возможность, поскольку я был участником эксперимента, открыл страничку, связанную с цифровым рублем. Эта страничка на самом деле обеспечивает переход от обычных банковских приложений в приложение Центрального банка. Ну и дальше уже начал работать, переводить деньги, используя уже платформу Центрального банка для переводов цифрового рубля.
1: Крупные сети, да, ритейл, маркетплейс, они уже отрапортовали о готовности к расчетам цифровым рублем. Но мы недавно делали материал, опрашивали бизнес. Вот далеко не все оказались готовы к этому цифровому рублю. Это вот почему так, как вы?

0: Тогда возникает вопрос, а кому вообще нужен цифровой рубль?
1: Ну, если переводите деньги с одного счета на другой счет, кому-то переводите деньги. К сожалению, если вы это осуществляете в банковской системе, одним из банков, как известно, руководит Герман Греф, то вы платите банку там за определенные транзакции. Особенно платят юридические лица, эквайринг, платежи. Они довольно крупные суммы составляют. Естественно, банки на этом зарабатывают. В данном случае эквайринга практически не будет. Юрлица будут платить 0,3% от суммы сделки. Эквайринг больше 1%, зачастую 1,5%, а иногда и 2% бывало. Поэтому в этом плане банки могут потерять часть заработка, поскольку расчеты перейдут в информационную систему Центрального банка. Поэтому те, кто руководит коммерческими банками, естественно, не очень заинтересованы в том, чтобы эти вот операции уходили из банковской системы.
0: Ну хорошо, а для людей-то чем ценен цифровой рубль? Вот им же для того, чтобы расплатиться, его надо сначала конвертировать из безналичных рублей.
1: Нажали на две кнопки. На кнопку в коммерческом банке, где вы держите деньги на счете, деньги благодаря нажатию второй кнопки переходят в информационную систему Центрального банка. Уже превращается в цифровой рубль. Они, кстати, равны, что на счете в банке, что на счете в информационной системе Центрального банка, то есть один к одному. Дальше нажимаете на требовательную кнопку и отправляете деньги туда, куда хотите отправить. Вот и все.
0: Значит, если я правильно, опять же, понимаю, если у тебя есть кошелек в системе ЦБ с цифровым рублем, эти рубли там лежат, но с ними ничего не происходит, никаких процентов по ним не начисляется, да?
1: Да, вы не можете формировать депозиты на счете Центрального банка, в информационной системе Центрального банка, ну и никаких дополнительных платежей вы не сможете получать в этой информационной системе. Если вы хотите зарабатывать на тех деньгах, которые у вас есть, то в данном случае вам лучше держать деньги на счете кредитной организации. И, кстати, я уверен, что вот внедрение цифрового рубля как раз подвигнет кредитная организация, но включает различные стимулы для людей и для бизнеса, чтобы деньги все-таки находились не на платформе Центрального банка, а в коммерческих банках. Это тоже благо, поскольку от этого выиграют клиенты коммерческих банков, они, ну, появится новый стимул для того, чтобы работать в банках.
0: В СМИ достаточно активно обсуждалось, что вот для бюджета цифровой рубль – это очень хорошо, потому что там абсолютная прослеживаемость платежей. Вот это действительно так?
1: С моей точки зрения, да. И самый главный плюс цифрового рубля вот на первом этапе – задействование его в бюджетном процессе. И вот поскольку я депутат от Чуваши, у меня есть договоренность с главой Чуваши Олегом Николаевым, чтобы финансирование ряда проектов из госбюджета Чуваши осуществлялось с использованием цифрового рубля, то есть с использованием так называемых смарт-контрактов. Уже были проведены переводы из бюджета одной из организаций, которая задействовала цифровые рубли пока только в уплату налогов, то есть вернула эти же цифровые рубли в бюджетную систему республики. Но мы как бы опробовали саму инфраструктуру, как она работает. Дальше мы отрабатываем идею смарт-контрактов, когда деньги будут автоматически переводиться исполнителю госконтракта, и там люди не будут фактически задействованы. Компьютер будет определять, в какой момент, сколько денег должны будут переводиться исполнителю госзаказа.
0: Регулярно появляется публикация о том, что зарплаты бюджетников, социальные выплаты, пенсии, все это переведут на цифровой рубль. ЦБ это регулярно опровергает, и все равно эта тема время от времени возникает. Вот с чем вы это связываете и как к этому относиться?
1: Я думаю, что прежде всего идет информационная атака, причем из-за рубежа. Все, что можно использовать для раскачки моральной обстановки, политической обстановки, ну, задействуется. Естественно, все, что новое, все, что неизведано, не опробовано людьми, оно является таким хорошим инструментом, который можно задействовать для того, чтобы покачать нервную обстановку. Это бред, ну и только практика сможет опровергнуть этот бред. Но практика уже наступает с 1 сентября текущего года, поэтому люди быстро увидят, что никто никого заставлять не будет по использованию цифрового рубля. Не хочешь — не ешь. Вот и все.
0: Короткий вопрос. Мошенники, кибермошенники, там, телефонные мошенники, какие угодно мошенники, они смогут украсть цифровые рубли?
1: Ну, смотрите, здесь двойная защита. То есть цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, то есть счет

0: в инфраструктуре Центрального банка, ему надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру Центрального банка. Она очень и очень защищена.
1: Чего мы ожидаем от внедрения цифрового рубля? Ну и, собственно, когда можно будет говорить о каких-то первых результатах?
0: Ну, первое, что я ожидаю, это как раз вот использование цифрового рубля в бюджетном процессе. Ну и дальше я уверен, что и коммерческие предприятия включатся в этот процесс. Многие предприятия испытывают проблемы, когда они финансируют какой-то проект, тоже сталкиваются с тем, что деньги не по целевому назначению уходят. И в результате проект рассыпается. Как раз в этом направлении я ожидаю, что активно будет задействован цифровой рубль, то есть финансирование бюджетных программ и тех проектов, которые бизнес хочет реализовать. Первые итоги будем подводить уже, я думаю, в начале следующего года. И, очевидно, тема цифрового рубля тоже будет в центре внимания.
1: Ну что ж, теперь мы тоже в каком-то смысле в теме цифрового рубля. Мы беседовали с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С главой Думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым беседовал Михаил Задорожный. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью». 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино, залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
4: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
3: Кирилл Албычев, Минэкономразвития России. Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в старом свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: На Сахалине возобновляют работу комплекса по переработке морепродуктов мощностью 60 тонн в сутки, узнали ведомости на полях Восточного экономического форума. Проект реализует Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, созданная в 2024 году для управления активами рыбной отрасли, перешедшими в собственность государства. В восстановление комплекса планируют вложить более 250 миллионов рублей, а в сезон будут привлекать команду в 80 человек. Минпромторг планирует с 2028 года поставлять полностью обновленные Ан-2 с российским двигателем ВК-800. Об этом на Восточно-экономическом форуме сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. При этом Трутнев назвал абсолютным безумием предлагаемую цену нового российского регионального самолета более чем за 1 миллиард рублей. Первый полет Ан-2 состоялся почти 80 лет назад. Заменой ему должен стать легкомоторный самолет «Байкал». Озон вышел на рынок Монголии. Это 9-я страна, где маркетплейс развивает продажи. Доставка займет около 10 дней. Получить заказ можно в отделениях Почты Монголии. Производитель крема бархатной ручки, мороженого «Магнат» и бытовой химии «Сиф» и «Доместос» компания «Арнест Юнирусь» планирует начать поставки в Китай. Об этом стало известно «Шопперсу». Какая именно продукция поедет, не уточняется, но опрошенные эксперты предполагают косметику и мороженое. Ранее компания экспортировала только в страны СНГ. «Арнест Юнирусь» – бывшая дочка «Юнилевер», выкупленная российским «Арнестом» в 2022 году. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после того, как он был застрелен. Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифиди Дэвиса виновным в убийстве иконы рэпа, пишет Guardian. Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он намерен обжаловать решение суда. Самое поразительное, как отмечают мировые СМИ, то, что в основу обвинения, выдвинутого против Дэвиса, легли его собственные мемуары и интервью.
5: Подробности.
7: Тупак Шакур был застрелен в 96-м году в Лас-Вегасе на пике карьеры. Рэпер направлялся на вечеринку после боя Майка Тайсона вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрианом Найтом. Пока они стояли на светофоре, к машине подъехал Кадиллак и из него несколько раз выстрелили. Шакур скончался несколько дней спустя в возрасте 25 лет. Такая ранняя смерть превратила его в икону хип-хопа. Обвинительный приговор Дэвису ставит точку в многолетнем расследовании, породившем множество конспирологических теорий. Судебный процесс начался в середине августа и шел 2 недели. Обвинение утверждало, что Дэвис непосредственно руководил операцией по устранению рэпера из желания отомстить за драку в казино, произошедшую между Тупаком и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Экс-глава Крипс был единственным живым свидетелем из машины, из которой стреляли в Шакура, и был давно известен следствию, но оно не могло собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений. Спустя долгие годы Дэвис сам обеспечил себе место в тюремной камере. Он опубликовал мемуары, в которых подробно описал свое участие в покушении на Шакура. В своей книге Дэвис утверждал, что находился в Кадиллаке, и у него был с собой пистолет. Он писал, цитата, «То, что они набросились на моего племянника, дало нам зеленый свет на то, чтобы что-то с ними сделать». По словам прокуроров, если бы Дэвис решил никогда не писать эту книгу, его, вероятно, никогда бы и не привлекли к ответственности. Защита бывшего главы банды Крипс безуспешно пыталась добиться исключения мемуаров из материалов судебного процесса, утверждая, что написанное там – преувеличение. Согласно законам штата Невада, организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок.
3: Хотя судебное разбирательство наконец завершилось, члены семьи Тупака задаются вопросом, почему следователям потребовалось так много времени на расследование. «Мы ждали 30 лет, чтобы как следует оплакать потерю», сказал журналистам двоюродный брат Шакура.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую.
8: Добрый день.
3: Ну что, нефть второй день растет довольно бодро, плюс доллар, да, и плюс более 2% летуют котировки Brent.
8: Ну, в любом случае, можно уже смело говорить, это максимум сентября.
3: Учитывая, что сегодня первый день.
8: Да, поэтому, да, здесь не ошибемся. Тут, как я уже отмечал, интерес представляет динамик американских сортов нефти WTI, который торгуется на Нью-Йоркской нефтяной бирже, соответственно, там больше спекулянтов, больше движений, и когда именно по WTI начинаются какие-то сильные движения, ну, в данном случае в сторону роста, то Brent волей-неволей начинает подтягиваться. Ну, и, соответственно, здесь технический уровень сейчас, я смотрю, тестируют в районе 88, и, насколько я понял, это тот самый рубеж, при закреплении выше которого спекулянты массово начнут входить в рынок. Ну, те, кто играет на понижение, закрывать позиции, те, кто выжидал, покупать позиции. Тогда движение по американской нефти, ну, в принципе, до 100 ничего нету. Из сопротивления, с учетом еще и увеличения ликвидности на Чикагской товарной бирже, да, за счет внедрения контрактов на нефть, фьючерсов более мелких сейчас, вот, если фьючерс покупается, то 100 баррелей туда входит, теперь они сделали, что и по 10, то есть куча мелких спекулянтов налетит, принесет деньги и, соответственно, будет движение, так что интерес есть. Ну, а причина, мы уже их обсуждали, это понимание со стороны рынка, что военная премия может быть даже чрезмерно низкая, потому что неопределенность в Персидском заливе возможна надолго, да, потому что такая запутанная ситуация, обе стороны уперлись, Иран, американцы, ни те, ни другие уступать не собираются, при этом ни та, ни другая сторона полностью Пермский пролив, естественно, не контролирует, потому что Иран, когда согласился в мае на некоторое перемирие, он в итоге упустил часть контроля, американцы быстренько туда подвезли корабли, конвой, катера, вертолеты, и, соответственно, они, используя это свое преимущество вблизи узкой полосы южного маршрута, так называемого, естественно, как-то суда проводят. Ну, то, о чем говорил Трамп, он, естественно, преувеличивает, а не по 30 судов проходит, а, как выясняется, по 6. Но рынок хоть жил надежды, что хоть какие-то суда там идут. Теперь Иран понял, что надо что-то делать с этим американским контролем, и готов после вот удара со стороны американцев по военным объектам на одном из иранских островов, готов превентивно действовать. В общем, если американцы вдруг еще куда-то ударят, насколько я понял, совместное заявление Корпуса Стражи Исламской Революции Верховного Совета по Совета по национальной безопасности Ирана, они готовы рискнуть и начать превентивно выдавливать американские военные силы, чтобы иметь возможность каким-то образом контроль расширить. В общем, рынок этого боится. Трамп пока машет шашкой. Соответственно, может быть, в ближайшие дни какой-то удар со стороны американцев будет. Но в таком случае реакция будет уже очень мощной, да, потому что все будут ждать, что удар Ирана будет на этот раз поагрессивнее. Российский рынок, в принципе, ничего пока не меняется. Добавить нечего. Ликвидности рублевой, насколько я понял, на этой неделе будет побольше. ЦБ в рамках операции сроком на неделю увеличил объем предоставляемой ликвидности больше, чем на триллион для банковской системы. Соответственно, эти деньги где-то после, ну, ближе к четвергу начнет на рынок поступать. Но обычно вот совпадает высокая ликвидность рублевая, хорошо рынку акций, могут даже играть на повышение, что сейчас и происходит. Тем более тематика какого-то компромиссного варианта решения конфликта на Украине опять вышла на первый план после вчерашних комментариев российского президента, которые расценили как некий сигнал, хотя, естественно, это всего лишь фраза в контексте, но рынок ее все-таки сильно, за нее сильно ухватился. Рубль пока снова слабее, 12.90 юань к рублю на повестке дня, выход на 13+ по паре юань-рубль, соответственно, здесь, наверное, динамика тоже не изменится.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Покровский премиум.
9: приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Слова, проверенные делом.
11: Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
10: Слова, проверенные делом. На Business FM.
2: Вам. Недвижимость. Свали.

0: упростить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Три мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотника около коммерческого объекта в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области во вторник. Новый пожар возник на терминале новой почты в Одесской области Украины. В последнее время неоднократно из разных регионов страны поступали сообщения о пожарах на складах и логистических центрах, в том числе новой почты. В российском оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что логистические центры ряда украинских компаний работают в интересах украинской армии, в частности, для хранения беспилотников и их комплектующих. Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка имеет необратимый характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Бишкеке на встрече формата ШОС+. Путин подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать свои законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные об операциях с использованием СБП, единого QR-кода и платежной системы МИР. Соответствующий федеральный закон вступает в силу. Поставки бензина АЕ-95 по цене до 100 рублей за литр в Крыму планируются ежедневно. Об этом во вторник сообщил премьер-министр республики Юрий Гаценюк, передает Интерфакс. По словам Гаценюка, сохраняется ограничение по продаже топлива в 20 литров на один автомобиль, введенное для предотвращения дефицита и пресечения спекуляций. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке и увеличения объема поставок, ограничения будут поэтапно смягчаться. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Всемирный экономический форум 2026. Восточный экономический форум 2026 во Владивостоке. Очереди на входе, усиленные до предела меры безопасности, долгожданная презентация российского 5G и четырехметровые матрешки как символ отечественной экономики, большой и несгибаемой. Таким увидел ВЭФ обозреватель Business FM. Подробности через минуту. Меньше джедая против беспилотников ВСУ журналисты Вестей впервые показали в деле лазерную установку, способную поражать высокоскоростные воздушные цели. Что о ней известно? Новый учебный год и новые правила. Смартфоны на занятиях уходят в прошлое. Появляются оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры, расширенный курс начальной военной подготовки и много что еще. Изменения в школьной программе мы обсудили с педагогами. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель Business FM Евгений Перельчук с места событий.
4: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров.

0: метров, наверное. И все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки, много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирование на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Тем не менее, рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен БПЛА, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие они официально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе России. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами за счет дешевизны. Каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожить только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких БПЛА лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, может быть, 1,5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими еще нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
3: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
4: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, на переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
3: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9-10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
5: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
3: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами во время перемен, каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года, теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
6: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
3: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться ИИ. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Про обязательность прохождения ничего не говорили. Запись откроется на госуслугах в сентябре, уточнили в Минцифры.
7: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
9: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
10: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Британские ученые доказали. Наличие в салоне самолета первого класса вызывает у пассажиров чувство гнева. Примерно такой же эффект вызывает 9-часовая задержка рейса. Чтобы добраться до своих мест в эконом-классе, людям приходится проходить через первый, что усиливает чувство социального неравенства и в 4 раза увеличивает вероятность вспышек ярости. Примечательно, что это действует и в отношении более состоятельных пассажиров. Они раздражаются в 2 раза чаще. Специалисты также выяснили, что очень длинные перелеты, алкоголь и теснота тоже вызывают недовольство, но все же не такое сильное. Вывод. Авиакомпаниям не следует привлекать внимание пассажиров к различиям между классами. Британские ученые доказали.
12: Ну и молодцы.
1: Одного человека в России с начала 26-го выросло на 8,5% и в июле составило в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщает Роспродсоюз. Самая высокая стоимость продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке – 21 тысяча. Самая дешевая в Мордовии – 6591 рубль. В Москве минимальный набор продуктов оценили в 9697 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: 1 сентября подарила нам прям-таки летнюю погоду. Прямо сейчас в городе плюс 25. Ну, как обычно, не без ложки дегтя. В районе 6 вечера, с 6 вечера и до 11 в городе прольется дождь. Ну, правда, как говорят синоптики, не сильный. 13:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Приглашение главы Минфина России Антона Силуанова на встречу министров стран G20 в США вызвало возмущение Европы. Российский министр впервые с 22 года лично приехал на встречу группы. Силуанов призвал страны Большой Двадцатки бороться с геополитической фрагментацией, а также провел диалог с главой Минфина США Скоттом Бессентом, который в Вашингтоне назвали продуктивным. Однако дискуссия на встрече, изначально посвященной санкциям против Ирана и инфляции, сместилась из-за недовольства европейцев. Глава Минфина Германии Ларс Клингбейль публично потребовал от Силуанова прекратить войну и пообещал свою поддержку Украине, которой на встрече не было. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», он назвал присутствие российского министра финансов тревожным сигналом, добавив, что европейцы также требовали не включать Силуанова в групповое фото, угрожая бойкотом. США заранее не объявляли о приглашении россиян. Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, в чем логика, заявил: «Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим ладить со всеми». Россия является членом Большой Двадцатки, так что в приглашении Силуанова на встречу министров финансов перед саммитом и подобной реакции Европы нет ничего удивительного. Удивительного, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
13: Тем более, это предвстреча перед Большой Двадцаткой. Даже на Большую Двадцатку все эти годы приглашают представителей России. На само заседание Большой Двадцатки. А вот это министр финансов обычно Большой Двадцатки встречается перед самим саммитом. Это ведь встречи на высшем уровне. Это президенты, премьер-министры. Но Россия в последние годы, она не присутствует на самом высоком уровне. Пожалуй, Лавров представлял Россию несколько раз на заседаниях Большой Двадцатки. Поэтому приглашение Силуана не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то не встраивающимся в систему этой неформальной структуры. То, что касается европейцев, ну, на самом деле, они имеют право высказать свое отношение к России, к присутствию России на разных форумах высказывали неоднократно, но вряд ли это окажет какое-то воздействие на приезд или неприезд представителя России. Несмотря на вот эти заявления Трампа, что ему наплевать на судьбу Европы, он не будет защищать Европу, и он может даже, было такое в начале его этого срока, что он даже будет содействовать, если кто-то нападет на Европу. По факту, все-таки американцы думают о судьбе Европы, думают о судьбе НАТО, потому что Соединенным Штатам вмешиваться не хочется. Но подчеркнуть, что они бессильны, им тоже не хочется. Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то дальнейшем расколе. Есть противоречия, есть разногласия, и на самом деле мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений, которого не было никогда. Вот солидарности и доверия в последнее время вот это все пошатнулось. Но за последние несколько месяцев, я думаю, после того, как американцы развязали вот эту войну против Ирана, американцы поняли, что без союзников им не обойтись. Трамп не любит Европу, либеральную демократию в Европе, вот этот мультилатерализм. Ну а никакого, скажем, такого обострения отношений между США и Европой не будет.
1: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. На встрече с российским министром финансов Скотт Бессент ясно дал понять, никаких экономических уступок до окончания войны не будет. Когда Антон Силуанов попытался обсудить возможные шаги, Бессент прервал его и заявил, что до завершения войны ничего невозможно, пишет политика. Саммит лидеров стран Большой Двадцатки пройдет в Майами 14 и 15 декабря, о планах личного визита Владимира Путина пока не сообщалось. Тим Кук отработал последний день в должности гендиректора Apple. 1 сентября, то есть с сегодняшнего дня, эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, выясняла Ольга Кашинская.
12: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
14: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать, ну, вот в ближайшие года 3-4, я думаю.
12: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
15: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
12: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения госфункции Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
16: Само запрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направили для того, чтобы был этот, сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
1: Может быть, меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится. Пушкинский музей вновь открылся. Ранее сообщалось, что 4 столичных музея, ГМИ имени Пушкина, Музей Востока, Музей Москвы и выставочные залы РУССИЗО приостановили работы по техническим причинам. Вот что сообщил администратор Пушкинского, куда мы позвонили под видом посетителей.
17: Скажите, пожалуйста, а музей работает сейчас?
18: Да, музей открылся. Он не работал несколько часов, но сейчас мы открыты.
17: Скажите, а в связи с чем это было? Потому что вот тоже были разные сообщения, и в новостях передавали, что закрыт музей.
18: Ну, да, мне известно по новостям, а так по техническим причинам подробнее мне неизвестно, но все в порядке, сейчас все работает.
17: Как-то тревожно. И музей Москвы закрыт, и еще там пара музеев тоже мы обратили внимание, что вот...
18: Что такое бывает, да.
17: А это как-то связано? Вот про минирование сегодня были сообщения по стране.
18: Нет, я не владею такой информацией. У нас все в порядке, мы открыты.
17: То есть вы даже раньше открылись, чем хотели? Хотели в два, я так понимаю, да, открыться?
18: Ну, мы никогда не знаем, как вот долго технические проблемы устраняются. Иногда быстрее, иногда медленнее, всегда какой-то даем себе люфт. У нас нет информации о причинах эвакуации.
17: Ага, но эвакуация была же, да, серьезная?
18: Нет, обычная, штатная. Почему? Сработала сигнализация, но такое бывает. Все в порядке, охрана на местах, посетители вошли в здание, все хорошо.
1: Пушкинский музей на Волхонке предлагал посетителям, которые из-за временного закрытия не попали в музей, дождаться открытия либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском бульваре пообещал вернуть деньги за электронные билеты в течение 10 дней.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 13 часов 29 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулеев. Российские войска установили контроль над селами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, заявили в Минобороны во вторник. Группировка войск «Север» и «Центр» улучшили тактические положения. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» улучшила положение по переднему краю, заявили также в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Путин во вторник принял участие в заседании глав государств в формате ШОС+. Президент отметил, что потенциал ООН раскрыт далеко не полностью. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на развитие отношений с Шанхайской организацией сотрудничества по всем направлениям. Турецкий лидер выступил на саммите ШОС+ в Бишкеке. Советник главы Банка России Кирилл Тримасов сравнил российскую экономику с верблюдом, передает РИА Новости. Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, проявила выживаемость в самых экстремальных условиях. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация с верблюдом, сказал Тримасов, отвечая в рамках сессии на ВЭФ-2026 на вопрос, с каким животным можно сравнить российскую экономику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Торговый оборот больше 400 миллиардов долларов в год при почти 100% расчетов в национальных валютах. На саммите ШОС Владимир Путин привел статистику работы организации. Заседанию предшествовали его встречи с лидерами Китая и Индии. Предварительные итоги через минуту. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился сразу почти на 2 пункта. Было 50,7 в июле, стало 48,8, следует из данных S&P Global. Обсудим ситуацию с бизнесом. Приговор, которого ждали 30 лет, суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Виновным в смерти рэп-легенды признали 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифиди Дэвиса. В основу доказательств его вины легли собственные мемуары осужденного. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По словам российского лидера, в торговле России со странами ШОС на 98% используются национальные валюты, а объем этой торговли 400 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин на этом же заседании заявлял о готовности Китая усилить координацию по урегулированию конфликта на Украине. Накануне российские президенты и председатель КНР провели переговоры. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что будет обсуждаться сила Сибири-2. И сегодня в китайском МИДе заявили, что Пекин готов тесно сотрудничать с Москвой, в том числе и по этому проекту. Также вчера Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Тот затронул тему конфликта на Украине и заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитата, «по этому пути и движется». После переговоров Путин и Моди прибыли на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в одной машине. Фотографии из салона «Ауруса» поделился в соцсетях премьер Индии. Почему индийский премьер затронул тему конфликта на Украине и как можно подвести итоги переговоров с Пекином? Мы поговорили с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
20: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
21: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
20: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Каналы связи есть иные. Мы знаем, что и российские бизнесмены посещают Зеленского.

0: потому что их конфликт затрагивает напрямую.
1: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
0: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНЛСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался, что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим. Потому что у нас вот подзабыли, что в американском парламенте лежит законопроект экстремиста Грэма и Блюменталя. Но вот сейчас американские парламентарии отдохнут, выйдут с каникул, и снова этот законопроект окажется в фокусе внимания и политиков, и мировой прессы. Поэтому я думаю, что для России крайне важно понять заранее, как Индия будет реагировать на ужесточение санкционных режимов. Вот я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
1: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
0: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, сила Сибири-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться в начале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. То есть какая будет базовая формула контракта? Конечно, она потом будет меняться. Но какие принципы вы заложите в начале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay, тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это исторические рекорды сейчас мы летом ставим. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем-то «Газпром»?
2: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам какого-то босса и подчиненных вассалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью киргизско-российскому телеканалу Намат-ТВ. Этот режим, конечно, импонирует тем странам, которые и присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание, сказал Песков. Счетная палата обнаружила нарушения при реставрации объектов культурного наследия, пишут «Ведомости». Проверка касалась деятельности Минкульта и подведомственного ему учреждения «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Из главных претензий СП – порядок привлечения субподрядчиков. В большей части контрактов нет требований к объему работ. В результате предприятие исполняло контракты преимущественно силами субподрядчиков, а закупки не всегда были проведены конкурентным способом. Но реставрацию пора бы уже вывести из-под строгих требований закона о госзакупках, иначе мы лишимся научного подхода к сохранению наследия, считает главный редактор портала «Хранители наследия», член СПЧ при президенте России, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
3: Реставрационные работы, реставрация – процесс очень тесно связанный с наукой, с изысканиями археологическими, с натурными изысканиями на объектах, связанный с необходимостью воспроизводить или восстанавливать исторические. Исполнять вот всю вот эту вот работу в жестких рамках федерального закона о госзакупках – госконтрактам. Крайне сложно выполнение

0: всех требований формальных зачастую приводит к утратам научного подхода к реставрации. Но мне кажется, что те выводы, что изложены на сайте Счетной палаты, они представляют собой отголоски как раз вот этой вот проблемы. Да, очень часто действительно сроки сдвигаются, возникает необходимость перепроектирования, внесения корректировок в уже разработанную и утвержденную проектную документацию благодаря тому, что в ходе работы открываются какие-то новые особенности объекта культурного наследия, скрываются какие-то новые детали, а сроки госконтракта, они остаются неизменными. Реставрация — это такая вот область, которая, возможно, думаю, что ее стоило бы вообще вывести из-под федерального закона о госзакупках, системы контрактов.
1: Константин Михайлов, главный редактор портала «Хранители наследия». За 4 года Минкульт заключил 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них на центральные научно-реставрационные проектные мастерские пришлись контракты на более чем 17,5 миллиардов. В Минкульте «Бизнес-ФМ» сообщили, что при реставрации нередки случаи, когда изначально запланированные сроки, утвержденный перечень работы, утвержденные материалы меняются. Чаще всего это вызвано выявлением скрытых исторически важных фактов, например, раскрытие живописи. Чтобы при дальнейшей реставрации были учтены все новые данные, Министерство культуры принимает меры, в том числе приостановление сроков выполнения контракта или увеличение объемов финансирования. Суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после того, как он был застрелен. Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифи Ди Дэвиса виновным в убийстве иконы рэпа, пишет Guardian. Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он намерен обжаловать решение суда. Самое поразительное, как отмечают мировые СМИ, это то, что в основу обвинения, выдвинутого против Дэвиса, легли его собственные мемуары и интервью.
2: Подробности. Тупак Шакур был застрелен в 96 году в Лас-Вегасе на пике карьеры. Рэпер направлялся на вечеринку после боя Майка Тайсона вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрианом Найтом. Пока они стояли на светофоре, к машине подъехал Кадиллак и из него несколько раз выстрелили. Шакур скончался несколько дней спустя в возрасте 25 лет. Такая ранняя смерть превратила его в икону хип-хопа. Обвинительный приговор Дэвису ставит точку в многолетнем расследовании, породившем множество конспирологических теорий. Судебный процесс начался в середине августа и шел 2 недели. Обвинение утверждало, что Дэвис непосредственно руководил операцией по устранению рэпера из желания отомстить за драку в казино, произошедшую между Тупаком и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Экс-глава Крипс был единственным живым свидетелем из машины, из которой стреляли в Шакура, и был давно известен следствию, но оно не могло собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений. Спустя долгие годы Дэвис сам обеспечил себе место в тюремной камере. Он опубликовал мемуары, в которых подробно описал свое участие в покушении на Шакура. В своей книге Дэвис утверждал, что находился в Кадиллаке, и у него был с собой пистолет. Он писал, цитата, «То, что они набросились на моего племянника, дало нам зеленый свет на то, чтобы что-то с ними сделать». По словам прокуроров, если бы Дэвис решил никогда не писать эту книгу, его, вероятно, никогда бы и не привлекли к ответственности. Защита бывшего главы банды Крипс безуспешно пыталась добиться исключения мемуаров из материалов судебного процесса, утверждая, что написанное там – преувеличение. Согласно законам штата Невада, организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок.
1: Хотя судебное разбирательство наконец завершилось, члены семьи Тупака задаются вопросом, почему следователям потребовалось так много времени на расследование. «Мы ждали 30 лет, чтобы как следует оплакать потерю», сказал журналистам двоюродный брат Шакура.
3: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. Считается, что первые монеты изготавливались в Китае в 12 веке до нашей эры. Металл отливали в готовые формы. Первые чеканенные монеты появились в 7 веке до нашей эры. странах Средиземноморского бассейна – в Лидии и Эгине. Дальнейшее развитие монетное дело получило в Древнем Риме.
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: На Сахалине возобновляют работу комплекса по переработке морепродуктов мощностью 60 тонн в сутки, узнали ведомости на полях Восточного экономического форума. Проект реализует Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, созданная в 2024 году для управления активами рыбной отрасли, перешедшими в собственность государства. В восстановление комплекса планируют вложить более 250 миллионов рублей, а в сезон будут привлекать команду в 80 человек. Минпромторг планирует с 2028 года поставлять полностью обновленные Ан-2 с российским двигателем ВК-800. Об этом на Восточно-экономическом форуме сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. При этом Трутнев назвал абсолютным безумием предлагаемую цену нового российского регионального самолета более чем за 1 миллиард рублей. Первый полет Ан-2 состоялся почти 80 лет назад. Заменой ему должен стать легкомоторный самолет «Байкал». Озон вышел на рынок Монголии. Это 9-я страна, где маркетплейс развивает продажи. Доставка займет около 10 дней. Получить заказ можно в отделениях Почты Монголии. Производитель крема бархатной ручки, мороженого «Магнат» и бытовой химии «Сиф» и «Доместос» компания «Арнест Юнирусь» планирует начать поставки в Китай. Об этом стало известно «Шопперсу». Какая именно продукция поедет, не уточняется, но опрошенные эксперты предполагают косметику и мороженое. Ранее компания экспортировала только в страны СНГ. «Арнест Юнирусь» – бывшая дочка «Юнилевер», выкупленная российским «Арнестом» в 2022 году. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
7: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
8: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
9: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
8: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
9: По каким схемам вы покупаете топливо?
8: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
7: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
10: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
7: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизельного топлива Евро-2, Евро-3, 4 и 5. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сегодня. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться и есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
11: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока. И вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
12: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
11: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
12: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
11: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Локалов, корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл с 21 год, с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. По числу голов за мужскую сборную Месси второй в истории. Впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
3: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом». Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
5: Я настаиваю на том, чтобы много времени, практически каждый день, тратилось на то, чтобы просто сидеть и думать. Этого почти нет в американском бизнесе. Я читаю и думаю, и в итоге принимаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе. Я делаю это потому, что мне нравится такой стиль жизни. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Ньюто Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
14: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других, и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
13: Ньюто Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Мелитополе. Пострадали трое мирных жителей. Об этом в МАКС-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель КНР Си Цзиньпинь провели краткую встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщает иранское агентство ИРНА. По его сообщению, лидеры двух стран несколько минут общались тет-а-тет. ИРНА больше не сообщает подробностей обсуждавшихся вопросов и не уточняет, состоялись ли между делегациями двух стран полноценные двусторонние переговоры. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник во время встречи глав государств в формате ШОС+, предложил придать площадке ШОС+, инвестиционный характер, как постоянно действующей платформы. Москва намерена комментировать заявление испанского правительства о причастности России к миграционному кризису без подтверждающих материалов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Потому что без фактов, без подкрепленных цифрами, датами, именами материалов разговаривать просто не о чем. В этом ряду могла стать любая другая страна, потому что нет никаких подтверждающих материалов, подчеркнул Захарова.
16: Территория возле церкви святых жен Мироносец на Белореченской улице в Москве, где мужчина напал на прихожан, оцеплена. Как передает корреспондент ТАСС, на месте работают правоохранители. Инцидент произошел утром. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий. Он задержан. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ.

0: радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова в красной зоне. Индекс PMI по итогам августа ниже отметки в 50 пунктов. Июньский и июльский рост показателя оказался краткосрочным. В чем причина? Мы спросили у бизнеса. Меч джедая против беспилотников ВСУ. Журналисты «Вестей» впервые показали в деле лазерную установку, способную поражать высокоскоростные воздушные цели. Что о ней известно? Восточный экономический форум 2026 во Владивостоке. Очереди на входе, усиленные до предела меры безопасности. Долгожданная презентация российского 5G и 4-метровые матрешки, как символ отечественной экономики, большой и несгибаемой. Таким увидел ВЭФ обозреватель Бизнес FM. Подробности в ближайшем эфире. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки в 50 пунктов. Весной он тоже находился ниже, затем в июне и в июле поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта. Сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно. Выросли операционные расходы, компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global, и это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
0: Бизнес говорит.
2: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
3: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нету заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нет. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
4: Ожидания у вас какие-то есть?
3: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
4: Где самая большая сложность?
3: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бич. Все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договоров тоже долго. Видно, желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось.
2: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
5: По сравнению с зимой, сейчас получше заказами, но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных, то есть после отгрузки. Вот представляете, если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
4: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе
5: позволить. Да, то есть заказы, хочешь заказ, бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас вот на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если не идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
4: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
5: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что не своевременная оплата идут.
2: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
6: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, ну, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, ну, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо, и в связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, и поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих. Многие вообще остановили продажи, и это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
1: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель бизнес-ФМ Евгений Перельчук с места событий.
7: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданные и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких русские пословицы и поговорки. Много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирований на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Евгений Перельчук, обозреватель бизнес-ФМ. Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Тем не менее, рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен БПЛА, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие они официально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе страны. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами. За счет дешевизны каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожать только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких БПЛА лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Дроны «Камикадзе» – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация в принципе решаема. все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1.5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов «Камикадзе» либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное.

0: время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание. Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
5: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
2: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
8: В 1890 году немецкий фармацевт Оскар Тропловиц нашел в газете объявление о срочной продаже всего за 70 тысяч марок небольшой фармацевтической фабрики. Оскар всегда мечтал о своем деле и откликнулся на объявление. Продавцом оказался знаменитый химик Пауль Карл Вайерсдорф, который 10 годами раньше изобрел бактерицидный пластырь. Купив фабрику, Тропловиц понял, что напал на золотую жилу. Он доработал изобретение, нейтрализовал раздражающее действие обычного пластыря, добавив в его состав оксид цинка, который к тому же придал пластырю современный белый цвет, и запатентовал его под названием «Леокопласт». Тропловиц запустил рекламную кампанию, и вскоре о его продукции узнала Германия, а затем и весь мир. И по прошествии 125 лет все похожие изделия называются лейкопластырем.
7: Имя нарицательное на Business FM.
1: Человека в России с начала 26-го выросла на 8,5% и в июле составила в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщает Руспродсоюз. Самая высокая стоимость продуктовой корзины зафиксирована на Чукотке – 21 тысяча. Самая дешевая в Мордовии – 6591 рубль. В Москве минимальный набор продуктов оценили в 9697 рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: В столице по-прежнему плюс 25, облачно, с прояснениями. В районе 6 вечера начнется слабый дождь, который продлится до 11 вечера. Если в это время окажетесь на улице, зонт будет не лишним. В 14:16 в Москве вы слушаете Business FM. Приглашение главы Минфина России Антона Силуанова на встречу министров стран G20 в США вызвало возмущение Европы. Российский министр впервые с 22 года лично приехал на встречу группы. Силуанов призвал страны Большой Двадцатки бороться с геополитической фрагментацией, а также провел диалог с главой Минфина США Скоттом Бессентом, который в Вашингтоне назвали продуктивным. Однако дискуссия на встрече, изначально посвященной санкциям против Ирана и инфляции, сместилась из-за недовольства европейцев. Глава Минфина Германии Ларс Клингбейл публично потребовал от Силуанова прекратить войну и пообещал свою поддержку Украине, которой на встрече не было. Пишет «Нью-Йорк Таймс», он назвал присутствие российского министра финансов тревожным сигналом, добавив, что европейцы также требовали не включать Силуанова в групповое фото, угрожая бойкотом. США заранее не объявляли о приглашении россиян. Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, в чем логика, заявил: «Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим ладить со всеми». Россия является членом Большой Двадцатки, так что в приглашении Силуанова на встречу министров финансов перед саммитом и подобной реакции Европы нет ничего удивительного, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
9: Тем более, это предвстреча перед Большой Двадцаткой. Даже на Большую Двадцатку все эти годы приглашают представителей России. На само заседание Большой Двадцатки. А вот это министр финансов обычно Большой Двадцатки встречается перед самим саммитом. Это ведь встречи на высшем уровне. Это президенты, премьер-министры. Но Россия в последние годы, она не присутствует на самом высоком уровне. Пожалуй, Лавров представлял Россию несколько раз на заседаниях Большой Двадцатки. Поэтому приглашение Силуанова не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то не встраивающимся в систему этой неформальной структуры. То, что касается европейцев, ну, на самом деле, они имеют право высказать свое отношение к России, к присутствию России на разных форумах высказывали неоднократно, но вряд ли это окажет какое-то воздействие на приезд или неприезд представителя России. Несмотря на вот эти заявления Трампа, что ему наплевать на судьбу Европы, он не будет защищать Европу, и он может даже, было такое в начале его этого срока, что он даже будет содействовать, если кто-то нападет на Европу. По факту, все-таки американцы думают о судьбе Европы, думают о судьбе НАТО, потому что Соединенным Штатам вмешиваться не хочется. Но подчеркнуть, что они бессильны, им тоже не хочется. Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то дальнейшем расколе. Есть противоречия, есть разногласия, и на самом деле мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений, которого не было никогда. Вот солидарности и доверия в последнее время вот это все пошатнулось. Но за последние несколько месяцев, я думаю, после того, как американцы развязали вот эту войну против Ирана, американцы поняли, что без союзников им не обойтись. Трамп не любит Европу, либеральную либеральную демократию в Европе, вот этот мультилатерализм, ну а никакого, скажем, такого обострения отношений между США и Европой не будет.
1: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. На встрече с российским министром финансов Скотт Бессент ясно дал понять, никаких экономических уступок до окончания войны не будет. Когда Антон Суланов попытался обсудить возможные шаги, Бессент прервал его и заявил, что до завершения войны ничего невозможно, пишет «Политика». Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14 и 15 декабря, о планах личного визита Владимира Путина пока не сообщалось. Пушкинский музей вновь открылся. Ранее сообщалось, что 4 столичных музея ГМИ имени Пушкина, Музей Востока, Музей Москвы и выставочные залы РусСИЗО приостановили работы по техническим причинам. Вот что сообщил администратор Пушкинского, куда мы позвонили под видом посетителей.
10: Скажите, пожалуйста, а музей работает сейчас?
11: Да, музей открылся. Он не работал несколько часов, но сейчас мы открыты.
10: Скажите, а в связи с чем это было? Потому что вот тоже были разные сообщения, и в новостях передавали, что закрыт музей.
11: Мне известно по новостям, а так по техническим причинам подробнее мне неизвестно, но все в порядке, сейчас все работает.
10: Как-то тревожно. И музей Москвы закрыт, и еще там пара музеев тоже мы обратили внимание, что вот...
11: Ну, такое бывает, да.
10: А это как-то связано? Вот про минирование сегодня были сообщения по стране.
11: Нет, я не владею такой информацией. У нас все в порядке, мы открыты.
10: То есть вы даже раньше открылись, чем хотели? Хотели в два, я так понимаю, да, открыться?
11: Ну, мы никогда не знаем, как долго технические проблемы устраняются. Иногда быстрее, иногда медленнее, всегда какой-то даем себе люфт. У нас нет информации о причинах эвакуации.
10: Ага, но эвакуация была же, да, серьезная?
11: Нет, обычная, штатная. Почему? Сработала сигнализация, но такое бывает. Все в порядке, охрана на местах, посетители вошли в здание, все хорошо.
1: Пушкинский музей на Волхонке предлагал посетителям, которые из-за временного закрытия не попали в музей, дождаться открытия, либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском бульваре пообещал вернуть деньги за электронные билеты в течение 10 дней. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими еще нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
12: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
13: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурс на школы обеспечены полностью.
12: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах школах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
14: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
12: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами – во время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года. Теперь его закрепило Минпросвещение приказом. Но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно. Родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
15: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
12: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться ИИ. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Про обязательность прохождения ничего не говорили. Запись откроется на госуслугах в сентябре, уточнили в Минцифры.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: 14:28, московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Россия после начала спецоперации на Украине решила восстановить военные округа, существовавшие до 2010 года из-за враждебного курса НАТО, рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. Могу сказать, что в результате этой искусственной конфронтации были приняты решения о восстановлении московского и ленинградского военных округов, создание Карельского, это 44-й армейский корпус, сказал дипломат. В разговоре с журналистами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке он также отметил милитаризацию странами НАТО регионов Арктики и Балтийского моря. Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю, заявил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тримасов в ходе ВЭФа. «Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», — сказал также Тримасов. Более 2000 жителей и гостей Северной Осетии почтили память жертв теракта в школе номер 1 города Беслана в первый день трехдневной вахты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике. На памятную церемонию, после того, как во дворе школы прозвенел школьный звонок, с утра люди приходят в спортзал непрерывным потоком. Они зажигают у фотографий погибших свечи, приносят цветы, игрушки и воду, которую террористы не разрешили пить заложникам, удерживая их в спортзале в течение 3 дней. «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Капитанская дочка» Александра Пушкина стали лидерами продаж среди произведений школьной программы и на сервисе «Литрес летом». Это следует из совместного исследования «Мегафона» и «Литрес», на которое ссылается на РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая казино, игровые автоматы и ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Как все это будет работать и что делать тем, кто захочет снять самозапрет? Россиянам нужно будет оформлять платное электронное разрешение на въезд в Казахстан с 1 ноября. Оно станет обязательным сначала для авиапассажиров, а дальше поэтапно для тех, кто въезжает в страну на поезде или авто. Правила коснутся и других стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. В чем причина и цель этих изменений? Приговор, которого ждали 30 лет, суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура. Виновным в смерти рэп-легенды признали 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифиди Дэвиса. В основу доказательств вины легли его собственные мемуары. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По словам российского лидера, в торговле России со странами ШОС на 98% используются национальные валюты, а объем этой торговли – 400 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин на этом же заседании заявил о готовности Китая усилить координацию по урегулированию конфликта на Украине. Накануне российский президент и председатель КНР провели переговоры. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что будет обсуждаться «Сила Сибири-2». И сегодня в китайском МИДе заявили, что Пекин готов тесно сотрудничать с Москвой, в том числе и по этому проекту. Также вчера Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Тот затронул тему конфликта на Украине и заявил, что необходимо мирными средствами разрешить все проблемы, а также призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитата, «по этому пути и движется». Почему индийский премьер затронул тему конфликта на Украине и как можно подвести итоги переговоров с Пекином? Мы поговорили с гендиректором Фонда нации энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
18: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
19: А не мог ли он что-то передать Зеленскому от Владимира Путина?
18: Да нет, я не думаю, что Моди используется в качестве политического почтальона. Каналы связи есть иные. Мы знаем, что и российские бизнесмены посещают Зеленского. Мне кажется, это более надежные варианты.
19: Не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. И Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
18: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникает возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелла. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
19: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
18: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и

0: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
1: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Просто было заявление Ушакова, она немножко разогрела информационное поле. Ну и вообще, когда мы говорим про российско-китайские отношения, сила Сибирь-2, конечно, всплывает. Понимаете, здесь в чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться в начале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. То есть какая будет базовая формула контракта? Конечно, она потом будет меняться. Но какие принципы вы заложите в начале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay, тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. Судя по всему, Китай хотел бы тоже здесь определенной гибкости с точки зрения спроса. И в этом плане то, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. И в этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. Опять же, вот нефть, возьмите июльскую статистику таможенную Китая. 28% импорта – это Россия. То есть, считайте, каждый третий баррель нефти, который Китай покупает, это уже российская нефть. Это исторические рекорды сейчас мы летом ставим. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс. Так что в том, что переговоры затягиваются, есть определенный плюс для нас, потому что, ну, можно было на китайских условиях давно этот контракт подписать, только зачем-то «Газпром»?
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Взаимодействие в ШОС построено на взаимном уважении, а не по правилам какого-то босса и подчиненных вассалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью киргиза российскому телеканалу «Намат-ТВ». Этот режим, конечно, импонирует и тем странам, которые присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание, сказал Песков. Как дроны меняют платформенную экономику России? Государство готовится взять под временное управление крупные логистические склады маркетплейсов. Озон с сентября собирается превратить в десятки тысяч маленьких логистических складов по всей стране стандартные ПВЗ. На фоне ударов по складам резко прибавил в клиентской базе свежеиспеченный маркетплейс М-Видео, а россияне начинают резко сокращать расходы на онлайн-торговлю, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
3: Еще в начале этого года онлайн-торговля и маркетплейсы казались едва ли не самой перспективной и быстро развивающейся отраслью российской экономики. Сейчас это кажется одной из самых уязвимых отраслей российской экономики в связи с тем, что логистика и экономическая война, к сожалению, стали реальностью наших дней. На этом фоне происходит трансформация, пока еще не определенная, самой сути платформенной экономики. Государство вынуждено принимать меры для защиты критической инфраструктуры. Но как будет устроено такая защита, пока не ясно. По исполнению указа президента, Минпромторг и бизнес сформировали список из 167 объектов критической инфраструктуры, которые могут перейти во временное управление, если не смогут быть своевременно восстановлены в случае атаки на них. При этом важно, что это не список компаний, а список объектов. Может оказаться так, что логистический объект одной компании окажется под управлением государства, а другой логистический объект этой компании окажется под управлением самой компании. И тогда уже совершенно не ясно, кто реально управляет и владеет компанией. Если Wildberries, по крайней мере, не публичная компания, это не отражается формально на ее капитализации, то Озон публичный, он торгуется на бирже. Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа, и который просит, в частности, разъяснить Российский союз промышленников и предпринимателей, что считать несвоевременным восстановлением объектов после атак на критическую инфраструктуру. Понятно, что всегда есть угроза повторных атак, и кроме того, совершенно ясно, что деньги, которые должны быть потрачены на восстановление, не закладывались в бюджеты компаний-собственников. Еще одна проблема – то, как собирается перестраивать логистику маркетплейсы. Озон объявил о том, что он будет продавать и хранить часть товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. И на самом деле, если придется так или иначе хранить товары непосредственно в пунктах выдачи заказов, это меняет всю бизнес-модель, на которой строились эти маркетплейсы. К тому же, нет никаких гарантий того, что на такие маленькие пункты выдачи заказов тоже не будет атак. Любые несколько атак на такие пункты, хотя у того же Озона их больше 80 тысяч.

0: тысяч по всей России, могут привести к тому, что и они окажутся уязвимыми, и люди будут перестраивать свое потребление. Первые признаки того, что люди начали реагировать на такие атаки, уже отражаются в статистике. По данным Сбера, в августе россияне потратили на онлайн-торговлю на 15% меньше, чем в июле, и хотя пока еще показатели год к году растут, этот рост замедлился вдвое. Платформенной экономике придется перестраивать логистику, банкам придется закладываться на то, что многие селлеры и крупные маркетплейсы могут не расплатиться вовремя с кредитами. Уже есть меры поддержки селлеров, но как долго это продлится, совершенно не ясно. И важно понимать, что будущее платформенной экономики в России теперь во многом зависит от решений, которые явно не могут быть только чисто экономические.
1: Полные комментарии Семена Новопрусского на сайте BFM.ru. С сегодняшнего дня россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая казино, залы игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы, комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения госфункции Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
2: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направили для того, чтобы был этот, сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
1: Кирилл Албычев, Минэкономразвития России. Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Политика и деньги редко могут находиться в одних руках. Если вы пошли в политику, забудьте про бизнес. И наоборот, когда деньги встречаются с политикой, это равнозначно встреча спички и динамита. Жди взрыва. Джек Ма, китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
7: На Сахалине возобновляют работу комплекса по переработке морепродуктов мощностью 60 тонн в сутки, узнали ведомости на полях Восточного экономического форума. Проект реализует Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, созданная в 2024 году для управления активами рыбной отрасли, перешедшими в собственность государства. В восстановление комплекса планируют вложить более 250 миллионов рублей, а в сезон будут привлекать команду в 80 человек. Минпромторг планирует с 2028 года поставлять полностью обновленные Ан-2 с российским двигателем ВК-800. Об этом на Восточно-экономическом форуме сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. При этом Трутнев назвал абсолютным безумием предлагаемую цену нового российского регионального самолета более чем за 1 миллиард рублей. Первый полет Ан-2 состоялся почти 80 лет назад. Заменой ему должен стать легкомоторный самолет «Байкал». Озон вышел на рынок Монголии. Это 9-я страна, где маркетплейс развивает продажи. Доставка займет около 10 дней. Получить заказ можно в отделениях Почты Монголии. Производитель крема бархатной ручки, мороженого «Магнат» и бытовой химии «Сиф» и «Доместос» компания «Арнест Юнирусь» планирует начать поставки в Китай. Об этом стало известно «Шопперсу». Какая именно продукция поедет, не уточняется, но опрошенные эксперты предполагают косметику и мороженое. Ранее компания экспортировала только в страны СНГ. «Арнест Юнирусь» – бывшая дочка «Юнилевер», выкупленная российским «Арнестом» в 2022 году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 14:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Счетная палата обнаружила нарушения при реставрации объектов культурного наследия, пишут ведомости. Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему учреждения «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Из главных претензий с СП – порядок привлечения субподрядчиков. В большей части контрактов нет требований к объему работ. В результате предприятие исполняло контракты преимущественно силами субподрядчиков, а закупки не всегда были проведены на конкурентной основе. Но реставрацию пора бы уже вывести из-под строгих требований закона о госзакупках, иначе мы лишимся научного подхода к сохранению наследия, считает главный редактор портала «Хранители наследия», член СПЧ при президенте, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
8: Реставрационные работы, реставрация – процесс очень тесно связанный с наукой, с изысканиями археологическими, с натурными изысканиями на объектах, связанный с необходимостью воспроизводить или восстанавливать исторические. Исполнять вот всю вот эту вот работу в жестких рамках федерального закона о госзакупках, о госконтрактах, крайне сложно. Выполнение всех требований формальных зачастую приводит к утратам научного подхода к реставрации. Мне кажется, что те выводы, что изложены на сайте Счетной палаты, они представляют собой отголоски как раз вот этой вот проблемы. Да, очень часто действительно сроки сдвигаются, возникает необходимость перепроектирования, внесения корректировок в уже разработанную и утвержденную проектную документацию благодаря тому, что в ходе работы открываются какие-то новые особенности объекта культурного наследия, скрываются какие-то новые детали, а сроки контракта, они остаются неизменными. Реставрация – это такая вот область, которая, возможно, думаю, что ее стоило бы вообще вывести из-под федерального закона о госзакупках, системы контрактов.
1: Константин Михайлов, член СПЧ при президенте, координатор движения «Архнадзор». За 4 года Минкультура заключила 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них 17,5 миллиарда пришлись на контракты с центральными научно-реставрационными проектными мастерскими. В Минкульте «Бизнес-ФМ» сообщили, что при реставрации нередки случаи, когда изначально запланированные сроки, согласованный перечень работы и утвержденные материалы меняются. Чаще всего это вызвано выявлением скрытых исторических важных фактов, например, раскрытие живописи. Чтобы при дальнейшей реставрации были учтены все новые данные, Минкультура принимает меры, в том числе приостанавливает сроки выполнения контракта или увеличивает объемы финансирования. Тим Кук отработал последний день в должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, выясняла Ольга Кашинская.
9: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тёрнус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тёрнус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тёрнуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала «Вилсаком Ред» Валентин Петухов.
10: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тёрнус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо с одной стороны держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
9: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тёрнуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тёрнуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, уже когда Джон Тёрнус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с 2 камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тёрнусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
9: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тёрнус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Business FM.
1: Суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после того, как он был застрелен. Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифеди Дэвиса виновным в убийстве иконы рэпа, пишет Guardian. Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он намерен обжаловать решение суда. Самое поразительное, как отмечают мировые СМИ, это то, что в основу обвинения, выдвинутого против Дэвиса, легли его собственные мемуары и интервью.
12: Подробности.
13: Тупак Шакур был застрелен в 96-м году в Лас-Вегасе на пике карьеры. Рэпер направлялся на вечеринку после боя Майка Тайсона вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрианом Найтом. Пока они стояли на светофоре, к машине подъехал Кадиллак и из него несколько раз выстрелили. Шакур скончался несколько дней спустя в возрасте 25 лет. Такая ранняя смерть превратила его в икону хип-хопа. Обвинительный приговор Дэвису ставит точку в многолетнем расследовании, породившем множество конспирологических теорий. Судебный процесс начался в середине августа и шел 2 недели. Обвинение утверждало, что Дэвис непосредственно руководил операцией по устранению рэпера из желания отомстить за драку в казино, произошедшую между Тупаком и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Экс-глава Крипс был единственным живым свидетелем из машины, из которой стреляли в Шакура, и был давно известен следствию, но оно не могло собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений. Спустя долгие годы Дэвис сам обеспечил себе место в тюремной камере. Он опубликовал мемуары, в которых подробно описал свое участие в покушении на Шакура. В своей книге Дэвис утверждал, что находился в Кадиллаке Америке, и у него был с собой пистолет. Он писал, цитата, «То, что они набросились на моего племянника, дало нам зеленый свет на то, чтобы что-то с ними сделать». По словам прокуроров, если бы Дэвис решил никогда не писать эту книгу, его, вероятно, никогда бы и не привлекли к ответственности. Защита бывшего главы банды Крипс безуспешно пыталась добиться исключения мемуаров из материалов судебного процесса, утверждая, что написанное там – преувеличение. Согласно законам штата Невада, организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок.
1: Хотя судебное разбирательство наконец завершилось, члены семьи Тупака задаются вопросом, почему следователям потребовалось так много времени на расследование. «Мы ждали 30 лет, чтобы как следует оплакать потерю», сказал журналистам двоюродный брат Шакура.
3: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
14: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях и их роли в развитии товарно-денежных отношений.
3: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
15: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 14:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 4 человека погибли, еще 3 ранены. В результате атак ВСУ в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Региональный оперштаб Белгородской области сообщил о гибели мирной жительницы после удара украинского дрона. Ответ на случай эскалации военно-политической обстановки на Балтике будет разрушительным, заявила во вторник официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Европейское сообщество шокировано появлением российского министра финансов Антона Силуанова на встрече группы 20 в США, сообщает телеканал CNBC. Как отмечает канал, европейские чиновники, по всей видимости, были застигнуты врасплох. Минфин России накануне сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках группы 20. По словам замглавы Минфина США Эрин Браун, встреча была продуктивной. Интересы Китая и Венесуэлы должны быть защищены на фоне сделки США и этой страны по нефти, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИДа Китая Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении крупнейшего в мировой истории нефтяного соглашения с Венесуэлой, в рамках которой Штаты получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти южноамериканской страны. Полиция Непала ищет сейфы с деньгами и золотом из 20 банков, пропавших во время наводнения, пишет Times of India. По имеющимся данным, в некоторых из этих сейфов лежат огромные суммы наличных и другие ценности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова в красной зоне. Рост индекса PMI в июне и июле оказался краткосрочным. По итогам августа он опустился ниже отметки в 50 пунктов. О том, как бизнес оценивает ситуацию, через минуту. Меч джедая против беспилотников ВСУ журналисты «Вестей» впервые показали в деле лазерную установку, способную поражать высокоскоростные воздушные цели. Что о ней известно? Восточный экономический форум 2026 во Владивостоке. Очереди на входе, усиленные до предела меры безопасности, долгожданная презентация российского 5G и 4-метровые матрешки как символ отечественной экономики, большой и несгибаемой. А что еще? Об этом и многом другом в ближайшем эфире «Бизнес FM». Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки в 50 пунктов. Весной он тоже находился ниже, затем в июне и в июле поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта. Сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно. Выросли операционные расходы, компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global. И это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
17: Бизнес говорит.
7: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
18: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нету заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нету. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
1: Ожидания у вас какие-то есть?
18: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
1: Где самая большая сложность?
18: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бич все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договоров тоже долго видно. Желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось бы.
7: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
19: По сравнению с зимой, сейчас получше заказами. Но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных. То есть после отгрузки. Вот представляете? Если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
1: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе позволить.
19: Да, то есть заказы. Хочешь заказ? Бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас вот на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если не идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
1: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
19: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что не своевременная оплата идут.
7: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
20: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, ну, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, ну, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо, и в связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, и поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих, многие вообще остановили продажи, и это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
1: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель бизнес-ФМ Евгений Перельчук с места событий.
0: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки, много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирование на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Евгений Перельчук, обозреватель бизнес-ФМ. Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов, тем не менее рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен БПЛА, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие они официально называют «Мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе страны. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами. За счет дешевизны каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожать только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких БПЛА лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Дроны-камикадзе – достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация в принципе решаема. все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1,5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание. Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие. Каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM».
6: «Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
6: Дефицит времени.
22: Способ применения дозы.
6: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сердар Эвликулиев. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за дальнейшее совершенствование и реформирование системы глобального экономического управления. Соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. Банк России в случае необходимости будет реагировать на шоки, проводить такую денежно-кредитную политику, которая будет способствовать возвращению инфляции к цели в 2027 году, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тримасов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он подчеркнул, что ДКП не может быстро гасить шоки предложения, поэтому, по его словам, в этом году произошло отклонение инфляции от цели. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в этом году может оказаться рекордной, достичь 6 триллионов 300 миллиардов рублей, считают опрошенные газеты «Известия» эксперты. Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025 году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов рублей. Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции. Ключевыми темами Восточного экономического форума в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей, отмечает газета. С 1 сентября в России синтетические алмазы нельзя называть бриллиантами. Новые правила также требуют указывать на бирках ювелирных изделий с искусственными камнями пометку «синтетический» и запрещают использовать формулировки, создающие впечатление природного происхождения камня. Ранее Минфин согласился смягчить требования к перемаркировке изделия. Выставленные на продажу до 1 сентября можно будет реализовывать по прежним правилам без замены бирок, сообщили РБК в гильдии ювелиров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
1: В столице по-прежнему плюс 25. В районе 6 вечера начнется слабый дождь, который будет идти до ночи. Осадки ждут нас в течение всей этой недели вместе с понижением температуры к выходным до 17 градусов тепла. 15.16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приглашение главы Минфина России Антона Силуанова на встречу министров стран G20 в США вызвало возмущение Европы. Российский министр впервые с 2022 года лично приехал на встречу группы. Силуанов призвал страны Большой Двадцатки бороться с геополитической фрагментацией, а также провел диалог с главой Минфина США Скоттом Бессентом, который в Вашингтоне назвали продуктивным. Однако дискуссия на встрече, изначально посвященной санкциям против Ирана и инфляции, сместилась из-за недовольства европейцев. Глава Минфина Германии Ларс Клингбейл публично потребовал от Силуанова прекратить войну и пообещал свою поддержку Украине, которой на встрече не было. Пишет «Нью-Йорк Таймс», он назвал присутствие российского министра финансов тревожным сигналом, добавив, что европейцы также требовали не включать Силуанова в групповое фото, угрожая бойкотом. США заранее не объявляли о приглашении россиян. Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста «В чем логика?», заявил: «Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим ладить со всеми». Россия является членом Большой Двадцатки, так что в приглашении Силуанова на встречу министров финансов перед саммитом и подобной реакции Европы нет ничего удивительного, говорит президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
5: Тем более это предвстреча перед Большой Двадцаткой. Даже на Большую Двадцатку все эти годы приглашают представители России. На само заседание Большой Двадцатки. А вот это министр финансов обычно Большой Двадцатки встречается перед самим саммитом. Это ведь встречи на высшем уровне. Это президент и премьер-министр. Но Россия в последние годы, она не присутствует на самом высоком уровне. Пожалуй, Лавров представлял Россию несколько раз на заседаниях Большой Двадцатки. Поэтому приглашение Силуанова не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то не встраивающимся в систему этой неформальной структуры. То, что касается европейцев, на самом деле они имеют право высказать свое отношение к России, к присутствию России на разных форумах высказывали неоднократно, но вряд ли это окажет какое-то воздействие на приезд или неприезд представителя России. Несмотря на вот эти заявления Трампа, что ему наплевать на судьбу Европы, он не будет защищать Европу, и он может даже... Было такое в начале его этого срока, что он даже будет содействовать, если кто-то нападет на Европу. По факту, все-таки американцы думают о судьбе Европы, думают о судьбе НАТО, потому что Соединенным Штатам вмешиваться не хочется. Но подчеркнуть, что они бессильны, им тоже не хочется. Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то дальнейшем расколе. Есть противоречия, есть разногласия, и на самом деле мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений, которого не было никогда. Вот солидарности и доверия в последнее время вот это все пошатнулось. Но за последние несколько месяцев, я думаю, после того, как американцы развязали вот эту войну против Ирана, американцы поняли, что без союзников им не обойтись. Трамп не любит Европу, либеральную демократию в Европе, вот этот мультилатерализм. Ну, а никакого, скажем, такого обострения отношений между США и Европой не будет.
1: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. На встрече с российским министром финансов Скотт Бессент ясно дал понять, никаких экономических уступок до окончания войны не будет. Когда Антон Суланов попытался обсудить возможные шаги, Бессент прервал его и заявил, что до завершения войны ничего невозможно, пишет «Политика». Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14 и 15 декабря, о планах личного визита Владимира Путина пока не сообщалось. Пушкинский музей вновь открылся. Ранее сообщалось, что 4 столичных музея ГМИ имени Пушкина, Музей Востока, Музей Москвы и выставочные залы РУССИЗО приостановили работы по техническим причинам. Вот что сообщил администратор Пушкинского, куда мы позвонили под видом посетителей.
8: Скажите, пожалуйста, а музей работает сейчас?
9: Да, музей открылся. Он не работал несколько часов, но сейчас мы открыты.
8: Скажите, а в связи с чем это было? Потому что вот тоже были разные сообщения, в новостях передавали, что закрыт музей.
9: Ну, мне известно по новостям, а так по техническим причинам подробнее мне неизвестно, но все в порядке, сейчас все работает.
8: Как-то тревожно. И музей Москвы закрыт, и еще там пара музеев тоже мы обратили внимание, что вот...
9: Ну, такое бывает, да.
8: А это как-то связано? Вот про минирование сегодня были сообщения по стране.
9: Нет, я не владею такой информацией. У нас все в порядке, мы открыты.
8: То есть вы даже раньше открылись, чем хотели? Хотели в два, я так понимаю, да, открыться?
9: Ну, мы никогда не знаем, как долго технические проблемы устраняются. Иногда быстрее, иногда медленнее, всегда какой-то даем себе люфт. У нас нет информации о причинах эвакуации.
8: Ага, но эвакуация была же, да, серьезная?
9: Нет, обычная, штатная. Почему? Сработала сигнализация, но такое бывает. Все в порядке, охрана на местах, посетители вошли в здание, все хорошо.
1: Пушкинский музей на Волхонке предлагал посетителям, которые из-за временного закрытия не попали в музей, дождаться открытия, либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском бульваре пообещал вернуть деньги за электронные билеты в течение 10 дней. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими еще нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
10: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов считает, что это запрос времени.
11: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
10: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновление обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
3: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
10: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет. Ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами – во время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года. Теперь его закрепило Минпросвещение приказом, но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно, родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
4: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
10: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться ИИ. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Про обязательность прохождения ничего не говорили. Запись откроется на госуслугах в сентябре. В сентябре уточнили в Минцифры.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
25: 15:28, московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Московский аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации во вторник. Возможны корректировки в расписании рейсов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия восхищается мужеством и стойкостью народа Ирана в борьбе за свои национальные интересы. Такое мнение он высказал в Бишкеке на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в тяжелой ситуации, поставляет необходимые товары, отметил российский лидер. Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для решения озабоченности китайской стороны в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета Китая Ли Тянь. Он отметил, что китайская сторона готова активно содействовать урегулированию обоснованных требований американских компаний, работающих в Китае, и в соответствии с законом обеспечивает справедливые конкурентные условия на рынке. Евросоюз не рассматривает ускорение выплат 90 миллиардов евро Украине. Это финансирование уже невероятно амбициозно и будет выплачено в течение 2 лет, как было запланировано изначально. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинья на брифинге в Брюсселе. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил оценить нормативное регулирование учета животных в личных подсобных хозяйствах, сообщили в секретариате вице-премьера. В связи с заявлениями председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращениями граждан, вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах, говорится в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая казино, игровые автоматы и ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Минимальный срок такого самоограничения – год. Как все это будет работать? Мужчинам станок, женщинам клининг. Высшая школа экономики провела исследование, которое показало, что гендерный фактор по-прежнему играет важную роль на российском рынке труда. Профессии, где мужчины и женщины представлены поровну, редкость. Их доля составляет всего 4-5%, что в разы меньше, чем в той же Европе. Почему так? Мы спросили у бизнеса. Россиянам нужно будет оформлять платное электронное разрешение на въезд в Казахстан. С 1 ноября оно станет обязательным сначала для авиапассажиров, а дальше поэтапно для тех, кто въезжает в страну на поезде или авто. Правила коснутся и других стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. В чем причина и цель этих изменений? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По словам российского лидера, в торговле России со странами ШОС на 98% используются национальные валюты, а объем этой торговли – 400 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин на этом же заседании заявил о готовности Китая усилить координацию по урегулированию конфликта на Украине. Накануне российский президент и председатель КНР провели переговоры. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что будет обсуждаться «Сила Сибири-2». И сегодня в китайском МИДе заявили, что Пекин готов тесно сотрудничать с Москвой, в том числе по этому проекту. Также вчера Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Тот затронул тему конфликта на Украине и заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, а также призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитата, «по этому пути и движется». Почему индийский премьер затронул тему конфликта на Украине и как можно подвести итоги переговоров с Пекином. Мы поговорили с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
13: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить с миротворческими. хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
1: И не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. И Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
13: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
1: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
13: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНЛ-листе находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался. Что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим? Я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
1: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
13: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться вначале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это

0: и аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс.
1: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. В Бишкеке Владимир Путин встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Он заявил, что Россия солидарна с народом Ирана, отстаивающим свои интересы, и оказывает Ирану необходимую помощь, а также поставляет нужные товары. Мужчинам станок, женщинам клининг. Так ли сильна гендерная сегрегация в России? Профессии, где мужчины и женщины представлены поровну, редкость, подсчитали исследователи в Высшей школе экономики. Их доля составляет всего 4-5%. Для сравнения, в Европе этот показатель в 5 раз выше – 20%. 75% мужчин заняты в так называемых мужских сферах – металлообработке, машиностроении. Больше 80% женщин в женских, в медицине, индивидуальном уходе и клининге. Лишь 14% женщин удается пробиться в, так сказать, чужую профессию – тогда как мужчины осваивают классические женские специальности чаще, их 21%. Замечают ли гендерный перекос предприниматели в своих компаниях? Мы опросили бизнес.
2: Бизнес говорит.
3: Соучредитель фабрики текстильных изделий Pink Bus Мария Батюхнова.
4: У нас есть небольшой свой швейный цех. Мы продаем одежду с принтами. И именно принты наносим у себя на производстве. И исторически там именно в качестве швеи работают женщины. Однако я вчера ездила туда и, к своему удивлению, увидела, что мы приняли на работу молодого парня. И даже мне сказали, что он закончил специализированное училище. Это меня удивило и обрадовало. А если, например, взять печатный цех, там у нас работают и мужчины, и женщины. Единственное, им тяжеловато подносить продукцию к своему месту работы, потому что коробки тяжелые получаются. Но именно по производительности, по скорости они ничем не уступают мужчинам. У нас, может быть, еще специфика в том, что я девушка, и мой партнер тоже девушка, и начальник производства у нас тоже женщина. И, как мне кажется, не все мужчины могут работать с начальством женщинами. Но у нас такое было, когда мы принимали мужчину, и прям видно, что ему с нами тяжело. Хотя, как мне кажется, у нас каких-то предвзятых отношений к мужчинам нет. Вот сейчас мы ищем начальника склада. У нас всегда были мужчины, но почему-то вот никак не можем найти подходящего человека. И как раз вот именно вчера я написала HR, чтобы она рассмотрела женщин на эту позицию. Может быть, у них как-то лучше получится.
3: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
5: Бухгалтерии, наверное, женщин больше. Связано с тем, что как-то мужчин... Нет, хотя у нас был как финансовый директор мужчина лет 5 назад. Сейчас женщина. Это не то, что мы мужчин не берем. Просто не привыкли. Второе, если говорить про завод, то на заводе мы, наоборот, берем больше и больше женщин, просто потому что мужиков нет. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то гендерные приоритеты. У нас, в принципе, людей не хватает. Мы там готовы брать кого угодно. Даже на классическом мужские специальности, то, что называлось бы раньше. Поэтому это все чушь, конечно, абсолютнейшая. Нету никаких ни приоритетов, ни ничего. Людей бы набрать на те специальности, которые есть. Вот и все.
3: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева.
6: В нашей сфере, это, наверное, технические специальности, инженерные, да, потому что мы эксплуатируем здания. И в этой области, конечно, у нас преимущественно мужчины работают, так, видимо, исторически сложилось. В остальных профессиях, можем сказать, еще, наверное, да, это служба номерного фонда, там все-таки больше девушки работают у нас. Здесь работа связана все-таки с уборкой, с чистотой. А остальные, там, это если службу питания брать, да, то здесь нет приоритета. У нас и мужчины, и женщины, и службопрямое размещение также может подразумевать, да, смешанный персонал по гендерному типу, скажем так, да. Поэтому могу сказать, что есть приоритетные профессии, мужские есть приоритетные, женские, но, в общем-то, мы не зацикливаемся особо на гендерном неравенстве или равенстве.
1: Автор исследования профессор ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что более 70% различий с Европой объясняются высокой концентрацией одного пола внутри профессии. Этот перекос, по мнению экспертов, бьет и по соискателям, которым сложнее находить вакансии с достойным уровнем дохода и по бизнесу. Компании также вынуждены выбирать не лучших специалистов, а тех, кто вписывается в гендерный шаблон. 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино, в залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомления об этом появятся в личном.

0: в кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы, комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения госфункции Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
1: Сам запрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
0: Кирилл Албычев, Минэкономразвития России. Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
2: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги.
3: Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов 19 века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки.
4: История денег на Business FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: На Сахалине возобновляют работу комплекса по переработке морепродуктов мощностью 60 тонн в сутки, узнали ведомости на полях Восточного экономического форума. Проект реализует Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, созданная в 2024 году для управления активами рыбной отрасли, перешедшими в собственность государства. В восстановление комплекса планируют вложить более 250 миллионов рублей, а в сезон будут привлекать команду в 80 человек. Минпромторг планирует с 2028 года поставлять полностью обновленные Ан-2 с российским двигателем ВК-800. Об этом на Восточно-экономическом форуме сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. При этом Трутнев назвал абсолютным безумием предлагаемую цену нового российского регионального самолета более чем за 1 миллиард рублей. Первый полет Ан-2 состоялся почти 80 лет назад. Заменой ему должен стать легкомоторный самолет «Байкал». Озон вышел на рынок Монголии. Это 9-я страна, где маркетплейс развивает продажи. Доставка займет около 10 дней. Получить заказ можно в отделениях Почты Монголии. Производитель крема «Бархатные ручки», мороженого «Магнат» и бытовой химии «Сиф» и «Доместос» компания «Арнест Юнирусь» планирует начать поставки в Китай. Об этом стало известно «Шопперсом». Какая именно продукция поедет, не уточняется, но опрошенные эксперты предполагают косметику и мороженое. Ранее компания экспортировала только в страны СНГ. «Арнест Юнирусь» – бывшая дочка «Юнилевер», выкупленная российским «Арнестом» в 2022 году. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Как дроны меняют платформенную экономику в России? Государство готовится взять под временное управление крупные логистические склады маркетплейсов. Озон с сентября собирается превратить в десятки тысяч маленьких логистических складов по всей стране стандартные ПВЗ. На фоне ударов по складам резко прибавил в клиентской базе свежеиспеченный маркетплейс МВидео, а россияне начинают резко сокращать расходы на онлайн-торговлю, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
7: Еще в начале этого года онлайн-торговля и маркетплейсы казались едва ли не самой перспективной и быстро развивающейся отраслью российской экономики. Сейчас это кажется одной из самых уязвимых отраслей российской экономики в связи с тем, что логистика и экономическая война, к сожалению, стали реальностью наших дней. На этом фоне происходит трансформация, пока еще не определенная, самой сути платформенной экономики. Государство вынуждено принимать меры для защиты критической инфраструктуры. Но как будет устроено, такая защита пока не ясна. По исполнению указа президента Минпромторг и бизнес сформировали список из 167 объектов критической инфраструктуры, которые могут перейти во временное управление, если не смогут быть своевременно восстановлены в случае атаки на них. При этом важно, что это не список компаний, а список объектов. Может оказаться так, что логистический объект одной компании окажется под управлением государства, а другой логистический объект этой компании окажется под управлением самой компании. И тогда уже совершенно не ясно, кто реально управляет и владеет компанией. Если Wildberries, по крайней мере, не публичная компания, это не отражается формально на ее капитализации, то Озон публичный, он торгуется на бирже. Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа, и который просит, в частности, разъяснить Российский союз промышленников и предпринимателей, что считать несвоевременным восстановлением объектов после атак на критическую инфраструктуру. Понятно, что всегда есть угроза повторных атак, и кроме того, совершенно ясно, что деньги, которые должны быть потрачены на восстановление, не закладывались в бюджеты компаний-собственников. Еще одна проблема – то, как собирается перестраивать логистику маркетплейсы. Озон объявил о том, что он будет продавать и хранить часть товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. И на самом деле, если придется так или иначе хранить товары непосредственно в пунктах выдачи заказов, это меняет всю бизнес-модель, на которой строились эти маркетплейсы. К тому же, нет никаких гарантий того, что на такие маленькие пункты выдачи заказов тоже не будет атак. Любые несколько атак на такие пункты, хотя у того же Озона их больше 80 тысяч по всей России, могут привести к тому, что и они окажутся уязвимыми, и люди будут перестраивать свое потребление. Первые признаки того, что люди начали реагировать на такие атаки, уже отражаются в статистике. По данным Сбера, в августе россияне потратили на онлайн-торговлю на 15% меньше, чем в июле, и хотя пока еще показатели год к году растут, этот рост замедлился вдвое. Платформенной экономике придется перестраивать логистику. Банкам придется закладываться на то, что многие селлеры и крупные маркетплейсы могут не расплатиться вовремя с кредитами. Уже есть меры поддержки селлеров, но как долго это продлится, совершенно не ясно. И важно понимать, что будущее платформенной экономики в России теперь во многом зависит от решений, которые явно не могут быть только чисто экономически.
0: Полный комментарий Семена Новопрудского на сайте BFM.ru. Счетная палата обнаружила нарушения при реставрации объектов культурного наследия, пишут «Ведомости». Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему учреждения «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Из главных претензий СП – порядок привлечения субподрядчиков. В большей части контрактов нет требований к объему работ. В результате предприятие исполняло контракты преимущественно силами субподрядчиков, а закупки не всегда проводились на конкурентной основе. Но реставрацию пора бы уже вывести из-под строгих требований закона о госзакупках, иначе мы лишимся научного подхода к сохранению наследия, считает главный редактор портала «Хранители наследия», член СПЧ при президенте, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
8: Реставрационные работы, реставрация – процесс очень тесно связанный с наукой, с изысканиями археологическими, с натурными изысканиями на объектах, связанный с необходимостью воспроизводить или восстанавливать исторические. Исполнять вот всю вот эту вот работу в жестких рамках федерального закона о госзакупках, по госконтрактам, крайне сложно. Выполнение всех требований формальных зачастую приводит к утратам научного подхода к реставрации. Мне кажется, что те выводы, что изложены на сайте Счетной палаты, они представляют собой отголоски как раз вот этой вот проблемы. Да, очень часто действительно сроки сдвигаются, возникает необходимость перепроектирования, внесения корректировок в уже разработанную и утвержденную проектную документацию благодаря тому, что в ходе работы открываются какие-то новые особенности объекта культурного наследия, скрываются какие-то новые детали, а сроки госконтракта, они остаются неизменными. Реставрация – это такая вот область, которая, возможно, думаю, что ее стоило бы вообще вывести из-под федерального закона о госзакупках, системы контрактов.
0: Константин Михайлов, член СПЧ при президенте, координатор движения «Архонадзор». За 4 года Минкультура заключила 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них 17,5 миллиарда пришлись на контракты с центральными научно-реставрационными проектными мастерскими. В Минкульте «Бизнес-ФМ» сообщили, что при реставрации нередки случаи, когда изначально запланированные сроки, согласованные перечень работ и утвержденные материалы меняются. Чаще всего это вызвано выявлением скрытых исторически важных фактов, например, раскрытие живописи. Чтобы при дальнейшей реставрации были учтены все новые данные, Минкульт принимает меры, в том числе приостанавливает сроки выполнения контракта или увеличивает объемы финансирования. Суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после того, как он был застрелен. Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифеди Дэвиса виновным в убийстве иконы рэпа, пишет Guardian. Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он намерен обжаловать решение суда. Самое поразительное, как отмечают мировые СМИ, это то, что в основу обвинения, выдвинутого против Дэвиса, легли его собственные мемуары и интервью.
9: Подробности. Тупак Шакур был застрелен в 96-м году в Лас-Вегасе на пике карьеры. Рэпер направлялся на вечеринку после боя Майка Тайсона вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрианом Найтом. Пока они стояли на светофоре, к машине подъехал Кадиллак и из него несколько раз выстрелили. Шакур скончался несколько дней спустя в возрасте 25 лет. Такая ранняя смерть превратила его в икону хип-хопа. Обвинительный приговор Дэвису ставит точку в многолетнем расследовании, породившем множество конспирологических теорий. Судебный процесс начался в середине августа и шел 2 недели. Мнение утверждало, что Дэвис непосредственно руководил операцией по устранению рэпера из желания отомстить за драку в казино, произошедшую между Тупаком и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Экс-глава Крипс был единственным живым свидетелем из машины, из которой стреляли в Шакура, и был давно известен следствию, но оно не могло собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений. Спустя долгие годы Дэвис сам обеспечил себе место в тюремной камере. Он опубликовал мемуары, в которых подробно описал свое участие в покушении на Шакура. В своей книге Дэвис утверждал, что находился в Кадиллаке, и у него был с собой пистолет. Он писал, цитата, «То, что они набросились на моего племянника, дало нам зеленый свет на то, чтобы что-то с ними сделать». По словам прокуроров, если бы Дэвис решил никогда не писать эту книгу, его, вероятно, никогда бы и не привлекли к ответственности. Защита бывшего главы банды Крипс безуспешно пыталась добиться исключения мемуаров из материалов судебного процесса, утверждая, что написанное там – преувеличение. Согласно законам штата Невада, организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок.
0: Хотя судебное разбирательство наконец завершилось, члены семьи Тупака задаются вопросом, почему следователям потребовалось так много времени на расследование. «Мы ждали 30 лет, чтобы как следует оплакать потерю», сказал журналистам двоюродный брат Шакура.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 15:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские войска установили контроль над селами Червоная Криница и Новопавловка Запорожской области, заявили в Минобороны России во вторник. Группировки войск «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Южная» улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны России во вторник. Вооружение и военная техника Ростеха, прошедшая апробацию в боевых условиях, востребованы на мировом рынке. Портфель Рособоронэкспорта по ним на сегодня стал практически рекордным. Об этом сообщил начальник службы по региональной политике Ростеха Дмитрий Азаров. Министр обороны России Андрей Белоусов прикрепил георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Московского высшего общевойскового командного училища МосВОКу в случае присвоения ему почетного наименования «Гвардейская». Как сообщили Минобороны России, также Белоусов принял участие в ритуале приведения к военной присяге курсантов. Президент России Владимир Путин призвал расширять состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Путин во вторник принял участие в заседании глав государств в формате ШОС+. Президент отметил, что потенциал ООН раскрыт далеко не полностью. Строительство еще 30 новых школ в России завершат до конца этого года. Они смогут принять около 31 тысячи учеников, сообщил премьер Михаил Мишустин. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. В ходе встречи глава Кабмина упомянул, что с 2019 года в стране построена 1721 новая школа, отремонтированы 6524. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите. Курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова в красной зоне. Рост индекса PMI в июне-июле оказался краткосрочным. По итогам августа он опустился ниже отметки в 50 пунктов. О том, как бизнес оценивает ситуацию, через минуту. Восточный экономический форум 2026 во Владивостоке. Очереди на входе, усиленные до предела меры безопасности, долгожданная презентация российского 5G и 4-метровые матрешки как символ отечественной экономики, большой и несгибаемой. Новый учебный год и новые правила. Смартфоны на занятиях уходят в прошлое. Появляются оценки за поведение, уроки духовно-нравственной культуры, расширенный курс начальной военной подготовки и много что еще. Изменения в школьной программе мы обсудили с педагогами. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки в 50 пунктов. Весной он тоже находился ниже, затем в июне и в июле поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта. Сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно. Выросли операционные расходы, компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global, и это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
5: Бизнес говорит.
6: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
12: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нет заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нет. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
13: Ожидания у вас какие-то есть?
12: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
13: Где самая большая сложность?
12: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бич. Все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договоров тоже долго. Видно, желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось бы.
6: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
14: По сравнению с зимой, сейчас получше с заказами, но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных, то есть после отгрузки. Вот представляете, если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
13: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе позволить.
14: Да, то есть заказы, хочешь заказ, бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас вот на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если не идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
13: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
14: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что несвоевременные оплаты идут.
6: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
15: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, ну, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, ну, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо, и в связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих, многие вообще остановили продажи, и это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
0: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточный экономический форум, обозреватель «Бизнес-ФМ» Евгений Перельчук с места событий.
16: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки. Много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой. Есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирований на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
0: Евгений Пельчук, обозреватель «Бизнес-ФМ». Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Тем не менее, рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен БПЛА, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие они официально называют «Мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе страны. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами. За счет дешевизны каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожать только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких БПЛА лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Дроны камикадзе достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены, ну, либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером. То есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1,5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов камикадзе, либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены.
3: Реклама.
18: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
19: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Инструкция по применению.
20: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
3: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
21: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM».
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Эвликулиев. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за дальнейшее совершенствование и реформирование системы глобального экономического управления. Соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. Банк России в случае необходимости будет реагировать на шоки, проводить такую денежно-кредитную политику, которая будет способствовать возвращению инфляции к цели в 2027 году, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тримасов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он подчеркнул, что ДКП не может быстро гасить шоки предложения, поэтому, по его словам, в этом году произошло отклонение инфляции от цели.
1: Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в этом году может оказаться рекордной, достичь 6 300 000 000 000 рублей, считают опрошенные газеты «Известия» эксперты. Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025 году объем подписанных соглашений составил около 6 000 000 000 рублей. Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции. Ключевыми темами Восточного экономического форума в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей, отмечает газета. С 1 сентября в России синтетические алмазы нельзя называть бриллиантами. Новые правила также требуют указывать на бирках ювелирных изделий с искусственными камнями пометку «синтетический» и запрещают использовать формулировки, создающие впечатление природного происхождения камня. Ранее Минфин согласился смягчить требования к перемаркировке изделия. Выставленные на продажу до 1 сентября можно будет реализовывать по прежним правилам без замены бирок, сообщили РБК в гильдии ювелиров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: В столице еще немного потеплело. Прямо сейчас в городе плюс 26. Начало слабого дождя, о котором предупреждали синоптики, откладывается до 7 вечера. Он продлится 3 часа. Завтра в городе будет заметно прохладнее. Максимум плюс 22. «16.16 в Москве», вы слушаете «Бизнес ФМ». Приглашение главы Минфина России Антона Силуанова на встречу министров стран G20 в США вызвало возмущение Европы. Российский министр впервые с 2022 года лично приехал на встречу группы. Силуанов призвал страны Большой Двадцатки бороться с геополитической фрагментацией, а также провел диалог с главой Минфина США Скоттом Бессентом, который в Вашингтоне назвали продуктивным. Однако дискуссия на встрече, изначально посвященной санкциям против Ирана и инфляции, сместилась из-за недовольства европейцев. Глава Минфина Германии Ларс Клингбейль публично потребовал от Силуанова прекратить войну и пообещал свою поддержку Украине, которой на встрече не было. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», он назвал присутствие российского министра финансов тревожным сигналом, добавив, что европейцы также требовали не включать Силуанова в групповое фото, угрожая бойкотом. США заранее не объявляли о приглашении россиян. Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, в чем логика, заявил: «Посмотрим, что из этого выйдет. Мы любим ладить со всеми». Россия является членом Большой Двадцатки, так что в приглашении Силуанова на встречу министров финансов перед саммитом и подобной реакции Европы нет ничего удивительного, говорит президент Ассоциации Евроатлантики сотрудничества Татьяна Пархалина.
4: Тем более, это предвстреча перед Большой Двадцаткой. Даже на Большую Двадцатку все эти годы приглашают представителей России. На само заседание Большой Двадцатки. А вот это министр финансов обычно Большой Двадцатки встречается перед самим саммитом. Это ведь встречи на высшем уровне. Это президенты, премьер-министры. Но Россия в последние годы, она не присутствует на самом высоком уровне. Пожалуй, Лавров представлял Россию несколько раз на заседаниях Большой Двадцатки. Поэтому приглашение Силуана не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то не встраивающимся в систему этой неформальной структуры. То, что касается европейцев, ну, на самом деле, они имеют право высказать свое отношение к России, к присутствию России на разных форумах высказывали неоднократно, но вряд ли это окажет какое-то воздействие на приезд или неприезд представителя России. Несмотря на вот эти заявления Трампа, что ему наплевать на судьбу Европы, он не будет защищать Европу, и он может даже, было такое в начале его этого срока, что он даже будет содействовать, если кто-то нападет на Европу. По факту, все-таки американцы думают о судьбе Европы, думают о судьбе НАТО, потому что Соединенным Штатам вмешиваться не хочется. Но подчеркнуть, что они бессильны, им тоже не хочется. Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то дальнейшем расколе. Есть противоречия, есть разногласия, и на самом деле мы наблюдаем серьезный кризис трансатлантических отношений, которого не было никогда. Вот солидарности и доверия в последнее время, вот это все пошатнулось. Но за последние несколько месяцев, я думаю, после того, как американцы развязали вот эту войну против Ирана, американцы поняли, что без союзников им не обойтись. Трамп не любит Европу, либерально либеральную демократию в Европе, вот этот мультилатерализм, ну а никакого, скажем, такого обострения отношений между США и Европой не будет.
0: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. На встрече с российским министром финансов Скотт Бессент ясно дал понять, никаких экономических уступок до окончания войны не будет. Когда Антон Суланов попытался обсудить возможные шаги, Бессент прервал его и заявил, что до завершения войны ничего невозможно, пишет политика. Саммит лидеров стран Большой Двадцатки пройдет в Майами 14 и 15 декабря, о планах личного визита Владимира Путина пока не сообщалось. Пушкинский музей вновь открылся. Ранее сообщалось, что 4 столичных музея, ГМИ имени Пушкина, Музей Востока, Музей Москвы и выставочные залы РУССИЗО приостановили работы по техническим причинам. Вот что сообщил администратор Пушкинского, куда мы позвонили под видом посетителей.
7: Скажите, пожалуйста, а музей работает сейчас?
8: Да, музей открылся. Он не работал несколько часов, но сейчас мы открыты.
7: Скажите, а в связи с чем это было? Потому что вот тоже были разные сообщения, в новостях передавали, что закрыт музей.
8: Ну, мне известно по новостям, а так по техническим причинам подробнее мне неизвестно, но все в порядке, сейчас все работает.
7: Как-то тревожно. И музей Москвы закрыт, и еще там пара музеев тоже мы обратили внимание, что вот...
8: Ну, такое бывает, да.
7: А это как-то связано? Вот доминирование сегодня были сообщения по стране.
8: Нет, я не владею такой информацией. У нас все в порядке, мы открыты.
7: То есть вы даже раньше открылись, чем хотели? Хотели в два, я так понимаю, да, открыться?
8: Ну, мы никогда не знаем, как долго технические проблемы устраняются. Иногда быстрее, иногда медленнее, всегда какой-то даем себе люфт. У нас нет информации о причинах эвакуации.
7: Ага, но эвакуация была же, да, серьезная?
8: Нет, обычная, штатная. Почему? Сработала сигнализация, но такое бывает. Все в порядке, охрана на местах, посетители вошли в здание, все хорошо.
0: Пушкинский музей на Волхонке предлагал посетителям, которые из-за временного закрытия не попали в музей, дождаться открытия, либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском бульваре пообещал вернуть деньги за электронные билеты в течение 10 дней. Запрет на смартфоны, уроки духовно-нравственной культуры, обновленный учебник по обществознанию, увеличение часов по начальной военной подготовке. С какими еще нововведениями школы начинают новый учебный год? Об этом Диана Чебанова.
9: Школы снова будут адаптироваться к обновлениям. Без этого не обходится ни один новый учебный год в России. И этот не исключение. Начальной военной подготовки в школах станет с 1 сентября больше. Теперь это половина курса основы безопасности и защиты Родины. Его утрясают постоянно. В программе в том числе изучение БПЛА, учебные сборы, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что это запрос времени.
23: Сейчас у нас существует угроза беспилотных летательных объектов. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе МВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, на переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурс на школы обеспечены полностью.
9: А еще в школах новый предмет – духовно-нравственная культура России. Уже отобрали 83 героя, в том числе участников СВО, о которых снимут документальные фильмы для этой дисциплины. Заявленная цель – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей России. Как отметил министр просвещения Кравцов, уроки по дисциплине, которые уже называют ДНК России, будут посвящены изучению жизни, взглядам государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военных героев СВО. И начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому госучебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объясняли власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой. и географией. Уточнялось, что предмет обществознания пересмотрен кардинально. Учителя нам говорили, что в учебнике много оценочных суждений и исторического контекста, который не просто детям объяснить. А в некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, комментирует профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук.
2: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
9: Оценки за поведение – тоже новая реальность. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Основных параметров 4, показателей 10, оценка трехуровневая, образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отдельно подчеркивалось, что на академическую успеваемость школьника это не повлияет. Ни на его отметки по предметам, ни на аттестацию. Смартфоны во время уроков теперь точно запрещены. Исключение только экстренные случаи, угроза жизни или здоровью. Что делать со смартфонами – во время перемен каждая школа решает самостоятельно. Запрет действовал еще с 24 года. Теперь его закрепило Минпросвещение приказом. Но документ носил технический характер. Учительское сообщество встретило его позитивно. Родители тоже за. Некоторые школы пошли дальше и не дают детям телефоны даже во время перемен, говорит учитель истории и обществознания гимназии номер 9 подмосковного города Химки Григорий Назаров.
5: Мы в целом в рамках всего учебного дня запретили использовать мобильные средства связи. Никаких противодействий со стороны родительской общественности мы не встретили. Наоборот, можно сказать, родители нас принудили к этому, мы были очень рады.
9: Ну и, наконец, первоклашкам теперь уже точно не будут задавать домашние задания. Из рекомендаций Минпросвещения окончательно исчезло положение, которое разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. По сути, у этого нововведения тоже характер технический, поскольку большинство учителей и без того уроков малышам на дом не задавали. Для остальных школьников нормативы по домашке сохранили. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
0: В начале учебного года в российских школах появились специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, читая конфликтных ситуаций. Предполагается, что родители смогут обращаться в эти комиссии, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. А для учителей предусмотрена в этом учебном году цифровая переподготовка. Их научат пользоваться ИИ. Специальный курс разработал Яндекс. Он будет бесплатным. Про обязательность прохождения ничего не говорили. Запись откроется на госуслугах в сентябре. В сентябре уточнили в Минцифры.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. 4 человека погибли, 3 ранены в результате атак ВСУ в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Региональный оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели мирной жительницы после удара украинского дрона. Сегодняшние изменения в работе нескольких московских музеев были связаны с угрозами о минировании, сообщил коммерсанту источник Министерства культуры. По его словам, в 4 музея – музей Москвы, Пушкинский, музей Востока и выставочный центр РосИЗО – поступали сообщения с угрозой взрыва. Источник в РосИЗО заявил газете, что информация о минировании не подтвердилась. Коммерсант направил запрос в МВД. Прохожий застрелил нападавшего из травматического оружия, сообщили ТАСС правоохранители. Оружие было выдано мужчине на законных основаниях, он имеет предусмотренную законом лицензию. Неадекватный мужчина стал бить лопатой по голове девушку-медик, когда она стала оказывать ему помощь, отметил ТАСС, очевидец нападения. Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили в оперативных службах. Пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии, ей оказывают необходимую помощь. Крупнейшая за Уралом музыкальная школа открылась во вторник для учеников в Новосибирском академгородке. Это первая такая школа, построенная в городе за последние 30 лет. Новый образовательный центр рассчитан на 800 воспитанников и включает 50 классов с 24 музыкальными направлениями. В школе открыты такие редкие направления обучения, как классы арфы и органа. В планах запуск обучения игры на фаготе и гобое для формирования полноценного симфонического оркестра. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия солидарна с народом Ирана, отстаивающим свои интересы и стремится оказывать стране помощь в сложной ситуации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с иранским президентом Масудом Пизишкианом на полях саммита лидеров стран о Шанхайской организации сотрудничества. Тема военных конфликтов, в том числе украинского, заняла не последнее место на саммите ШОС. Подробности через минуту. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая казино, игровые автоматы и ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Минимальный срок такого самоограничения – год. Как все это будет работать? Мужчинам станок, а женщинам клининг. Высшая школа экономики провела исследование, которое показало, что гендерный фактор по-прежнему играет важную роль на российском рынке труда. Профессии, где мужчины и женщины представлены поровну, редкость. Их доля составляет всего 4-5%, что в разы меньше, чем в той же Европе. Почему так? Мы спросили у бизнеса. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По словам российского лидера, в торговле России со странами ШОС на 98% используются национальные валюты, а объем этой торговли – 400 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин на этом же заседании заявил о готовности Китая усилить координацию по урегулированию конфликта на Украине. Накануне российский президент и председатель КНР провели переговоры. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что будет обсуждаться «Сила Сибири-2». И сегодня в китайском МИДе заявили, что Пекин готов тесно сотрудничать с Москвой, в том числе и по этому проекту. Также вчера Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Тот затронул тему конфликта на Украине и заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитата, «по этому пути и движется». Почему индийский премьер затронул тему конфликта на Украине и как можно подвести итоги переговоров с Пекином. Мы поговорили с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
10: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. Общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. И этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь. Хотя хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
0: И не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. И Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
10: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
0: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
10: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался. Что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим? Я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
0: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальный?
10: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибири-2 обсуждать. Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться вначале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. Какие принципы вы заложите вначале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay, это тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. То, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому,

0: 80% россиянок в женских медицине, индивидуальном уходе и клининге. Лишь 14% женщин удается пробиться в, так сказать, чужую профессию. Тогда как мужчины осваивают классические женские специальности чаще, их 21%. Замечают ли гендерный перекос предприниматели в своих компаниях? Мы спросили у бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
2: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
3: У нас есть небольшой свой швейный цех. Мы продаем одежду с принтами. И именно принты наносим у себя на производстве. И исторически там именно в качестве швей работают женщины. Однако я вчера ездила туда и, к своему удивлению, увидела, что мы приняли на работу молодого парня. Даже мне сказали, что он закончил специализированное училище. Это меня удивило и обрадовало. А если, например, взять печатный цех, там у нас работают и мужчины, и женщины. Единственное, им тяжеловато подносить продукцию к своему месту работы, потому что коробки тяжелые получаются. Но именно по производительности, по скорости они ничем не уступают мужчинам. У нас, может быть, еще специфика в том, что я девушка, и мой партнер тоже девушка, и начальник производства у нас тоже женщина. И, как мне кажется, не все мужчины смогут работать с начальством женщинами. Но у нас такое было, когда мы принимали мужчину, и прям видно, что ему с нами тяжело. Хотя, как мне кажется, у нас каких-то предвзятых отношений к мужчинам нет. Вот сейчас мы ищем начальника склада. У нас всегда были мужчины, но почему-то вот никак не можем найти подходящего человека. И как раз вот именно вчера я написала HR, чтобы она рассмотрела женщин на эту позицию. Может быть, у них как-то лучше получится.
2: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
4: Бухгалтерии, наверное, женщин больше. Связано с тем, что как-то мужчина... Нет, хотя у нас был как-то финансовый директор мужчина лет 5 назад. Сейчас женщина. Это не потому, что мы мужчин не берем. Просто не привыкли. Второе, если говорить про завод, то на заводе мы, наоборот, берем больше и больше женщин, просто потому что мужиков нет. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то гендерные приоритеты. У нас, в принципе, людей не хватает. Мы там готовы брать кого угодно. Даже на классическом мужские специальности, то, что называлось бы раньше. Поэтому это все чушь, конечно, абсолютнейшая. Нету никаких ни приоритетов, ни ничего. Людей бы набрать на те специальности, которые есть. Вот и все.
2: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева.
5: В нашей сфере это, наверное, технические специальности, инженерные, да, потому что мы эксплуатируем здания. И в этой области, конечно, у нас преимущественно мужчины работают, так, видимо, исторически сложилось. В остальных профессиях, можем сказать еще, наверное, да, это служба номерного фонда, там все-таки больше девушки работают у нас. Здесь работа связана все-таки с уборкой, с чистотой. А остальные, там, это если служба питания брать, да, то здесь нет приоритета. У нас и мужчины, и женщины, и служба прямое размещение также может подразумевать, да, смешанный персонал по гендерному типу, скажем так, да. Поэтому могу сказать, что есть приоритетные профессии, мужские есть приоритетные, женские, но, в общем-то, мы не зацикливаемся особо на гендерном неравенстве или равенстве.
0: Автор исследования, профессор ВШЭ Елена Варшавская, отмечает, что более 70% различий с Европой объясняется высокой концентрацией представителей одного пола внутри профессий. Этот перекос, по мнению эксперта, бьет и по соискателям, которым сложнее находить вакансии с достойным уровнем дохода, и по бизнесу. Компании тоже вынуждены выбирать не лучших специалистов, а тех, кто вписывается в гендерный шаблон. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино, залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомление об этом появится в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. Доступ к этим данным будет ограничен. Его получат организаторы азартных игр, единый центр учета перевода ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения госфункции Минэкономразвития России Кирилл Албычев.
6: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий.

0: Соответствующие. После этого вот год как минимум человек исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. Ну, то есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, то тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, ну, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключен из этого списка.
1: Кирилл Албычев, Минэкономразвития России. Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничения, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить самозапрет не получится.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 13 сентября Москва. Международный фестиваль документального кино «Докер». 10 дней кино со всего мира, от камерных историй до масштабных исследований. Фестиваль объединит международные конкурсы полного и короткого метра, российскую программу «Док-станция», секция о ментальном здоровье и искусстве «Док-терапия» и «Докер-арт», а также новую экспериментальную секцию «Докер-панк». Подробнее на dokerfest.ru. 18+.
3: Первые в деле.
4: Считается, что первый автомобильный завод был построен Генри Фордом в 1910 году в США, в пригороде Детройта. Он же стал первым заводом, на котором применили конвейерную сборку машин. С 1978-го здание завода является национальным историческим памятником Соединенных Штатов.
3: Первые в деле. На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Сеть магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо» за год сократилась больше, чем на 40%, с более 1100 до 638 точек. При этом оборот собственного маркетплейса вырос в 4 раза и превысил 17 миллиардов рублей. Компания объясняет сокращение сети тем, что делает ставку на маркетплейс и онлайн-продажи. В целом выручка за первое полугодие снизилась почти на 37%, а чистый убыток вырос до 36 миллиардов рублей. Рекламная выручка ChatGPT в пересчете на год достигла 1 миллиарда долларов. Рекламу в сервисе запустили в феврале этого года. И меньше чем за 200 дней рекламная платформа стала доступна более чем в 40 странах. Сейчас ей пользуются десятки тысяч рекламодателей. Dyson представила камеру Jet – зубную щетку с камерой и искусственным интеллектом. Во время чистки она сама находит промежутки между зубами и направляет туда струю жидкости. То есть одновременно работает и как щетка, и как ирригатор. Камера анализирует 28 изображений в секунду, а за чисткой можно следить через приложение. Новинка стоит около 500 долларов, примерно 43 тысячи рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 16:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Как дроны меняют платформенную экономику в России? Государство готовится взять под временное управление крупные логистические склады маркетплейсов. Озон с сентября собирается превратить в десятки тысяч маленьких логистических складов по всей стране стандартные ПВЗ. На фоне ударов по складам резко прибавил в клиентской базе свежеиспеченный маркетплейс «М-Видео», а россияне начинают резко сокращать расходы на онлайн-торговлю, рассуждает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
6: Еще в начале этого года онлайн-торговля и маркетплейсы казались едва ли не самой перспективной и быстро развивающейся отраслью российской экономики. Сейчас это кажется одной из самых уязвимых отраслей российской экономики в связи с тем, что логистика и экономическая война, к сожалению, стали реальностью наших дней. На этом фоне происходит трансформация, пока еще не определенная, самой сути платформенной экономики. Государство вынуждено принимать меры для защиты критической инфраструктуры. Но как будет устроена такая защита, пока не ясно. По исполнению указа президента, Минпромторг и бизнес сформировали список из 160 57 объектов критической инфраструктуры, которые могут перейти во временное управление, если не смогут быть своевременно восстановлены в случае атаки на них. При этом важно, что это не список компаний, а список объектов. Может оказаться так, что логистический объект одной компании окажется под управлением государства, а другой логистический объект этой компании окажется под управлением самой компании. И тогда уже совершенно не ясно, кто реально управляет и владеет компанией. Если Wildberries, по крайней мере, не публичная компания, это не отражается формально на ее капитализации, то Озон публичный, он торгуется на бирже. Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа, и который просит, в частности, разъяснить Российский союз промышленников и предпринимателей, что считать несвоевременным восстановлением объектов после атак на критическую инфраструктуру. Понятно, что всегда есть угроза повторных атак, и кроме того, совершенно ясно, что деньги, которые должны быть потрачены на восстановление, не закладывались в бюджеты компаний-собственников. Еще одна проблема – то, как собираются перестраивать логистику маркетплейсы. Озон объявил о том, что он будет продавать и хранить часть товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. И на самом деле, если придется так или иначе хранить товары непосредственно в пунктах выдачи заказов, это меняет всю бизнес-модель, на которой строились эти маркетплейсы. К тому же нет никаких гарантий.

0: выстраивать логистику, банкам придется закладываться на то, что многие селлеры и крупные маркетплейсы могут не расплатиться вовремя с кредитами. Уже есть меры поддержки селлеров, но как долго это продлится, совершенно не ясно. И важно понимать, что будущее платформенной экономики в России теперь во многом зависит от решений, которые явно не могут быть только чисто экономические.
1: Полный комментарий Семена Новопрудского на сайте BFM.ru. Счетная палата обнаружила нарушения при реставрации объектов культурного наследия, пишут «Ведомости». Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему учреждения «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Из главных претензий СП – порядок привлечения субподрядчиков. В большей части контрактов нет требований к объему работ. В результате предприятие исполняло контракты преимущественно силами субподрядчиков, а закупки не всегда проводились на конкурентной основе. Но реставрацию пора бы уже вывести из-под строгих требований закона о госзакупках, иначе мы лишимся научного подхода к сохранению наследия, считает главный редактор портала «Хранители наследия», член СПЧ при президенте, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
2: Реставрационные работы, реставрация процесс очень тесно связанный с наукой, изысканиями археологическими, с натурными изысканиями на объектах, связанный с необходимостью воспроизводить или восстанавливать исторические, исполнять вот все вот эту вот работу в жестких рамках федерального закона о госзакупках, по госконтрактам, крайне сложно. Выполнение всех требований формальных зачастую приводит к утратам научного подхода к реставрации. Мне кажется, что те выводы, что изложены на сайте Счетной палаты, они представляют собой отголоски как раз вот этой вот проблемы. Да, очень часто действительно сроки сдвигаются, возникает необходимость перепроектирования, внесения корректировок в уже разработанную и утвержденную проектную документацию благодаря тому, что в ходе работы открываются какие-то новые особенности объекта культурного наследия, скрываются какие-то новые детали, а сроки госконтракта, они остаются неизменными. Реставрация – это такая вот область, которая, возможно, мы думаем, что ее стоило бы вообще вывести из-под федерального закона о госзакупках, системы контрактов.
1: Константин Михайлов, член СПЧ при президенте, координатор движения «Архнадзор». За 4 года Минкультуры заключила 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них 17,5 миллиарда пришлись на контракты с центральными научно-реставрационными проектными мастерскими. В Минкульте «Бизнес-ФМ» сообщили, что при реставрации нередки случаи, когда изначально запланированные сроки, согласованные перечень работ и утвержденные материалы меняются. Чаще всего это вызвано выявлением скрытых исторически важных фактов, например, раскрытие живописи. Чтобы при дальнейшей реставрации были учтены все новые данные, Минкульт принимает меры, в том числе приостанавливает сроки выполнения контракта или увеличивает объемы финансирования. Суд вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после того, как он был застрелен. Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего экс-лидера банды Крипс Дуэйна Кифи Ди Дэвиса виновным в убийстве иконы рэпа, пишет Guardian. Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он намерен обжаловать решение суда. Самое поразительное, как отмечают мировые СМИ, это то, что в основу обвинения, выдвинутого против Дэвиса, легли его собственные мемуары и интервью.
3: Подробности.
4: Тупак Шакур был застрелен в 96-м году в Лас-Вегасе на пике карьеры. Рэпер направлялся на вечеринку после боя Майка Тайсона вместе с основателем лейбла Death Row Records Мэрианом Найтом. Пока они стояли на светофоре, к машине подъехал Кадиллак и из него несколько раз выстрелили. Шакур скончался несколько дней спустя в возрасте 25 лет. Такая ранняя смерть превратила его в икону хип-хопа. Обвинительный приговор Дэвису ставит точку в многолетнем расследовании, породившем множество конспирологических теорий. Судебный процесс начался в середине августа и шел 2 недели. Обвинение утверждало, что Дэвис непосредственно руководил операцией по устранению рэпера из желания отомстить за драку в казино, произошедшую между Тупаком и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Экс-глава Крипс был единственным живым свидетелем из машины, из которой стреляли в Шакура, и был давно известен следствию, но оно не могло собрать достаточно доказательств для предъявления обвинений. Спустя долгие годы Дэвис сам обеспечил себе место в тюремной камере. Он опубликовал мемуары, в которых подробно описал свое участие в покушении на Шакура. В своей книге Дэвис утверждал, что находился в Кадиллаке, и у него был с собой пистолет. Он писал, цитата, «То, что они набросились на моего племянника, дало нам зеленый свет на то, чтобы что-то с ними сделать». По словам прокуроров, если бы Дэвис решил никогда не писать эту книгу, его, вероятно, никогда бы

0: бы и не привлекли к ответственности. Защита бывшего главы банды Крипс безуспешно пыталась добиться исключения мемуаров из материалов судебного процесса, утверждая, что написанное там – преувеличение. Согласно законам штата Невада, организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок.
1: Хотя судебное разбирательство наконец завершилось, члены семьи Тупака задаются вопросом, почему следователям потребовалось так много времени на расследование. «Мы ждали 30 лет, чтобы как следует оплакать потерю», сказал журналистам двоюродный брат Шакура.
2: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом». Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Я не буду инвестировать в 50 и более компаний. Такой подход к делу напоминает мне Ноев ковчег. В конечном итоге вы окажетесь в зоопарке. Библейское правило «плоди и размножайся» я в своих компаниях не приемлю. Если у тебя гарем из 40 женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одну из них. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: Исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора. На Business FM.
2: Продолжительность жизни.
4: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Российские войска установили контроль над селами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, заявили Минобороны России во вторник. Группировки войск севера и центра улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. Южная улучшила положение по переднему краю, заявили также в военном ведомстве. Суда класса «Река» и «Река-море» требует обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС в преддверии ВФ-2026 первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно при условии строительства судов длинными сериями по однотипным проектам. Германия готовит письмо главе дипломатии ЕСКА Каллас с предложением расширить практику воздержания стран от голосования вместо использования права вето, блокирующего нынешний механизм принятия решения в ЕС, который основан на принципе единогласия, сообщает портал Евроактив со ссылкой на текст письма. Согласно сообщению портала, Германия в своем письме, которое поддержали Нидерланды, Люксембург и Франция, также предлагает ввести более серьезные ограничения для стран, которые применяют право вето, исходя из своих национальных интересов. Доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября увеличится с 20 до 50% учебного времени. К преподаванию планируется привлекать бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Встреча президентов России и Турции на полях саммита ШОС в Бишкеке. Среди заявленных тем – конфликт на Украине, ситуация в Черноморском бассейне и перспективы заключения новой зерновой сделки, которая бы вывела из-под ударов БПЛА портовую инфраструктуру России и Украины. Деловая активность в российском обрабатывающем секторе снова в красной зоне. Рост индекса PMI в июне-июле оказался краткосрочным. По итогам августа он опустился ниже отметки в 50 пунктов. Как бизнес оценивает сложившуюся ситуацию? Восточный экономический форум 2026 во Владивостоке. Очереди на входе, усиленные до предела меры безопасности, долгожданная презентация российского 5G и четырехметровые матрешки как символ отечественной экономики, большой и несгибаемой. Таким увидел ВЭФ обозреватель Бизнес FM. Все подробности в ближайшем эфире. Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки в 50 пунктов. Весной он тоже находился ниже, затем в июне и в июле поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта. Сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно. Выросли операционные расходы, компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global, и это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
6: Бизнес говорит.
7: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
8: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нет заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нет. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
9: Ожидания у вас какие-то есть?
8: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
9: Где самая большая сложность?
8: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бич. Все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договора тоже долго. И на желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось бы.
7: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
10: По сравнению с зимой, сейчас получше заказами. Но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных. То есть после отгрузки. Вот представляете? Если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
9: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе позволить.
10: Да, да. То есть заказы. Хочешь заказ? Бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас вот на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если не идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
9: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
10: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что не своевременная оплата идут.
7: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
11: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо, и в связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих. Многие вообще остановили продажи. И это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
1: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг. Первый день ВЭФ-2026. Очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточно-экономический форум, обозреватель бизнес-ФМ Евгений Перельчук с места событий.
12: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. В общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданный и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки, много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирований на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
1: Евгений Перельчук, обозреватель бизнес-ФМ. Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов, тем не менее рост показателя, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом. Российские военные начали применять боевые лазеры против дронов ВСУ. Корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин впервые показал кадры работы таких установок. По словам разработчиков, уже сбито несколько сотен БПЛА, включая крупные дроны типа «Лютый» и мелкие FPV-коптеры. Новое оружие они официально называют «мечом джедая». Оно успешно прикрывает предприятия на юго-западе страны. Лазеры считаются перспективным средством борьбы с дронами. За счет дешевизны каждый выстрел стоит буквально копейки. Но вот сама установка требует очень много вложений при разработке. Также лазеру под силу уничтожать только легкие FPV-дроны, дроны-камикадзе. Кроме того, даже для защиты от атак легких БПЛА лазеру необходимо очень много электроэнергии, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Дроны «Камикадзе» — достаточно легкие аппараты, которые не имеют прочной оболочки и могут быть уничтожены, ну, либо осколочным стрелковым оружием, либо лазером. Проблема здесь в том, что лазеру очень сложно поражать, например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты, боеголовки которых имеют очень прочный корпус, который невозможно прожечь слабым лазером, то есть нужны очень мощные лазеры. В случае же с беспилотниками ситуация, в принципе, решаема. Все равно законы физики обойти невозможно. Поражать лазером беспилотники можно на очень небольшом расстоянии. Ну, наверное, до километра лазер сможет сбивать FPV-дроны. Может быть, даже больше, если сможет навестись. Если мы говорим о дронах самолетного типа, те самые дроны, которые применяет Украина. Здесь лазер может бить дальше, ну, может быть, 1.5 километра, может быть, 2. Но надо понимать, что корпус этих дронов уже значительно прочнее, чем корпус легких дронов «Камикадзе» либо FPV-дронов. Гарантированно поразить такую цель с помощью лазера можно только в случае, если воздействие достаточно длительное время происходит, единицы секунд. И лазер достаточно мощный, и система наведения лазера позволяет вести цель. Руками наводить здесь бесполезно. Лазеры должны наводиться специальной высокоточной механикой, соответствующими там электрическими приводами. Все это автоматизировано, компьютеризировано и в принципе работает. Проблема только в том, что каждая такая установка стоит очень дорого, потому что не бывает таких установок недорогих. Пока это все-таки новинка и высокотехнологичная продукция. Далее, каждая такая установка требует огромных запасов энергии. Почему сейчас речь идет о том, что лазеры должны устанавливаться стационарно на объектах, чтобы иметь возможность подвести электропитание? Генераторы возить с собой будет, ну, крайне накладно, и, скорее всего, они не обеспечат должный запас энергии. Ну и радиус действия таких лазеров достаточно ограничен, и поразить они могут не все виды целей. То есть защита от лазерного излучения, ее можно сделать, ну и обойти это можно только одним способом. Повышение энергии, большой энергозапас. Лазер — это универсальное оружие, каждый выстрел лазера стоит копейки, буквально. Это очень недорого. Но методы противодействия достаточно простые. Говорить о том, что эти лазеры будут сжигать там все вокруг, ни на крылатые ракеты, ни на какие-то серьезные другие средства поражения, эти лазерные установки не рассчитаны.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишет Wall Street Journal, Украина столкнулась с проблемой перехвата новых российских реактивных дронов «Камикадзе». Они втрое быстрее предыдущих версий, что делает их неуязвимыми для украинских дронов-перехватчиков. Для их уничтожения приходится использовать истребители и ракеты ПВО, запасы которых ограничены.
14: Реклама.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
20: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б.
22: Не оферта.
23: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородцы в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей теперь смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. На Мазинском мосту в Нижнем Новгороде начали плановый ремонт деформационных швов. Работы должны устранить перепады дорожного покрытия, сделать проезд более плавным и снизить динамическую нагрузку на конструкцию переправы. Ремонт проводят по обращениям нижегородцев, сообщили в городском департаменте транспорта. На время работы движение будут частично ограничивать по одной полосе. Подрядчик обещает завершить их в максимально короткие сроки. Работы не будут проводить в часы пик и ночью. График также сформируют с учетом транспортной нагрузки на других мостах города. После Мазинского аналогичные работы пройдут на Канавинском, Молитовском и Метромостах. Библиотеку и 11 домов хотят снести для развития территории у Канавинского рынка. Правительство Нижегородской области утвердило проект комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Рудковского, Пахомова, Григорьева, Июльских, Дней Октябрьской революции и Чкалова. В зону реализации проекта попадает 30 объектов недвижимости, которые снесут или уже снесли. Среди них 4 аварийных дома на Обухово и Чкалово, еще 10 многоквартирных и частных домов, которые не признаны аварийными и соответствуют критериям комплексного развития территории. Владельцы помещений в этих домах будут сами решать, участвовать им в проекте или нет. Это дома по улице Вольской, Обухова и Чкалова. Кроме того, под снос попадают нежилые здания. Среди них библиотека на улице Чкалова, 27. После освобождения участков на них планируют построить несколько многоквартирных домов высотой до 18 этажей и детский сад. Инвесторы будут искать на торгах. И в продолжение темы. Гаражи начали сносить на улице Станционная, где появится станция метро Сормовская, пишет Гиперонен. Техника начала освобождать площадку рядом с железнодорожными путями. Первыми под ковш экскаватора попали постройки напротив дома номер 11 на улице Дмитрия Павлова. Напомню, этим летом Главное управление по ремонту и строительству дорог и мостов заключило 2 контракта для сноса гаражей в Сормовском районе. Работы общей стоимостью 40,5 миллионов рублей должна выполнить компания «Волготехстрой». К середине ноября подрядчику предстоит демонтировать нежилые здания в границах улиц Станционной и Щербакова, а также гаражи в кооперативах 25 Сормова, номер 3 по улице Калашникова и Левинка 2. Всего планировалось изъять свыше 750 объектов недвижимости, попавшие в зону строительства подземки. Нижегородцы назвали размер достойной для себя пенсии. Жители региона хотели бы получать в среднем чуть больше 56 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования «Суперджоп». За 10 месяцев их ожидания увеличились на 17,5%. Минувшую осенью нижегородцы назвали достаточной для достойной жизни пенсию в почти 48 тысяч рублей. Наиболее высокие ожидания у граждан в возрасте от 35 до 45 лет. В этой группе достойной считают выплату в среднем 59 тысяч рублей в месяц. У респондентов старше 45 лет запросы немного ниже 58 тысяч. У граждан 25-35 лет 56 тысяч рублей. Самые скромные ожидания оказались у молодежи до 25 лет 51 тысяча рублей. За прошлый год российские родители перевели детям 253 миллиона рублей за школьные успехи. Хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Такие данные получили Сбер и Рамблер энд Ко в безличном исследовании «Ко дню знаний». Анализировались данные переводов с сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях. Средняя награда за хорошее поведение составила 1100 рублей, за пятерку 881 рубль. А главным учебным предметом для денежной мотивации стала математика в 19% случаев. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
24: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
24: Валюта.
2: курс валют, установленный Центробанком на 1 сентября. Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 86 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
0: Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по количеству технологических аудитов, направленных на внедрение промышленной робототехники. С начала года эксперты Федерального и регионального центров компетенции проанализировали производственные процессы на более чем 20 предприятиях региона, сообщил премьер-министр промышленности области Максим Черкасов. В ходе аудитов специалисты оценивают потенциал автоматизации конкретных участков, подбирают оборудование, а также рассчитывают экономический эффект и сроки окупаемости проектов. Услуга для бизнеса предоставляется бесплатно. По итогам диагностики компании могут претендовать на государственную поддержку, включая промышленный кэшбэк, то есть компенсацию до 50% затрат на робототехнику, а также льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии на исследования. Аудиты уже охватили широкий спектр отраслей, включая производство автокомпонентов, стройматериалов, электроники, а также пищевую и химическую промышленность. Сделку ВТБ с Wildberries перенесли. Она будет закрыта ориентировочно в сентябре, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Решение принято в связи с тем, что Wildberries столкнулся с чрезвычайными событиями. В рамках ранее согласованных договоренностей ВТБ купит 5% в ВБ-банке с возможностью увеличения доли. ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ. Производитель вездеходов из Заволжья увеличит выработку на 28% благодаря бережливым технологиям. Заволжское предприятие «Специальные транспортные машины» оптимизирует производство снегоболотоходов, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Пилотным проектом на предприятии стал процесс сборки машины. Эксперты регионального центра компетенции, работающие с компанией в течение полугода, провели аудит и выявили 27 проблем в производственном потоке. Среди основных – излишнее перемещение персонала, неоптимальное хранение инструментов и ошибки в системах учета. Внедрение предложений экспертов позволит увеличить выработку на 28%, а также сократить время производства снегоболотохода на 26%, отметил Максим Черкасов. Кроме того, ведется подготовка двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем будут самостоятельно внедрять методики повышения эффективности на производстве. Напомню, предприятие «Специальные транспортные машины» специализируется на выпуске вездеходов, снегоболотоходов, прицепов к ним. На текущий момент в Нижегородской области бережливые технологии по федеральному проекту производитель труда внедряют 4 производителя спецтехники. Всего участниками программы в регионе стали 330 компаний. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем. Но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. По словам экспертов, какой-то особой дополнительной нагрузки для фермеров это не создает, но птицеводы от души покуражились в соцсетях. Все подробности прямо сейчас.
3: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
4: Граждане, куры, приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся! По одному подходи, будем маркироваться.
3: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
5: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс, скачайте, все Макс, скачайте. Без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взяли, чтобы вы были на учете. Поняли?
3: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
6: Ты сообщаешь службу о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И хариот вносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
3: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
7: Слушай, а если курица умерла? Это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
3: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
24: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
10: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Серебряный алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
24: История денег на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты. Можно получить сумму остатка на счете, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить только в рублях. Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала с начала года на 8,5%. Ее стоимость составила 8159 рублей, сообщил ТАСС зампред правления Роспродсоюза Дмитрий Леонов в кулуарах Восточного экономического форума. Он отметил, что дороже всего продукты стоят на Чукотке. Более 21 тысячи рублей эта корзина, а дешевле всего в Мордовии порядка 6,5 тысяч рублей. На фоне развития искусственного интеллекта 65% компаний уже столкнулись с дефицитом специалистов среднего звена. Об этом сообщили аналитики платежного сервиса А3. Там пояснили, что начинающим работникам оставляют меньше учебных задач и отдают их нейросетям. Практически половина HR-руководителей опасается, что сокращение стартовых задач в ближайшие 3-5 лет усложнит подготовку кадров более высокого уровня и сузит внутренний кадровый резерв компаний. Армия России поразила 2 судна с вооружением и боеприпасами и логистический центр в Одесской области, где хранили грузы для ВСУ. Сухогрузы с военным имуществом и боеприпасами поражены: один в порту Южный, второй в акватории Черного моря. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Страны ШОС должны стараться исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент Путин на саммите организации. Он также сообщил, что доля национальных валют торговли России со странами ШОС достигла 98%. Там же Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить координацию по урегулированию конфликта на Украине. 75% мужчин в России заняты в так называемых мужских сферах, а больше 80% россиянок в женских, таковы данные ВШЭ. Профессии, где мужчины и женщины представлены поровну, составляют не более 5%, хотя в Европе этот показатель в 5 раз выше. Замечает ли гендерный перекос предприниматели, а мы опросили бизнес. И с 1 сентября россияне могут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и в залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Как это работает, подробности на Business FM. Страны ШОС должны сделать все, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По словам российского лидера в торговле России со странами ШОС, 98% используются национальные валюты, объем этой торговли 400 миллиардов долларов в год. Си Цзиньпин на этом же заседании заявил о готовности Китая усилить координацию по регулированию конфликта на Украине. Накануне российские президенты и председатель КНР провели переговоры. До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что будет обсуждаться силы Сибири-2, и сегодня в китайском медиа заявили, что Пекин готов тесно сотрудничать с Москвой, в том числе и по этому проекту. Также накануне Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Тот затронул тему конфликта на Украине, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, и призвал двигаться именно в этом направлении. В ответ Путин заявил, что Россия, цитата, по этому пути и движется. Почему индийский премьер затронул тему конфликта на Украине, как можно подвести итоги переговоров с Пекином, мы поговорили с гендиректором Фонда нации энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
3: В последнее время очень много говорится о том, что Россия ужесточает свою позицию в этом конфликте. Было несколько довольно жестких заявлений Путина. Западная пресса об этом пишет постоянно. И даже визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа связали с тем, что американцы узнали что-то такое о том, что Россия собирается сделать. И опять возникла тема тактического ядерного оружия. Все это входит в Индию, особенно тема ядерки, потому что Индия давно отговаривает Россию от такого развития событий. общий контекст этих разговоров, мне кажется, и заставил Моди опять вернуться к этой теме. Позиция Моди всегда была крайне аккуратной. Он, кстати, вчера позвонил Зеленскому. Разговор с Путиным тут же был уравновешен и разговором, пусть и телефонным, с Зеленским. Поэтому Индия все время выступает с миротворческих позиций, потому что понятно, что у нее есть как минимум сложные отношения с Пакистаном. Этот конфликт она тоже в чем-то может проецировать и на свои отношения с Пакистаном. Поэтому Моди и пытается выступить здесь, готовить. Хотя постоянно сам вступает в военные конфликты с Пакистаном.
4: И не впервые уже лидеры стран говорят о мирном урегулировании конфликта на Украине. Казахстан призывал, и Турция. О чем это говорит нам?
3: Если мы говорим о Казахстане и Турции, кстати, сегодня планируется встреча Путина и с Эрдоганом тоже. Их интерес более утилитарен и понятен. Он связан с тем, что действительно военный конфликт переходит в новую, более серьезную фазу. Началась экономическая война, идет война портов. И все это приводит к тому, что судоходство в Черном море, если не парализовано, то находится в весьма проблемном состоянии. Для Казахстана очевидно, что это привело к временной остановке отгрузок из Новороссийска. Для Турции, соответственно, возникают риски заполняемости Босфора и Дарданелл. Поэтому здесь как раз их волнения, они все-таки отличаются от переживаний Моди, потому что их конфликт затрагивает напрямую.
4: А что не прозвучало по итогам встречи с Моди? О чем еще могли говорить?
3: Ну, на самом деле, сейчас наши отношения экономические достаточно неплохие, базируются на поставках нефти из России. Недавно вышла таможенная статистика Индии за июнь. 48% индийского импорта – это российская нефть, а западные агентства пишут, что в июле эта цифра даже более 50% была. И это, кстати, несмотря на то, что Соединенные Штаты не продлили исключение санкций. То есть 17 июня санкции-то действуют, и по идее Индия, вот в логике Вашингтона, российскую нефть, по крайней мере, от 4 подсанкционных компаний, которые в СДНЛСТ находятся, точно покупать не должна. Я думаю, что вот этот вопрос, он тоже обсуждался. Что будет, когда Соединенные Штаты начнут ужесточать санкционный режим? Я думаю, что эти аспекты тоже во время переговоров там в автомобиле, они наверняка затрагивались.
4: Была еще встреча с Си Цзиньпином, но вот там, кстати, в публичную плоскость вышла только тема безвиза с Китаем. А что по силе Сибири-2 многострадальной?
3: Я вообще сильно сомневаюсь, что Бишкек планировался как какая-то важная площадка для того, чтобы силу Сибирь-2 обсуждать. Загвоздка заключается в том, что такой контракт, как вы понимаете, подписывается на десятилетия вперед. То есть объем поставок предполагается довольно большой. Поэтому здесь ошибиться в начале очень проблематично. Да, конечно, вот там есть два ключевых вопроса. Это формула цены и система take-or-pay, бери или плати. Какие принципы вы заложите в начале, скажем, к чему будет привязана стоимость газа? С точки зрения take-or-pay, тут тоже важно, какие будут обязательства у Китая с точки зрения объемов приобретения. То, что переговоры затягиваются, это не обязательно рассматривать как исключительно, что Китай с позиции силы смотрит на Россию. На самом деле у нас тоже есть сейчас значимые аргументы. Закрыт Армуз, этот конфликт затягивается. Соединенные Штаты показывают, что в экономической войне с Китаем они намерены обрезать энергопоставки. В этом плане Россия становится все более важным поставщиком для Китая. И вот тут, получается, у каждой из сторон сейчас есть сильные аргументы, и она, поскольку понимает, что соглашение на перспективу десятилетий, каждая из сторон считает, что ее аргументы должны привести к тому, что другая сторона пойдет на компромисс.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда «Энергобезопасность». С ним беседовала Елизавета Глазоглавуца. В Бишкеке Владимир Путин встретился с иранским президентом Масудом Пезешкяном. Он заявил, что Россия солидарна с народом Ирана, отстаивающим свои интересы, оказывает Ирану необходимую помощь и поставляет нужные товары. Мужчинам станок, женщинам клининг. Так ли сильна гендерная сегрегация в России? Профессия, где мужчины и женщины представлены поровну, редкость, подсчитали исследователи Высшей школы экономики. Их доля составляет всего 4-5%. Для сравнения, в Европе этот показатель в 5 раз выше. 75% россиян заняты в так называемых

0: приняли на работу молодого парня. И даже мне сказали, что он закончил специализированное училище. Это меня удивило и обрадовало. А если, например, взять печатный цех, там у нас работают и мужчины, и женщины. Единственное, им тяжеловато подносить продукцию к своему месту работы, потому что коробки тяжелые получаются. Но именно по производительности, по скорости они ничем не уступают мужчинам. У нас, может быть, еще специфика в том, что я девушка, и мой партнер тоже девушка, и начальник производства у нас тоже женщина. И, как мне кажется, не все мужчины могут работать с начальством женщинами. Но у нас такое было, когда мы принимали мужчину, и прям видно, что ему с нами тяжело. Хотя, как мне кажется, у нас каких-то предвзятых отношений к мужчинам нет. Вот сейчас мы ищем начальника склада. У нас всегда были мужчины, но почему-то вот никак не можем найти подходящего человека. И как раз вот именно вчера я написала HR, чтобы она рассмотрела женщин на эту позицию. Может быть, у них как-то лучше получится.
1: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
2: Бухгалтерии, наверное, женщин больше. Связано с тем, что как-то мужчина... Нет, хотя у нас был как-то финансовый директор мужчина лет 5 назад. Сейчас женщина. Это не то, что мы мужчин не берем. Просто не привыкли. Второе, если говорить про завод, то на заводе мы, наоборот, берем больше и больше женщин, просто потому что мужиков нет. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то гендерные приоритеты. У нас, в принципе, людей не хватает. Мы там готовы брать кого угодно. Даже на классическом мужские специальности, то, что называлось бы раньше. Поэтому это все чушь, конечно, абсолютнейшая. Нету никаких ни приоритетов, ни ничего. Людей бы набрать на те специальности, которые есть. Вот и все.
1: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева.
3: В нашей сфере, это, наверное, технические специальности, инженерные, да, потому что мы эксплуатируем здания. И в этой области, конечно, у нас преимущественно мужчины работают, так, видимо, исторически сложилось. В остальных профессиях, можем сказать еще, наверное, да, это служба номерного фонда, там все-таки больше девушки работают у нас. Здесь работа связана все-таки с уборкой, с чистотой. А остальные, там, это если служба питания брать, да, то здесь нет приоритета. У нас и мужчины, и женщины, и служба приема и размещения также может подразумевать, да, смешанный персонал по гендерному типу, скажем так, да. Поэтому могу сказать, что есть приоритетные профессии, мужские есть приоритетные, женские, но, в общем-то, мы не зацикливаемся особо на гендерном неравенстве или равенстве.
4: Автор исследования профессор ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что более 70% различий с Европой объясняется высокой концентрацией одного пола внутри профессии. Этот перекос, по мнению экспертов, бьет и по соискателям, которым сложнее находить вакансии с достойным уровнем дохода, и по бизнесу. Компании тоже вынуждены выбирать не лучших специалистов, а тех, кто вписывается в гендерный шаблон. С 1 сентября россияне смогут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов. А также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Информацию о заявлении внесут в специальный перечень. Уведомления об этом появятся в личном кабинете заявителя на платформе госуслуги. А доступ к этим данным будет ограничен, его получит организатор азартных игр, единый центр учета переводов ставок и контролирующие органы. Комментирует директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Алабычев.
5: Самозапрет на участие в азартных играх нужен для того, чтобы человек получил некий такой период охлаждения, когда он сознательно пришел к тому, что он хочет избавиться от зависимости. Для него как раз избран минимальный срок, это на год. Человек подает заявление двумя способами, либо через портал госуслуг, либо придя в МФЦ. И тот и другой способ позволяет минимально на год подать некий самозапрет, попадает автоматически по истечению 12 часов с момента подачи заявления в реестр соответствующий. После этого вот год как минимум человек, исключается у него возможность делать ставки, либо осуществлять переводы для подачи этих ставок, либо посещать вообще эти места, где происходят азартные игры. Через портал госуслуг здесь нельзя будет это сделать по доверенности. То есть, условно говоря, какое-то уполномоченное лицо от себя, от своего имени направит для того, чтобы был сделан этот самозапрет. И особенность этого сервиса заключается в том, что человек сам осознанно пришел к такому выводу. Далее, если человек поставил срок себе минимально, а это минимальный срок год, вот тогда по истечению года, в течение 12 месяцев, он автоматически исключается из этого реестра. И если человек себе поставил время больше, чем год, например, 5 лет, у него есть возможность по истечению первого года подать заявление об отзыве самозапрета, и тогда по истечению 12 часов он будет исключаться.

0: исключен из этого списка.
1: Кирилл Албычев, директор департамента Минэкономразвития. Граждане смогут самостоятельно определить срок ограничений, но он не может быть меньше 12 месяцев. Досрочно отменить годичный самозапрет не получится.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Business FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Сеть магазинов «МВидео» и «Эльдорадо» за год сократилась больше, чем на 40%, с более 1100 до 638 точек. При этом оборот собственного маркетплейса вырос в 4 раза и превысил 17 миллиардов рублей. Компания объясняет сокращение сети тем, что делает ставку на маркетплейс и онлайн-продажи. В целом выручка за первое полугодие снизилась почти на 37%, а чистый убыток вырос до 36 миллиардов рублей. Рекламная выручка ChatGPT в пересчете на год достигла 1 миллиарда долларов. Рекламу в сервисе запустили в феврале этого года. И меньше чем за 200 дней рекламная платформа стала доступна более чем в 40 странах. Сейчас ей пользуются десятки тысяч рекламодателей. Dyson представила камеру Jet – зубную щетку с камерой и искусственным интеллектом. Во время чистки она сама находит промежутки между зубами и направляет туда струю жидкости. То есть одновременно работает и как щетка, и как ирригатор. Камера анализирует 28 изображений в секунду, а за чисткой можно следить через приложение. Новинка стоит около $500, примерно 43 тысячи рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Как дроны меняют платформенную экономику в России? Государство готовится взять под временное управление крупные логистические склады маркетплейсов. Озон с сентября собирается превратить в десятки тысяч маленьких логистических складов по всей стране стандартные ПВЗ. На фоне ударов по складам резко прибавило в клиентской базе свежеиспеченные маркетплейсом видео, а россияне начинают резко сокращать расходы на онлайн-торговлю, рассуждает колумнист БФМ Семен Новопроцкий.
0: Еще в начале этого года онлайн-торговля и маркетплейсы казались едва ли не самой перспективной и быстро развивающейся отраслью российской экономики. Сейчас это кажется одной из самых уязвимых отраслей российской экономики в связи с тем, что логистика и экономическая война, к сожалению, стали реальностью наших дней. На этом фоне происходит трансформация, пока еще не определенная, самой сути платформенной экономики. Государство вынуждено принимать меры для защиты критической инфраструктуры. Но как будет устроено, такая защита пока не ясна. По исполнению указа президента, Минпромторг и бизнес сформировали список из 167 объектов критической инфраструктуры, которые могут перейти во временное управление, если не смогут быть своевременно восстановлены в случае атаки на них. При этом важно, что это не список компаний, а список объектов. Может оказаться так, что логистический объект одной компании окажется под управлением государства, а другой логистический объект этой компании окажется под управлением самой компании. И тогда уже совершенно не ясно, кто реально управляет и владеет компанией. Если Wildberries, по крайней мере, не публичная компания, это не отражается формально на ее капитализации, то Озон публичный, он торгуется на бирже. Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа, и который просит, в частности, разъяснить Российский союз промышленников и предпринимателей, что считать несвоевременным восстановлением объектов после атак на критическую инфраструктуру. Понятно, что всегда есть угроза повторных атак, и кроме того, совершенно ясно, что деньги, которые должны быть потрачены на восстановление, не закладывались в бюджеты компаний-собственников. Еще одна проблема – то, как собираются перестраивать логистику маркетплейсы. Озон объявил о том, что он будет продавать и хранить часть товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. И на самом деле, если придется так или иначе хранить товары непосредственно в пунктах выдачи заказов, это меняет всю бизнес-модель, на которой строились эти маркетплейсы. К тому же нет никаких гарантий того, что на такие маленькие пункты выдачи заказов тоже не будет атак. Любые несколько атак на такие пункты, хотя у того же Озона их больше 80 тысяч по всей России, могут привести к тому, что и они окажутся уязвимыми, и люди будут перестраивать свое потребление. Первые признаки того, что люди начали реагировать на такие атаки, уже отражаются в статистике. По данным Сбера, в августе россияне потратили на онлайн-торговлю на 15% меньше, чем в июле, и хотя пока еще показатели год к году растут, этот рост замедлился вдвое. Платформенной экономике придется перестраивать логистику, банкам придется закладываться на то, что многие селлеры и крупные маркетплейсы могут не расплатиться вовремя с кредитами. Уже есть меры поддержки селлеров, но как долго это продлится, совершенно не ясно. И важно понимать, что будущее платформенной экономики в России теперь во многом зависит от решений, которые явно не могут быть только чисто экономические.
1: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Полный его комментарий на сайте bfm.ru.
9: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
1: Ну что ж, вечером индекс Мосбиржи прибавляется почти 0.5%, хотя днем мы были и повыше, даже выше 2200 пунктов, но тем не менее пока ситуация в пользу роста.
10: Ну, в пользу роста, да, вчерашний запал, он как-то так немножко растворился, но тем не менее остается, все-таки попытки расти, они сохраняются, но 2200 брали хорошо бы было там и повыше постоянно. Какое-то время, может быть, и тогда еще повыше пошли, пока не очень получается. Ну, понятно, что рынок отыгрывал много новостей накануне, в частности, новости, которые касаются и встречи министров финансов Российской Федерации и США, хотя, в принципе, ну, там особо-то большого позитива вряд ли можно было вынести из этой встречи, но, тем не менее, сам факт того, что Россия присутствовала на вот этом большом саммите, где принимали участие министр финансов и главы центральных банков 20 стран, это хороший признак на самом деле, и есть чему порадоваться. Были бы еще результаты. Ну, результаты компании демонстрируют, конечно, и не все отчеты за первое полугодие или за второй квартал нравится рынку. Ну, вот, допустим, сегодня такой явный лидер падения бумаги Полюса, теряют они аж 6%. Вроде отчет-то был не такой уж и плохой, но там операционные показатели все-таки слабенькие, что касается объемов реализации или продаж золота. Неплохие финансовые показатели, ну, тоже, видимо, рынок хотел большего. Здесь, пожалуй, самое главное то, что в рамках этого отчета компания еще раз подтвердила планы по отказу от дивидендных выплат до 2030 года. Вот когда появилась эту новость еще ранее. Тогда акции «Полюса» стали стремительно терять свои позиции. Ну и, как мы видим, все это продолжается. Ну и сегодня вот в лидерах роста бумаги «Озона». Наконец-то рынок к ним присмотрелся. 4,5% прибавляют. Ну, «Озон» падал по понятным причинам на фоне атак беспилотников на логистику. И вот появились новости, то, что «Озон», в принципе, даже потихонечку выходит на внешние рынки, и компания сообщила о выходе на рынок Монголии. Видимо, это и стало такой причиной ажиотажа вокруг бумаг «Озон». В целом, да, рынок смотрится пока на самом деле неплохо, что не скажешь про российский рубль. Он вернулся к падению после отскока технического. Все-таки в понедельник наблюдали мы технический отскок после безоткатного практически падения прошлой неделе, ну, это падение вернулось. Видимо, все-таки китайский юань превысит 13 рублей. На прошлой неделе не особо получилось. Сейчас 12 рублей почти 93 копейки стоит китайская валюта. Доллар США тоже вернулся к росту и потихонечку подползает к уровню 87 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт.
11: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама. ТЭН-400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭН-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Слова, проверенные делом.
15: Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что вас обокрали, только потому, что противоположная сторона оказалась умнее вас. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
14: Слова, проверенные делом. На «Бизнес FM».
16: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Юта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», «Между делом», вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
18: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в этом поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
17: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
19: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении новых партий ракет-перехватчиков для систем «Патриот» Киеву. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, министерская встреча в Ирландии не достигла никаких успехов, хотя звучали призывы и были разговоры, но этим все и ограничилось. Греция и Испания не взяли на себя обязательств по поставкам, несмотря на давление со стороны НАТО и Евросоюза. Следователи выпустили из СИЗО делового партнера бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко, так как сочли его непричастным к инкриминируемым преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. С Даниленко сняли обвинение по делу об убийстве. РЖД запустили с сегодняшнего дня оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Об этом сообщили в компании. Цифровым рублем пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». Мощная гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду обрушится на Москву вечером. Об этом предупреждают синоптики. Жители столицы просят не парковать машины под деревьями и самим не укрываться под ними. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом на полях саммита ШОС. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации, поставляет нужные товары. Президент Ирана подчеркнул, что эти отношения являются стратегическими, они помогают в противостоянии США. Сейчас Путин проводит встречу с президентом Эрдоганом. В Владивостоке стартовал 11-й Восточно-экономический форум. В его ходе ожидается заключение сделок на рекордные 6,3 триллиона рублей. Пока же участники форума отмечают очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. И в России сокращается число баров. В Москве, по данным 2G, за год закрылся каждый седьмой. Среди причин эксперты отмечают дорогой алкоголь и непьющих зумеров. Мы опросили владельцев баров из разных регионов, как они объясняют происходящее. Подробности на Business FM. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом. Лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент Путин заявил, что российский народ солидарен с народом Ирана, который отстаивает свои интересы. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации, поставляет нужные товары.
22: Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная сессия. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 учебных годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек. 702 из них обучаются за счет средств российского бюджета.
21: Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что российско-иранские отношения являются стратегическими, а не помогают Исламской Республике в противостоянии. А со Штатами также он выразил уверенность в том, что Иран выйдет победителем. Встречу комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШИ Александр Наджаров.
2: Конечно, это подтверждение поддержки. В целом, на протяжении уже 25-го года, можно сказать, с 12-дневной войны, на уровне политических высказываний мы эту поддержку Ирану выказывали. Понятное дело, что речь идет не только о политической риторике. Безусловно, мы Ирану и поставляли, и поставляем вооружение, военную технику. Безусловно, я думаю, была оказана поддержка в ходе вот этого текущего конфликта со Соединенными Штатами в части целеуказания. Я думаю, что и обмена разведданными, хотя в этом отношении надо отдать должное, что, собственно, сами разведывательные источники Ирана тоже хорошо очень работают в заливе. Поэтому, в целом, это просто еще одно подтверждение того, что в конфликте Ирана, США и Израиля мы находимся плюс-минус на стороне Ирана, пусть об этом мы открыто и не заявляем.
21: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ. Накануне Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. А после сегодняшней встречи с Масудом Пезишкианом российский президент отправился на переговоры с турецким лидером. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкие отношения достигли самого высокого уровня за всю историю. А Владимир Путин отметил, что Турция один из привилегированных партнеров России во внешней политике и в экономике. А деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки 50 пунктов. Близкие значения фиксировались весной, затем в июне и июле индекс поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта, сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно выросли операционные расходы. Компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global, и все это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли.
3: «Бизнес говорит».
4: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
23: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нету заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нету. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
24: Ожидания у вас какие-то есть?
23: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
24: Где самая большая сложность?
23: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бич все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договора тоже долго. Видно, желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось бы.
4: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
25: По сравнению с зимой сейчас получше заказами, но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных, то есть после отгрузки. Вот представляете, если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
24: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе позволить.
25: Да, то есть заказы, хочешь заказ, бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас вот на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
24: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
25: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что несвоевременные оплаты идут.
4: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
26: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, ну, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, ну, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо и связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, и поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих, многие вообще остановили продажи, и это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
0: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг. Первый день в F2026 очереди, повышенные меры безопасности и 5G без интернета. О том, как стартовал 11-й Восточно-экономический форум, обозреватель бизнес-фэм Евгений Перельчук с места событий.
1: Погода в этот раз подвела. С утра идет дождь, временами прекращается, а потом начинается опять. Участников ВЭФ прямо с утра встретила огромная очередь на входе перед первым КПП. Она растянулась на пару сотен метров, наверное, и все это еще под дождем. Раньше таких очередей в прошлые годы здесь я не наблюдал. Все это, как обычно, связано с мерами безопасности. Они на ВЭФе обычно довольно жесткие, но в этом году организаторы прыгнули выше головы. Главной новостью дня стало обязательное изъятие пауэрбанков у участников, чего тоже раньше не было. У журналистов только об этом и разговоры. Все-таки наша работа напрямую от пауэрбанков зависит. Я оставил его в отеле. Здесь на форуме урна рядом с КПП уже ими завалена. В общем, все бегают, ищут зарядки. Чтобы попасть на площадку, надо пройти 2 досмотра подряд. Ну, в общем, хуже, чем в аэропорту. Естественно, нет ни интернета, ни GPS, за исключением Wi-Fi на форуме. Акватория закрыта для судов. В самом городе много блокпостов. Обстановка в целом такая, напряженная. На улице Дальнего Востока, в бухте Аякс, в этом году мобильные операторы тестируют долгожданные и многострадальный 5G. Это прям такая вся современная Россия в миниатюре. То есть мобильного интернета на площадке нет, все заблокировано и ограничено. Зато вот 5G есть, и новые технологии внедряются. Все традиционные стенды ВЭФ на месте. Здесь и бизнес, и СМИ, и банки, и госорганы. От Генпрокуратуры до Роспотребнадзора. Очень много в этом году на форуме таких сказочных мотивов. Обыгрываются русские пословицы и поговорки. Много всяких таких тематических игрушек. Например, на форуме нашел сразу 2 неваляшек 4-метровых. Может, есть где-то еще. Неваляшка здесь символизирует, так сказать, несгибаемость российской экономики. Если оценивать субъективно, стенды в этом году все такие же красивые, с придумкой, есть оригинальные идеи, но сама программа форума стала как будто чуть скромнее. Атмосфера на площадках не такая позитивная, как раньше. Я не могу сказать, что настроение участников унылое. Скорее, оно настороженное. То есть туркомпании и аналитики, к слову, отметили, что бронирование на период форума стало меньше, чем в прошлом году. Народу на площадках визуально тоже как будто стало поменьше. Но при этом топ-менеджеры все на месте. Компании сокращают именно сами делегации. То есть есть такой тренд на скромность и экономию, и разумное потребление в этом году. Владимира Путина ждут здесь 3 сентября. Как обычно, он примет участие в пленарном заседании.
0: Евгений Перельчук, обозреватель бизнес-фэм. Сделки в этом году на ВЭФ могут заключить на рекордные 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные известиями эксперты. В прошлом году объем подписанных соглашений составил около 6 триллионов. Тем не менее, рост показателей, скорее всего, замедлится по сравнению с предыдущим периодом.
5: Реклама.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
9: Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств уст получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
19: Особая пенсия на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
19: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
19: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
19: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
19: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
19: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вышла на 2-е место среди российских регионов по количеству ИИ-решений, размещенных на платформе «Цифровой регион». Наш регион представил 26 проектов и сравнялся по этому показателю с Московской областью, сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале. 1-е место в рейтинге, по его данным, занимает Челябинская область. Все размещенные на платформе решения прошли модерацию, которая подтверждает эффект от их внедрения и возможность тиражирования в других регионах. Среди нижегородских разработок – система компьютерного зрения, распознавание синтеза речи, обработки естественного языка и рекомендательные сервисы. Также регион представил систему дистанционного мониторинга лесных пожаров и сервис поиска пропавших домашних животных. Решения могут применяться в транспорте, логистике, безопасности, здравоохранении, строительстве, городском хозяйстве и ЖКХ. В Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект, в рамках которого многодетные семьи получат скидку на поездки в такси, сообщает НИА Нижний Новгород. Скидка 30% будет действовать по тарифам детский и эконом. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в Центр социальной поддержки или МФЦ. В результате семьи получат промокоды для приложения «Яндекс.Гоу». Помимо Нижнего Новгорода, пилотный проект также запустят в Челябинске и Краснодаре. Программа продолжит действовать и в Уфе. Акция продлится до конца года. Сделать МРТ нижегородцы теперь могут без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациенты по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы. Правительство Нижегородской области второй раз за год сокращает штат территориального фонда обязательного медицинского страхования. С 1 ноября штатная численность составит 259 единиц вместо нынешних 268, следует из постановления. Фонд оплаты труда при этом сократят на 2,5 миллиона. Еще одним постановлением изменена структура территориального фонда ОМС. Из нее исключат филиалы в Лыскове, оставив их только в Семенове и Арзамасе. Ранее структуру исключили филиалы в Павлове и Дзержинске. Губернаторский сад на территории Нижегородского Кремля благоустроят до конца года. Комплексными работами занимается компания «Дерон», сообщили в управлении делами регионального правительства. На территории в районе Зачатевской и Борисоглебской башен подрядчик построит амфитеатр, подпорные стенки вдоль склонов, лестницы, обустроит сеть пешеходных дорожек в прогулочной зоне, системы водоотведения, автоматического полива, высадит газон и зеленые насаждения, а также установит малые архитектурные формы. Золотовары в России за год подорожали в среднем на 10-30%, пишет российская газета. В частности, корма прибавили около 7%, а наполнители 10%. При этом основную часть прибыли для магазинов составляет выручка от кормов для животных. Цены на них поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». Чтобы ее получить, нужно приобрести новое оборудование, установить его и нанять новых сотрудников, которые бы его обслуживали, что и сказалось на стоимости. На фоне роста цены владельцы животных экономят на необязательных покупках. Например, спрос на игрушки снизился на 15%, а на домики на 10%. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
19: Валюта.
13: Курс валют, установленный Центробанком на 1 сентября. Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 86 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
12: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла, который состоится в Москве 22-23 сентября. Е-ритейл-форум – специализированная деловая площадка, посвященная технологиям, цифровым решениям и инновациям, определяющим развитие современной розничной торговли. На одной площадке соберут лучшие отраслевые практики, успешные кейсы и технологические решения, которые уже доказали свою эффективность и помогают бизнесу ее повышать. За два дня работы форум объединит более 300 спикеров, свыше 200 компаний ритейла и маркетплейса, более 100 экспонентов, а также IT-директоров и технических специалистов, представителей финансового сектора и платежной индустрии, собственников малого и среднего бизнеса. Среди участников форума крупнейшие компании российского рынка X5, Магнит, Лента, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Детский мир, Ламода, Озон, Wildberries & Rus, Яндекс, Спортмастер, СДЭК, Почта России, Купер и другие, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Деловая программа объединит более 50 мероприятий, посвященных актуальным вопросам современного ритейла. В центре внимания эффективности современных IT-решений, покупательский опыт, платформенная экономика, ИИ-агенты, стратегия роста селлеров на маркетплейсах, роботизация, логистика, инструменты для развития малого бизнеса и другие вопросы, которые сегодня находятся в центре внимания профессионального сообщества. Кроме того, на выставке, которая будет действовать в рамках форума, участники смогут ознакомиться с новейшими разработками рынка. Дополнит экспозицию специальные форматы взаимодействия, которые позволят провести серию деловых встреч, установить новые партнерские связи, представить инновационное решение крупнейшим игрокам рынка и обсудить перспективы реализации совместных проектов. Мероприятие запрещено для детей. Еще три резидента «Квантовой долины» компании «Этерна», «Реверс Системс», «НПК» и «Техмаш» стали малыми технологическими компаниями. Включение в реестр МТК открывает им доступ к федеральным мерам господдержки. Всего в Нижегородской области насчитывается более 150 малых технологических компаний, в том числе 25 резидентов «Квантовой долины», уточнили в Корпорации развития Нижегородской области. Среди новых включенных в реестр компании «Этерна» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для психоэмоциональной коррекции и обучения практикам саморегуляции. Он объединяет VR-приложения и аналитические модули. Reverse Systems разрабатывает и платформу предиктивной аналитики для повышения управляемости компании и оптимизации затрат на управление персоналом. НПК «Интехмаш» создает уличные отделочные материалы с динамическими и 3D-эффектами. Нижегородскому бизнесу помогут войти в новый сезон деловой активности. НБД Банк запустил акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям начать деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Минцифра в своем канале ВМАКС сообщила, что операторы «Большой четверки» — это Мегафон, Билайн, Т2, МТС — смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. И далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. Айфона, например, пока что нет. Все подробности прямо сейчас.
14: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
14: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
16: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейсы, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотные транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которые есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
14: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Убадоев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, который обменивали по курсу 1000 реалов за один крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену крузейра пришел новый крузейра, потом крузада, следующим стал крузейра реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате 1 реал 94 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США. Курс истории или история курса на Business FM. Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Москве 18.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода до 9 марта 2027 года. Для граждан, чей валютный вклад или счет был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денег на 0 часов московского времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Причиной продления мер стало сохранение санкции против России, пояснили в Центробанке. Минфин разместит ОФЗ с плавающей ставкой 2 сентября, впервые с июля. Ведомство проведет аукцион по продаже облигаций выпуска 29031 с погашением в 2042 году. 20 июля Минфин объявил о приостановке размещения ОФЗ, объяснив это рыночными условиями. На тот момент для министерства было слишком дорого заимствовать средства при доходностях около 16%, указывали аналитики. Диагноз сверхожирения может появиться в России. С таким диагнозом пациентам перед подготовкой к операции будет рекомендовано похудение не менее чем на 5%. Это следует из проекта клинических рекомендаций по ожирению, подготовленного российскими врачами. Документ опубликован для общественного обсуждения. Сверхожирением предлагается считать состояние, при котором индекс массы тела и МТ превышает 50. МТ рассчитывается как соотношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Праздничного фейерверка на День города в Москве в этом году снова не будет. Власти отменили салют 5 и 6 сентября из-за мер безопасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Страны ШОС должны стараться исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент Путин на саммите организации. Там же и Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить координацию по регулированию конфликта на Украине. Кроме того, Пекин подтвердил готовность сотрудничать с Москвой по проекту «Силы Сибири-2». Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа показал 48,8, в июне-июле он был выше 50. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, выросли операционные расходы, спрос снизился, говорится в отчете S&P Global. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли. И с 1 сентября россияне могут добровольно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги. Как это работает? Подробности на Business FM.
19: Это Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: А сейчас с теми, кто в теме. Как расплатиться цифровыми рублями? Почему банкирам не очень интересны новые формы национальной валюты? Почему мошенникам будет сложно украсть цифровые рубли? Об этом в интервью «Бизнес FM» рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
19: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
18: В студии Михаил Задорожный, и сегодня у нас валютная тема. С 1 сентября стартует широкое внедрение цифрового рубля. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. И сегодня у нас на связи Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Ну вот по вашим ощущениям, по вашим впечатлениям, по вашим данным, бизнес, обычные люди знают, что такое цифровой рубль, и вообще понимают, что им надо сделать, чтобы начать им пользоваться с 1 сентября?
20: Ну, я бы так сказал, системно значимые банки, которые должны обеспечить использование цифрового рубля, знают, что делать. Они уже подготовили всю свою инфраструктуру для того, чтобы обслуживать клиентов, которые захотят оплачивать или получать оплату цифровыми рублями. Некоторые представители бизнеса были включены в тестирование цифрового рубля в своих расчетах, платежах. Ну и некоторые граждане, примерно около 5000, также были вовлечены в процесс использования цифрового рубля. Я, как известно, первым получил зарплату цифровыми рублями, ну и уже использовал цифровой рубль для оплаты покупки товаров в магазине, который принимал цифровые рубли. Ну и пообедал, тоже оплатив этот обед цифровыми рублями. Сделал благотворительные взносы две организации, которые принимали цифровые рубли.
18: Давайте вот чуть-чуть подробнее. Вот как это происходит?
20: У меня, как и у подавляющего числа наших граждан, есть в смартфоне банковское приложение. И я, зайдя в это банковское приложение, открыл. У меня была такая возможность, поскольку я был участником эксперимента, открыл страничку, связанную с цифровым рублем. Эта страничка, на самом деле, обеспечивает переход от обычных банковских приложений к приложению Центрального банка. Ну и дальше уже начал работать, переводить деньги, используя уже платформу Центрального банка для перевода цифрового рубля.
18: Крупные сети, да, ритейл, маркетплейсы, они уже отрапортовали о готовности к расчетам цифровым рублем. Но мы недавно делали материал, опрашивали бизнес. Вот далеко не все оказались готовы к этому цифровому рублю. Это вот почему так, как вы думаете?
20: Ну, я думаю, что это консерватизм мышления. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Можно перефразировать эту фразу: пока не наступил момент использования цифрового рубля, то и зачем? Я встречался со студентами в Чувашском университете и спросил, кто использует криптовалюты. К моему удивлению, 30% зала, вот аудитории, подняли руки. Я к тому, что молодежь быстрее ко всему этому тянется, к этим новшествам, потрогать, пощупать. И я спросил, будете ли пользоваться цифровым рублем? Да, конечно, будем проверять, что это такое новшество и какие преимущества.
18: Не так давно, в июле, если не ошибаюсь, Герман Греф заявил, что цифровой рубль ему не интересен и не нужен ни как физлицу, ни как главе банка. Ну, тогда возникает вопрос, а кому вообще нужен цифровой рубль?
20: Ну, если переводите деньги с одного счета на другой счет, кому-то переводите деньги. К сожалению, если вы это осуществляете в банковской системе, одним из банков, как известно, руководит Герман Греф, то вы платите банку там за определенные транзакции. Особенно платят юридические лица, эквайринг, платежи. Они довольно крупные суммы составляют. Естественно, банки на этом зарабатывают. В данном случае эквайринга практически не будет. Юрлица будут платить 0,3% от суммы сделки. Эквайринг больше 1%, зачастую 1,5%, а иногда и 2% бывало. Поэтому в этом плане банки могут потерять часть заработка, поскольку расчеты перейдут в информационную систему Центрального банка. Поэтому те, кто руководит коммерческими банками, естественно, не очень заинтересованы в том, чтобы эти вот операции уходили из банковской системы.
18: Ну хорошо, а для людей-то чем ценен цифровой рубль? Вот им же для того, чтобы расплатиться, его надо сначала конвертировать из безналичных рублей.
20: Нажали на две кнопки. На кнопку в коммерческом банке, где вы держите деньги на счете, деньги благодаря нажатию второй кнопки переходят в информационную систему Центрального банка, уже превращается в цифровой рубль. Они, кстати, равны, что на счете в банке, что на счете в информационной системе Центрального банка, то есть один к одному. Дальше нажимаете на требовательную кнопку и отправляете деньги туда, куда хотите отправить. Вот и все.
18: Значит, если я правильно, опять же, понимаю, если у тебя есть кошелек в системе ЦБ с цифровым рублем, эти рубли там лежат, но с ними ничего не происходит, никаких процентов по ним не начисляются, да?
20: Да. Вы не можете формировать депозиты на счете Центрального банка, в информационной системе Центрального банка. Ну и никаких дополнительных платежей вы не сможете получать в этой информационной системе. Если вы хотите зарабатывать на тех деньгах, которые у вас есть, то в данном случае вам лучше держать деньги на счете кредитной организации. И, кстати, я уверен, что вот внедрение цифрового рубля как раз подвигнет кредитную организацию, но включает различные стимулы для людей и для бизнеса, чтобы деньги все-таки находились не на платформе Центрального банка, а в коммерческих банках. Это тоже благо, поскольку от этого выиграют клиенты коммерческих банков. Они, ну, по

0: те же цифровые рубли, бюджетную систему республики, но мы как бы опробовали саму инфраструктуру, как она работает. Дальше мы отрабатываем идею смарт-контрактов, когда деньги будут автоматически переводиться исполнителю госконтракта, и там люди не будут фактически задействованы. Компьютер будет определять, в какой момент, сколько денег должны будут переводиться исполнителю госзаказа.
1: Регулярно появляются публикации о том, что зарплаты бюджетников, социальные выплаты, пенсии, все это переведут на цифровой рубль. ЦБ это регулярно опровергает, и все равно эта тема время от времени возникает. Вот с чем вы это связываете и как к этому относиться?
0: Я думаю, что прежде всего идет информационная атака, причем из-за рубежа. Все, что можно использовать для раскачки моральной обстановки, политической обстановки, ну, задействуется. Естественно, все, что новое, все, что неизведано, не опробовано людьми, оно является таким хорошим инструментом, который можно задействовать для того, чтобы покачать нервную обстановку. Это бред, ну и только практика сможет опровергнуть этот бред. Но практика уже наступает с 1 сентября текущего года, поэтому люди быстро увидят, что никто никого заставлять не будет по использованию цифрового рубля. Не хочешь — не ешь. Вот и все.
1: Короткий вопрос. Мошенники, кибермошенники, там телефонные мошенники, какие угодно мошенники, они смогут украсть цифровые рубли?
0: Посмотрите, здесь двойная защита. То есть цифровой рубль лучше защищен, чем рубль, который находится в банковской системе коммерческих банков. Поскольку, чтобы войти на счет, где лежит цифровой рубль, то есть счет в инфраструктуре центрального банка, ему надо преодолеть две преграды. Сначала войти в инфраструктуру коммерческого банка, и, преодолев инфраструктуру коммерческого банка, надо преодолевать инфраструктуру центрального банка. Она очень и очень защищена.
1: Чего мы ожидаем от внедрения цифрового рубля? Ну и, собственно, когда можно будет говорить о каких-то первых результатах?
0: Ну, первое, что я ожидаю, это как раз вот использование цифрового рубля в бюджетном процессе. Ну и дальше я уверен, что и коммерческие предприятия включится в этот процесс. Многие предприятия испытывают проблемы, когда они финансируют какой-то проект, тоже сталкиваются с тем, что деньги не по целевому назначению уходят. И в результате проект рассыпается. Как раз в этом направлении я ожидаю, что активно будет задействован цифровой рубль, то есть финансирование бюджетных программ и тех проектов, которые бизнес хочет реализовать. Первые итоги будем подводить уже, я думаю, в начале следующего года. И, очевидно, тема цифрового рубля тоже будет в центре внимания.
1: Ну что ж, теперь мы тоже в каком-то смысле в теме цифрового рубля. Мы беседовали с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: А с главой Домского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым беседовал Михаил Задорожный. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом.

0: Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Сеть магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо» за год сократилась больше, чем на 40%, с более 1100 до 638 точек. При этом оборот собственного маркетплейса вырос в 4 раза и превысил 17 миллиардов рублей. Компания объясняет сокращение сети тем, что делает ставку на маркетплейс и онлайн-продажи. В целом выручка за первое полугодие снизилась почти на 37%, а чистый убыток вырос до 36 миллиардов рублей. Рекламная выручка ChatGPT в пересчете на год достигла 1 миллиарда долларов. Рекламу в сервисе запустили в феврале этого года. И меньше чем за 200 дней рекламная платформа стала доступна более чем в 40 странах. Сейчас ей пользуются десятки тысяч рекламодателей. Dyson представила камеру Jet – зубную щетку с камерой и искусственным интеллектом. Во время чистки она сама находит промежутки между зубами и направляет туда струю жидкости, то есть одновременно работает и как щетка, и как ирригатор. Камера анализирует 28 изображений в секунду, а за чисткой можно следить через приложение. Новинка стоит около $500, примерно 43 тысячи рублей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. В России вступил в силу закон, который регламентирует трансграничные расчеты в крипте. При этом криптовалюта уже достаточно популярна у российских импортеров, продолжает руководитель продуктов для ВЭД в Т-банке Владислав Бокун.
3: Закон, который вступил в силу, не то чтобы разрешил то, чего до него не было абсолютно. При этом, как механизм, он уже существовал, и, соответственно, мы уже предлагали это нашим клиентам. На текущий момент у нас эти механизмы существуют примерно полтора года, и уже сейчас у нас клиенты проводят платежи за рубеж в криптовалютах примерно на несколько миллиардов рублей в месяц. Сама криптооперация проходит практически мгновенно, это секунды, минуты. Есть срок на подготовку операции в зависимости от механизма, который используется для проведения платежа. Это либо дни для согласования документов с внутренними службами импортера-экспортера, либо часы в случае, если внутренние службы экспортера-импортера на все готовы, и нам нужно только найти ликвидность под его операцию. Сама же операция с момента, когда мы ликвидность клиент подтвердил курс, занимает минуты. Конкретно по криптовалютам ценники варьируются очень сильно от 0,3 до 1,5-2% в зависимости от направления, от суммы, от того, нужно ли на стороне получателя переводить деньги в фиатную валюту и выплачивать в итоге получателю фиатной валюты, или же он готов принять на свой собственный кошелек криптовалюту.
4: И каков ваш прогноз по международным расчетам с использованием криптовалют? Будет расти объем?
3: Да, однозначно они будут расти, потому что сам способ неплохой, сам способ имеет большие преимущества перед другими каналами проведения переводов, собственно, скорости, о которой мы с вами уже говорили, прозрачность. Импортеры и экспортеры могут сами подтвердить, что операция действительно состоялась и деньги дошли получателю. Много кто на рынке боялся пользоваться криптовалютами. Вступивший в силу закон снимает этот страх и, соответственно, рынок однозначно будет расти.
2: Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД в Т-банке. Закон о цифровых валютах и цифровых правах был принят Госдумой в июле. В начале августа его подписал президент. Основные положения закона, в том числе об использовании криптовалют для внешнеторговых расчетов, вступили в силу 1 сентября. Однако отдельные положения документа начнут действовать в следующем году.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
2: Но основные торги на Мосбирже подходят к концу. Чуть более 0,5% прибавляет индекс Мосбиржи, хотя в моменте рост был заметно выше. Ну и нефть вечером даже ускорила рост. При этом рубль сегодня демонстрирует совершенно обратную динамику. Вчера рубль подскочил, сегодня настолько же примерно упал.
5: Ну, что касается рубля, это еще раз подтверждает то, что был просто-напросто технический отскок, который мы наблюдали накануне после длительного падения. Причем, если вспомнить прошлую неделю, то там вообще практически безоткатное падение было российского рубля. Ну и, конечно, такое некое техническое движение мы в понедельник наблюдали. Можно сказать, что закрытие позиций для рубля коротких, скажем так, позиций против российского рубля. Вот сегодня вновь спекулятивная игра против рубля продолжилась. Ну, сейчас довольно комфортно играть против рубля. Там каких-то особых препятствий нету, кроме как раз технических моментов. Банк России покупает по-прежнему валюту и будет покупать. Кстати, интересно будет посмотреть, какие все-таки объемы будут уже в будущем периоде. Ну, условно, это сентябрь до начала октября. Третий рабочий день, это 3 сентября, то есть уже скоро мы узнаем новые данные от Минфина, как дальше будет действовать ведомство в рамках бюджетного правила. Естественно, будет покупать, но большой вопрос, какие объемы будут, какими объемами будет Минфин оперировать в рамках бюджетного правила при покупке валюты. Если они возрастут, ну, пожалуйста, игра против рубля будет оправдана абсолютно. А приток валют, как говорят на рынке, не так уж и много. Ну, конечно, есть, но здесь есть некоторые препятствия, и, соответственно, валюта поступает не быстро. Так что вот эта ситуация с рублем может еще ухудшиться в ближайшем будущем. Что касается цен на нефть, смесь Brent перешагнула $92.5. Сейчас $92.63. И неспокойно, вновь неспокойно в Персидском заливе, в Ормузском проливе в частности. Ну, то, что в понедельник, в ночь на понедельник обменялись ударами США и Иран, это рынок уже, скорее всего, учитывает в ценах, хотя не учитывает последствия всего этого. Пока по факту мы наблюдаем вот эти цены на нефть. Но есть еще сообщение от тех компаний, которые отслеживают трафик, движение судов, танкеров. И вот греческая компания по управлению морскими рисками сообщает о том, что один танкер, принадлежащий Саудовской Аравии, второй танкер, принадлежащий Южной Корее, это супертанкеры, подверглись атакам при попытке покинуть Персидский залив. И все это практически в одно и то же время. И еще сообщение от компании Кейплер. Она говорит о том, что в понедельник через Ормуз прошли всего 5 коммерческих судов. Не уточняется, танкеры это, не танкеры. Но рынок нефти, конечно, больше всего интересует все-таки, какие грузы везли эти суда. Ну, 5 прошло. Среднее значение за последние 10 дней было 14. То есть эскалация привела к такому довольно резкому сокращению движения через Ормузский пролив, чего и следовало ожидать на самом деле. Еще один фактор, на который, конечно, рынок не может не обращать внимания, это такой сильнейший фундаментальный фактор, это падение запасов по всему миру. И на рынке, конечно, говорят некоторые аналитики, специалисты, что сильно сокращается запас. И, конечно, все смотрят за запасами в крупнейших экономиках, в США, в Китае. В Китае говорят о том, что сейчас грядет период спроса сезонного, и запасы еще больше сократятся. Что касается США, то обратимся ко вчерашним данным Минэнерго этой страны, и еще на 3 100 000 баррелей снизились запасы сырой нефти в США. Это стратегический резерв. Это не коммерческий, а стратегический резерв. И сейчас общий уровень 286 600 000 баррелей. А это минимум. минимум с 1982 года. То есть этот фактор тоже является фактором, который рынок трактует в пользу роста. Ну, что касается уже нашего рынка акций, то растущий нефть не то, что сильно помогает расти рынку, но не мешает. Во всяком случае, это уже хорошо. Прибавили 0,4%, закрылись 2187 пунктов по индексу Московской биржи.
6: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Ну что ж, новости из Германии. Глава МИДа этой страны сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Ну, очевидно, за этот месячной давности инцидент Германия собирается возложить вину на Россию, хотя Москва отрицала причастность любую. Также власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, сообщил глава МИДа. Российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. И Германия инициирует въезд расширения санкционного списка россиян, но и заодно Германия ужесточит контроль при въезде в страну для россиян. Подробности последуют.
6: Реклама. ТЭН-400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
7: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Слово ямб, искаженный вариант китайского юаньбао, в дословном переводе означает драгоценность. Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
6: История денег на Business FM.
11: Все золото мира.
12: Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около сотни нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа.
6: Все золото мира на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: Пуск 18.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Об этом сообщил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Также немецкие власти денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине и ужесточат контроль для россиян при въезде в Германию. Вадефуль и глава МВД Германии Александр Добринт обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в прошлом месяце. Временные ограничения введены в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Российские удары фактически заблокировали работу украинских морских портов на Черном море, через которые ранее проходило около 90% экспорта этой страны, пишет Рейтер. Атаки вынудили Киев перенаправить грузопотоки через речные порты на Дунае, обладающие меньшей пропускной способностью, а также через железнодорожные переходы на западной границе. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера. В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом на полях на саммита ШОС. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации, поставляет нужные товары. Президент Ирана подчеркнул, что эти отношения являются стратегическими, они помогают в противостоянии с США. Позже Путин провел встречу с президентом Турции Эрдоганом. Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в соседнюю страну. Сообщает РИА Новости, с 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и для других видов транспорта. И деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа показал 48,8. В июне-июле он был выше 50. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, выросли операционные расходы. Спрос снизился, говорится в отчете S&P Global. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность в своей отрасли. Подробности на Business FM. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом. Лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент Путин заявил, что российский народ солидарен с народом Ирана, который отстаивает свои интересы. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации и поставляет нужные товары.
16: Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 учебном годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек. 702 из них обучаются за счет средств российского бюджета.
2: Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что российско-иранские отношения являются стратегическими, они помогают Исламской Республике и в противостоянии со Штатами. Также он выразил уверенность в том, что Иран выйдет победителем. Встречу комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУШИ Александр Наджаров.
17: Конечно, это подтверждение поддержки. В целом, на протяжении уже 25-го года, можно сказать, с 12-дневной войны, на уровне политических высказываний мы эту поддержку Ирану выказывали. Понятное дело, что речь идет не только о политической риторике. Безусловно, мы Ирану и поставляли, и поставляем вооружение, военную технику. Безусловно, я думаю, была оказана поддержка в ходе вот этого текущего конфликта с Соединенными Штатами в части целеуказания. Я думаю, что и обмена разведданными, хотя в этом отношении надо отдать должное, что, собственно, сами разведывательные источники Ирана тоже хорошо очень работают в заливе. Поэтому, в целом, это просто еще одно подтверждение того, что в конфликте Ирана, США и Израиля мы находимся плюс-минус на стороне Ирана, пусть об этом мы открыто и не заявляем.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Накануне Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также сегодня российский президент провел переговоры с турецким лидером. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкие отношения достигли самого высокого уровня за всю историю, а Владимир Путин отметил, что Турция один из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике. Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформить электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Бадуев продолжит.
18: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки, комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
19: Здесь важно понимать другое, даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь, теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно. И нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
18: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
20: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
18: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
21: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
18: Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Деловая активность в обрабатывающем секторе России снова снижается. Индекс PMI по итогам августа оказался в красной зоне, ниже отметки 50 пунктов, близкие. Значения фиксировались весной, затем в июне-июле индекс поднимался выше 50, но в августе опустился почти на 2 пункта, сейчас значение 48,8. Впервые с апреля снизился выпуск продукции, хотя и незначительно. Выросли операционные расходы, компании отмечали рост цен на топливо и импортные товары, говорится в отчете S&P Global. Все это на фоне слабого спроса. Мы спросили у предпринимателей, как они оценивают деловую активность своей отрасли.
1: «Бизнес говорит».
4: Гендиректор группы компании по производству мебели «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
22: Снижение деловой активности мы давно уже почувствовали. Но сейчас, как ни странно, даже может быть какое-то оживление. И снижение заключается не в том, что нет заказов, да, а в том, что они не доходят до контрактов. То есть мы многое что рассчитываем, предлагаем, договоров нет. Но сейчас, последние, там, наверное, месяц, какое-то оживление есть.
23: Ожидания у вас какие-то есть?
22: В наше время вообще сложно что-то прогнозировать. Вокруг нас, мне кажется, вот это вот отрасль, в которой мы находимся. Мы вроде как и мебель, да, но мы очень плотно со строителями. То есть строители замерли по многим вопросам нашим.
23: Где самая большая сложность?
22: Много всяких разных вещей. Но, наверное, сейчас такой бичит. Все задерживают, особенно окончательные оплаты. Окончательные расчеты, уж, наверное, самим нашим заказчикам денег не хватает. Но, в общем, это все усложнилось именно в конце. А по заключению договора тоже долго. Видно, желающих работать много, а заказов не так много, как хотелось бы.
4: Управляющий директор производственной компании «Индустрия», которая занимается металлообработкой и производством деталей и узлов, город Красноярск, Юрий Наумов.
24: По сравнению с зимой, сейчас получше заказами. Но, опять же, появилась другая проблема. Все заказчики ушли в большую длинную отсрочку платежа. Это 90 и более дней календарных. То есть после отгрузки. Вот представляете? Если раньше мы отгружали продукцию, получали деньги в течение 10-30 дней календарных, то сейчас заказчик категорически на 90 дней, 120-150 дней отсрочка платежа.
23: Берут максимум, получается, отсрочки, которые можно себе
24: позволить. Да, то есть заказы. Хочешь заказ? Бери заказ, но отсрочка платежа, вот у меня сегодня ситуация такая, вот сейчас на совещании разговаривали, что была отсрочка 30 дней, заказчик категорически в одностороннем порядке прописывает 90 дней, если не идешь на эти условия, то тогда тебя не рассматривают.
23: А в принципе количество клиентов не то, чтобы как бы уменьшилось, примерно такое же, да?
24: Нет, если сравнивать с 2024 годом, то количество клиентов меньше. Сложность вот в кассовом разрыве, что не своевременная оплата идут.
4: Директор группы компании «Русит» по производству текстильной продукции Дмитрий Филиппов.
25: Сегодня, если говорить о нашей компании, начинается некоторое движение вверх. Это связано в первую очередь с тем, что начинается осенне-зимний сезон, в котором у нас традиционно возрастают продажи. Основные сложности, которые присутствуют, ну, первое, это достаточно дорогие кредитные ресурсы, которые по-прежнему остаются практически для производственных компаний, ну, неприемлемы. Поэтому многие производственные компании чувствуют себя нехорошо, и в связи с этим есть снижение наших продаж в секторе B2C. И вторая ситуация, это ситуация с маркетплейсами. Многие наши клиенты оказались в очень сложной ситуации, поэтому продажи на маркетплейсах сейчас упали у многих. Многие вообще остановили продажи. И это тоже влияет негативно на общую ситуацию.
2: При этом уверенность российских производителей в перспективах сектора укрепилась, отмечается в отчете S&P Global. С июля уровень оптимизма вырос, респонденты надеются на улучшение спроса и рассчитывают на инвестиции в маркетинг.
26: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
27: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
28: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
29: Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. «Новиком» – банк технологического развития, банк госкорпорации «Ростех». а у АКБ «Новиком Банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Первые в деле. Первый частный каток с искусственной заморозкой льда «Глейсиариум» был открыт в Лондоне в 1876 году ветеринаром Джоном Гэмджи. Он разработал специальный раствор, который, проходя по трубам, замораживал налитую сверху воду. Через два года, не выдержав конкуренции с новыми технологиями заморозки, каток закрылся.
29: Первые в деле. На Бизнес FM.
0: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. Студия Юлия Лудникова. Участники рынка грузоперевозок смогут подписывать электронные перевозочные документы через приложение «Госключ». Такая возможность предусмотрена при переходе на обязательное оформление ЭПД с 1 сентября, сообщили в Минцифры. Приложение интегрировано с 10 из 16 операторов информационной системы электронных перевозочных документов. Через аккредитованных операторов с ЭПД должны работать грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели. В обязательный электронный формат переводится транспортная накладная, железнодорожная накладная, авиационная, грузовая накладная, заказ или заявка, экспедиторские и складские расписки, а также поручение экспедитору для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других работников без постоянного доступа к компьютеру доступна усиленная неквалифицированная электронная подпись. Минэкология Нижегородской области расторгает договор за срыв вывоза мусора в Новинках. Первый замминистра Артем Бафанов провел выездное обследование контейнерных площадок в поселке после многочисленных жалоб жителей на их ненадлежащее состояние и несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Установлено, что подрядная организация, ответственная за содержание площадок, на протяжении длительного времени систематически не исполняла условия заключенного договора. Министерство начало процедуру расторжения договора с этим подрядчиком. На участке действует оператор ТК «Нижегало ГНН». Организация несет ответственность за вывоз мусора с площадок, но не из-за их содержания. Согласно постановлению мэрии от 8 мая, в Новинках на содержание контейнерных площадок направлено 3 миллиона рублей, пишет «Нижний сейчас». Ответственной организацией назначен Новинский сельсовет. Аквапарк «Атолл» в Кстове, который проработал 11 лет, закрылся, сообщается в соцсетях организации. До конца лет он функционировал в обычном режиме, а затем прекратил работу окончательно. Со 2 сентября закроется Нижегородский океанис, но это будет временная мера. Ограничения затронут и термальный комплекс. Аквапарк не будет работать из-за проведения генеральной уборки, которая закончится к 10 сентября. Карантин по бешенству ввели в одном из сел Ардатовского округа. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области появился на официальном портале правовых актов. Эпизодическим очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство в селе Размазлей. Теперь этот участок запрещено посещать посторонним лицам, лечить восприимчивых животных там нельзя. В самом селе запретили проводить ярмарки и выставки, а также вывозить оттуда животных, которые не были вакцинированы. Новые школы на почти 4000 мест начали работать в Нижегородской области. Они открылись в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, рассказал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. По данным «Коммерсант Приволжья», новые школы на улице Клюквина в Дзержинске и улице Космической в Нижнем Новгороде последние из 13 построенных по концессионному соглашению с Корпорацией развития Нижегородской области. Черта крайней бедности на уровне $3 на человека в день остается необходимым глобальным ориентиром, несмотря на значительный прогресс в борьбе с бедностью. Поэтому отменять ее или повышать не представляется целесообразным, считают экономисты Всемирного банка. С 1990 года доля живущих ниже этого порога сократилась с 43 до 10%, а более чем в 100 странах опустилась ниже 1%, сообщает издание «Франк Медиа». О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 14. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 18. Днем будет пасмурно и плюс 23 градуса.
1: Валюта.
5: Курс валют, установленный Центробанком на 1 сентября. Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 86 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла, который состоится в Москве 22-23 сентября. E-Retail-форум – специализированная деловая площадка, посвященная технологиям, цифровым решениям и инновациям, определяющим развитие современной розничной торговли. На одной площадке соберут лучшие отраслевые практики, успешные кейсы и технологические решения, которые уже доказали свою эффективность и помогают бизнесу ее повышать. За два дня работы форум объединит более 300 спикеров, свыше 200 компаний ритейла и маркетплейса, более 100 экспонентов, а также IT-директоров и технических специалистов, представителей финансового сектора и платежной индустрии, собственников малого и среднего бизнеса. Среди участников форума крупнейшие компании российского рынка X5, Магнит, Лента, Азбука Вкуса, Вкусвилл, Детский мир, Ламода, Озон, Wildberries & Rus, Яндекс, Спортмастер, СДЭК, Почта России, Купер и другие, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Деловая программа объединит более 50 мероприятий, посвященных актуальным вопросам современного ритейла. В центре внимания эффективности современных IT-решений, покупательский опыт, платформенная экономика, ИИ-агенты, стратегия роста селлеров на маркетплейсах, роботизация, логистика, инструменты для развития малого бизнеса и другие вопросы, которые сегодня находятся в центре внимания профессионального сообщества. Кроме того, на выставке, которая будет действовать в рамках форума, участники смогут ознакомиться с новейшими разработками рынка. Дополнит экспозицию специальные форматы взаимодействия, которые позволят провести серию деловых встреч, установить новые партнерские связи, представить инновационное решение крупнейшим игрокам рынка и обсудить перспективы реализации совместных проектов. Мероприятие запрещено для детей. Еще три резидента «Квантовой долины» компании «Этерна», «Реверс Системс», «НПК» и «Интехмаш» стали малыми технологическими компаниями. Включение в реестр МТК открывает им доступ к федеральным мерам господдержки. Всего в Нижегородской области насчитывается более 150 малых технологических компаний, в том числе 25 резиденты «Квантовой долины», уточнили в Корпорации развития Нижегородской области. Среди новых включенных в реестр компании «Этерна» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для психоэмоциональной коррекции и обучения практикам саморегуляции. Он объединяет VR-приложения и аналитические модули. Reverse Systems разрабатывает и платформу предиктивной аналитики для повышения управляемости компании и оптимизации затрат на управление персоналом. НПК «Интехмаш» создает уличные отделочные материалы с динамическими и 3D-эффектами. Нижегородскому бизнесу помогут войти в новый сезон деловой активности. НБД-банк запустил акцию «Продлеваем лето». Предложение позволит предпринимателям начать деловой сезон, сократив расходы на банковское обслуживание, поскольку часть услуг для представителей малого и среднего предпринимательства будут оказывать бесплатно. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем. Но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. По словам экспертов, какой-то особой дополнительной нагрузки для фермеров это не создает, но птицеводы от души покуражились в соцсетях. Все подробности прямо сейчас.
6: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
7: Граждане, куры, приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
6: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
8: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, МАКС скачайте, все МАКС скачайте, без программы МАКС там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
6: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
9: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот вносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложностей не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
6: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
10: Слушай, а если курица умерла? Это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
6: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
29: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
29: Нарофоминск, 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
7: Как появлялись города на Бизнес FM.
29: За чистую монету. Денежные приметы на Бизнес FM. В некоторых странах Европы, например, в Венгрии, в новогоднюю ночь принято есть чечевицу. Оказывается, это талисман, который приносит в дом богатство. Как только часы пробьют полночь, все как один принимаются за чечевицу, даже если праздник проходит в дорогом ресторане. Венгры уверены, чем больше бобов лежит в тарелке, тем больше денег будет в кошельке. За чистую монету на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В МИД России пообещали ответ на антироссийские решения Германии. Об этом Интерфаксу заявил официальный представитель министерства Мария Захарова. Решение Берлина закрыть русский дом она расценила как надуманный повод. Захарова обвинила Берлин в разжигании украинского конфликта и в участии в террористических атаках против мирных жителей. В Китае впервые за 16 лет пересмотрели закон о мобилизации в сфере обороны. С 1 октября он будет регулировать порядок привлечения ресурсов и личного состава, а также механизм перехода государства на военные рельсы. Разрешено использовать гражданские технологии в военных целях. Перечень технологий не уточняется, но эксперты относят к ним искусственный интеллект, беспилотные системы, включая дроны, кибертехнологии, электромагнитный спектр, навигацию, биотехнологии, а также морские, космические и квантовые технологии. Скончалась вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти. На нее напала вооруженная женщина и нанесла тяжелые ранения. Это произошло на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Пьяченти занималась в банке вопросами, связанными с оценкой новых клиентов и сделок. Huawei, Honor и другие производители смартфонов повысили цены на свою продукцию до 20%, сообщают китайские СМИ. Повышение цен на отдельные модели достигает почти $148. Как поясняют аналитики, основной причиной повышения цен стал взрывной рост стоимости чипов памяти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Страны ШОС должны стараться исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов, заявил президент Путин на саммите организации. Там же Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить координацию по регулированию конфликта на Украине. Кроме того, Пекин подтвердил готовность сотрудничать с Москвой по проекту «Силы Сибири-2». Пранк, который вышел из-под контроля после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию просто комментировать на федеральном уровне, мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле от них ждет государство. И 75% мужчин в России заняты в так называемых мужских сферах, а более 80% россиянок в женских. Таковы данные высшие профессии, где мужчины и женщины представлены поровну, составляют не более 5%. Мы спросили предпринимателей, замечают ли они гендерный перекос в своих компаниях. Подробности на Business FM. Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуации пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
6: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
11: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
6: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с Бизнес ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
12: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
6: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
13: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур, ну это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
6: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Банк России дал понять, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится еще на несколько лет. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин представил проект основных направлений ДКП в 2027 году. Средняя ключевая ставка ожидается на уровне 10,5-12,5%, а к нейтральным 7,5-8,5% регулятор рассчитывает вернуться только в 2029 году. Для промышленности это означает еще несколько лет дорогих кредитов, а без заемных денег многим предприятиям сложно запускать новые проекты, расширять производство и модернизировать мощности. В итоге борьба с инфляцией все сильнее опирается в другую проблему – торможение инвестиций и экономического роста. О последствиях такой политики для реального сектора говорит аналитик Сергей Суверов.
14: Центральный банк России, естественно, по своему мандату прежде всего преследует цель возвращения инфляции к уровню 3%. С другой стороны, уже сейчас понятно, что однозначный уровень ставки в ближайшие годы является невыполнимым. У этого процесса есть обратная сторона. Это, с одной стороны, снижается инфляция, но с другой стороны, мы вступаем в сокращение инвестиционного цикла. Так, в этом году Россия увидела сокращение инвестиций в основном капитал в реальном выражении. И это, в общем-то, является достаточно большой проблемой и для экономики, и для поддержания балансированного экономического роста. В ряде индустрии необходимы достаточно серьезные инвестиции, особенно острая необходимость инвестиционного процесса в электроэнергетике. Так, до 2042 года предстоит построить около 90 гигаватт новой генерации, модернизировать более 60 гигаватт действующих мощностей. В электроэнергетику предстоит вложить примерно 40 триллионов рублей. Мы видим, что при инвестициях потребность в заемном капитале составляет примерно 60-70%. А норматив возврат доходности инвестированного капитала в договорах по поставке мощностей около 14%. А ставка по заемному капиталу с учетом денежно-кредитной политики Центрального банка России сейчас составляет примерно 17-18%. То есть мы видим, что достаточно сложно найти финансирование инвестиций при таком уровне ключевой ставки, которая является заградительной для инвестиционного процесса. Поэтому я думаю, что Центральный банк, конечно, в основном ориентируется скорее не на фактическую инфляцию в денежно-кредитной политике, а на инфляционные ожидания, в то время как компромиссом между борьбой с инфляцией и потребностями экономики в инвестициях может быть все-таки превышение фактического уровня инфляции на 2-3%, чтобы реальная ключевая ставка

0: 75% россиян заняты в так называемых мужских сферах, металлообработке, машиностроении, транспортных перевозках. Больше 80% россиянок в женских, медицине, индивидуальном уходе, клининге, и лишь 14% женщин удается пробиться, так сказать, чужую профессию. Тогда как мужчины осваивают классические женские специальности чаще, их 21%. Замечает ли гендерный перекос предпринимателей в своих компаниях, мы опросили бизнес.
1: «Бизнес говорит».
2: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
3: У нас есть небольшой свой швейный цех. Мы продаем одежду с принтами. И именно принты наносим у себя на производстве. И исторически там именно в качестве швей работают женщины. Однако я вчера ездила туда и, к своему удивлению, увидела, что мы приняли на работу молодого парня. Даже мне сказали, что он закончил специализированное училище. Это меня удивило и обрадовало. А если, например, взять печатный цех, там у нас работают и мужчины, и женщины. Единственное, им тяжеловато подносить продукцию к своему месту работы, потому что коробки тяжелые получаются. Но именно по производительности, по скорости они ничем не уступают мужчинам. У нас, может быть, еще специфика в том, что я девушка, и мой партнер тоже девушка, и начальник производства у нас тоже женщина. И, как мне кажется, не все мужчины могут работать с начальством женщинами. Но у нас такое было, когда мы принимали мужчину, и прям видно, что ему с нами тяжело. Хотя, как мне кажется, у нас каких-то предвзятых отношений к мужчинам нет. Вот сейчас мы ищем начальника склада. У нас всегда были мужчины, но почему-то вот никак не можем найти подходящего человека. И как раз вот именно вчера я написала HR, чтобы она рассмотрела женщин на эту позицию. Может быть, у них как-то лучше получится.
2: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
4: Бухгалтерии, наверное, женщин больше. Связано с тем, что как-то мужчина... Нет, хотя у нас был как-то финансовый директор мужчина лет 5 назад. Сейчас женщина. Это не то, что мы мужчин не берем. Просто не привыкли. Второе, если говорить про завод, то на заводе мы, наоборот, берем больше и больше женщин, просто потому что мужиков нет. Поэтому я бы не сказал, что есть какие-то гендерные приоритеты. У нас, в принципе, людей не хватает. Мы там готовы брать кого угодно. Даже на классические мужские специальности, то, что называлось бы раньше. Поэтому это все чушь, конечно, абсолютнейшая. Нету никаких ни приоритетов, ни ничего. Людей бы набрать на те специальности, которые есть. Вот и все.
2: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева.
5: В нашей сфере это, наверное, технические специальности, инженерные, да, потому что мы эксплуатируем здания. И в этой области, конечно, у нас преимущественно мужчины работают, так, видимо, исторически сложилось. В остальных профессиях, ну, можем сказать еще, наверное, да, это служба номерного фонда, там все-таки больше девушки работают у нас. Здесь работа связана все-таки с уборкой, с чистотой. А остальные, там, это если служба питания брать, да, то здесь нет приоритета. У нас и мужчины, и женщины, и служба прямое размещение также может подразумевать, да, смешанный персонал по гендерному типу, скажем так, да. Поэтому могу сказать, что есть приоритетные профессии, мужские есть приоритетные, женские, но, в общем-то, мы не зацикливаемся особо на гендерном неравенстве или равенстве.
0: Автор исследования, профессор ВШЭ Елена Варшевская, отмечает, что более 70% различий с Европой объясняется высокой концентрацией одного пола внутри профессий. Этот перекос, по мнению экспертов, бьет и по соискателям, которым сложнее находить вакансии с достойным уровнем дохода, и по бизнесу. Компании тоже вынуждены выбирать не лучших специалистов, а тех, кто вписывается в гендерный шаблон.
1: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок, а бастующие, в свою

0: Очередь начали кампанию по изоляции бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Сеть магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо» за год сократилась больше, чем на 40%, с более 1100 до 638 точек. При этом оборот собственного маркетплейса вырос в 4 раза и превысил 17 миллиардов рублей. Компания объясняет сокращение сети тем, что делает ставку на маркетплейс и онлайн-продажи. В целом выручка за первое полугодие снизилась почти на 37%, а чистый убыток вырос до 36 миллиардов рублей. Рекламная выручка ChatGPT в пересчете на год достигла 1 миллиарда долларов. Рекламу в сервисе запустили в феврале этого года. И меньше чем за 200 дней рекламная платформа стала доступна более чем в 40 странах. Сейчас ей пользуются десятки тысяч рекламодателей. Dyson представила камеру Jet – зубную щетку с камерой и искусственным интеллектом. Во время чистки она сама находит промежутки между зубами и направляет туда струю жидкости. То есть одновременно работает и как щетка, и как ирригатор. Камера анализирует 28 изображений в секунду, а за чисткой можно следить через приложение. Новинка стоит около 500 долларов, примерно 43 тысячи рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве, а вы слушаете Business FM. В России вступил в силу закон, который регламентирует трансграничные расчеты в крипте. При этом криптовалюта уже достаточно популярна у российских импортеров, продолжает руководитель продуктов для ВЭТФТ-банки Владислав Бокун.
3: Закон, который вступил в силу, не то чтобы разрешил то, чего до него не было абсолютно. При этом, как механизм, он уже существовал, и, соответственно, мы уже предлагали это нашим клиентам. На текущий момент у нас эти механизмы существуют примерно 1.5 года, и уже сейчас у нас клиенты проводят платежи за рубеж в криптовалютах примерно на несколько миллиардов рублей в месяц. Сама криптооперация проходит практически мгновенно, это секунды, минуты. Есть срок на подготовку операции в зависимости от механизма, который используется для проведения платежа. Это либо дни для согласования документов с внутренними службами импортера-экспортера, либо часы в случае, если внутренние службы экспортера-импортера на все готовы, и нам нужно только найти ликвидность под его операцию. Сама же операция с момента, когда мы ликвидность клиент подтвердил курс, занимает минуты. Конкретно по криптовалютам ценники варьируются очень сильно от 0,3% до 1,5-2% в зависимости от направления, от суммы, от того, нужно ли на стороне получателя переводить деньги в фиатную валюту и выплачивать в итоге получателю фиатной валюты, или же он готов принять на свой собственный кошелек криптовалюту.
4: И каков ваш прогноз по международным расчетам с использованием криптовалют? Будет расти объем?
3: Да, однозначно они будут расти, потому что сам способ неплохой, сам способ имеет большие преимущества перед другими каналами проведения переводов, собственно, скорости, о которой мы с вами уже говорили, прозрачность. Импортеры и экспортеры могут сами подтвердить, что операция действительно состоялась и деньги дошли получателю. Много кто на рынке боялся пользоваться криптовалютами. Вступивший в силу закон снимает этот страх, и, соответственно, рынок однозначно будет расти.
2: Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭТФТ-банки. Закон о цифровых валютах и цифровых правах был принят Госдумой в июле. В начале августа его подписал президент. Основные положения закона, в том числе об использовании криптовалют для внешнеторговых расчетов, вступили в силу 1 сентября. Однако отдельные положения документа начнут действовать уже в следующем году.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
2: Ну что ж, основные торги на Мосбирже завершились ростом на 0,5%. Вечернюю сессию рост поменьше, даже выходили в небольшой минус после того, как Песков опроверг информацию агентства ТАСС о том, что Кушнер и Уитков как-то активизировали свою деятельность по урегулированию. Он сказал, что такой информации нет. Ну и МИД Германии тоже тут подлил немного негатива.
5: Ну, негатива немного, действительно, вот здесь ты правильно сказал, поэтому мы и не ушли сильно вниз, но и не растем, потому что позитива тоже мало. Примерно сейчас те же темпы роста наблюдаются, что были и на закрытии основной торговой сессии, а вот цены на нефть сегодня продолжили рост, причем, ну, не то чтобы он прям вот ото дня ко дню очень заметный, этот рост, но если суммировать, то уже нормально получается. Так, 7%, наверное, прибавило в понедельник и вторник смесь Brent и торгуется в районе, ну, уже почти $94 за баррель наблюдается. Здесь много сообщений появилось в последнее время. Во всяком случае, касаются эти сообщения ударов США по Ирану. Это новые удары. И Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные наносят удары по Ирану. Ранее издание «Аксиос» сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что ВВС США начали наносить по иранским целям удары в районе Ормузского пролива. Ну и помимо всего прочего, эту тему подхватили другие издания. «Пресс ТВ» сообщает о звуках взрывов на юге Ирана, и взрывы погремели, в частности, на острове Кэшем. И телеканал «Аль-Джазира» тоже говорит о неких взрывах, звуках детонации. Ну, вот такие пока события в районе Персидского залива. В общем, вот эта острая фаза противостояния США и Ирана, которая началась еще в ночь на понедельник, она продолжилась, как мы видим, и во вторник. В общем, эскалация. Конечно, на этом фоне цены на нефть растут с учетом того, что может полностью стать как раз Ормузский пролив и, соответственно, вся логистика Персидского залива. В очередной раз, ну, допустим, есть всякие компании, которые как раз анализируют ситуацию, следят за движением танкеров, Кейплер. Вот эта компания сообщила о том, что в понедельник всего 5 судов коммерческих миновали Ормузский пролив. Не уточняется, танкеры это или нет, но за последние 10 дней в среднем 14 судов проходило через Ормуз. Так что здесь серьезные сокращения. Ну и были еще сообщения в средствах массовой информации. Ссылаются они на греческую компанию, которая управляет морскими рисками, что 2 танкера подверглись атаке. Один принадлежал Саудовской Аравии, другой Южной Корее. Это супертанкеры. И хотели они покинуть Персидский залив. Может быть, как раз это был вот этот Оманский коридор, как говорится. И вот подверглись они атаке. Видимо, в ответ США наносят удары по Ирану. Ну, естественно, цены на нефть растут.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Бизнес FM. Контекст. 8 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Сказка о царе Салтане». Это фолк-роковая версия сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане от композитора Николая Шемшина. Яркое музыкально-танцевальное действо с ручными деревянными куклами расскажет историю о зависти и воздаянии, где зло возвращается, а любовь умножается. Спектакль наполнен символами для личного прочтения каждым зрителям. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
6: Валюты. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще 2 демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – 4. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
6: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Москва 19:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин проводит встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Президент России заявил, что стремление власти Армении вступить в Евросоюз является законным правом, но это создает сложности, в том числе в связи с пребыванием республики в ЕАЭС. России надо понять, как дальше развивать отношения с Арменией, указал Путин. Он призвал как можно скорее провести референдум в республике по этому вопросу. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Трабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Трабера Владимира Даниленко. Американские военные нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Несколько взрывов раздалось на иранском острове Кешм и в районе Ормузского пролива, сообщает пресс-ТВ. Мировой объем убытков от природных катастроф может составлять в среднем около 450 миллиардов долларов в год. Об этом пишет Financial Times. При этом примерно 62% потерь не покрываются страховкой. В среднем на незастрахованные убытки приходится около 279 миллиардов долларов в год. Наиболее разрушительные годы эта сумма может быть значительно выше. При этом страховые компании сталкиваются с ростом убытков от природных катастроф. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. 5 августа ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию. При этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском МИДе. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом на полях саммита ШОС. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации, поставляет нужные товары. Президент Ирана подчеркнул, что эти отношения являются стратегическими, они помогают в противостоянии с США. Также Путин провел встречи с президентом Турции Эрдоганом и премьером Армении Пашиняном. С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. А пока речь идет о тех, кто прилетает на самолете, сообщает РИА Новости. Постепенно требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже согласуется. С чем связаны такие перемены? Подробности на Business FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств предъявлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, «гибридные операции, которые якобы проводит Россия». Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
12: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
2: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом. Лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент Путин заявил, что российский народ солидарен с народом Ирана, который отстаивает свои интересы. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации и поставляет нужные товары.
13: Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана-американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная сессия. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 учебных годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек. 702 из них обучаются за счет средств российского бюджета.
2: Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что российско-иранские отношения являются стратегическими, и они помогают Исламской Республике в противостоянии со Штатами. Также он выразил уверенность в том, что Иран выйдет победителем. Встречу комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУШИ Александр Наджаров.
14: Конечно, это подтверждение поддержки. В целом, на протяжении уже 25-го года, можно сказать, с 12-дневной войны, на уровне политических высказываний мы эту поддержку Ирану выказывали. Понятное дело, что речь идет не только о политической риторике. Безусловно, мы Ирану и поставляли, и поставляем вооружение, военную технику. Безусловно, я думаю, была оказана поддержка в ходе вот этого текущего конфликта с Соединенными Штатами в части целеуказания. Указания. Я думаю, что и обмена разведданными, хотя в этом отношении надо отдать должное, что, собственно, сами разведывательные источники Ирана тоже хорошо очень работают в заливе. Поэтому, в целом, это просто еще одно подтверждение того, что в конфликте Ирана, США и Израиля мы находимся плюс-минус на стороне Ирана, пусть об этом мы открыто и не заявляем.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУШИ. Накануне Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. А сегодня российский президент провел переговоры с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, а на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном Владимир Путин заявил, что чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, так как в Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Он отметил, что стремление Армении в блок – законное право страны, но создает сложности, обусловленные в том числе пребыванием в ЕАЭС. Принятие закона о начале процедуры вступления Еревана в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней, указал российский президент. Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия – основной экономический партнер Армении. Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронные разрешения для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешения на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространятся и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
15: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки, комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
16: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно. И нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
15: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает, говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
17: Водители грузовиков попали в категории исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
15: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера необязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
18: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
15: Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. История одного из самых старых действующих ресторанов мира, Хонки Авария Хонтон, началась в 1465-м. В том году заведение, торговавшее сладостями из риса, переехало из японского города Нагоя в тогдашнюю столицу страны Киото. Настоящую популярность ресторану принесла лапша, рецепты которой привезли в Японию китайские монахи. Готовили лапшу в основном в монастырях, но святые обители вскоре перестали справляться со спросом и стали передавать заказы заказы местным ресторанам. Лапша «Хонки Овария» была настолько вкусной, что заведение стало официальным поставщиком императорского двора. Сегодня ресторан предлагает 15 тысяч различных блюд из лапши и делает рисовые сладости по старинным рецептам. Владеют «Хонки Овария» Хонтон потомки основателя уже в 16-м поколении.
19: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2027 года. Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты. Можно получить сумму остатка на счете, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить только в рублях. Минфин разместит УФЗ с плавающей ставкой 2 сентября, впервые с июля. Ведомство проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2042 году. 20 июля Минфин объявил о приостановке размещения УФЗ, объяснив это рыночными условиями. На тот момент для министерства было слишком дорого заимствовать средства при доходности около 16%, указывали аналитики. Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов на Восточном экономическом форуме. По его словам, сейчас сделать какие-то выводы преждевременно. Ближайшее заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, а следующее опорное на 23 октября. Тем временем бензин 92-й марки на бирже в Петербурге обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 75,5 тысяч рублей за тонну. Цены на новостройки в городах-миллионниках в России за 8 месяцев выросли на 11% год к году. В ЦИАН подсчитали, что средняя цена на конец августа составила более 210 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен на вторичку составил 7%. Темпы роста цен сильно различались в разных регионах. Около нулевой рост ЦИАН зафиксировал в Краснодаре, Волгограде и Омске. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 22 градуса, пасмурно, но слабый дождь, который обещали синоптики после 22, теперь уже обещают с часу ночи. Температура ночью будет плюс 17, завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, похожие погоды в четверг, а вот в пятницу синоптики обещают солнечный день и до 22 градусов, хотя в выходные погода снова немного испортится. Температура снизится до 15-17 градусов. В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Дорогой алкоголь и не пьющий зумер. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес FM провел опрос владельцев баров из разных регионов о том, как они объясняют происходящее. Подробнее Наталья Шашина.
20: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
21: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда когда был импортный, я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью, то сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
20: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
1: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они как бы менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
20: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
4: МДС, который появился в общепите, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
20: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Как дроны меняют платформенную экономику в России? Государство может взять под временное управление крупные логистические склады маркетплейсов. Озон Сетября собирается превратить в десятки тысяч маленьких логистических складов по всей стране стандартные ПВЗ. На фоне ударов по складам резко прибавило в клиентской базе свежеиспеченные маркетплейсом видео, а россияне начинают резко сокращать расходы на онлайн-торговлю, рассуждает колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
22: Еще в начале этого года онлайн-торговля и маркетплейсы казались едва ли не самой перспективной и быстро развивающейся отраслью российской экономики. Сейчас это кажется одной из самых уязвимых отраслей российской экономики в связи с тем, что логистика и экономическая война, к сожалению, стали реальностью наших дней. На этом фоне происходит трансформация, пока еще не определенная, самой сути платформенной экономики. Государство вынуждено принимать меры для защиты критической инфраструктуры. Но как будет устроено такая защита, пока не ясно. По исполнению указа президента, Минпромторг и бизнес сформировали список из 167 объектов критической инфраструктуры, которые могут перейти во временное управление, если не смогут быть своевременно восстановлены в случае атаки на них. При этом важно, что это не список компаний, а список объектов. Может оказаться так, что логистический объект одной компании окажется под управлением государства, а другой логистический объект этой компании окажется под управлением самой компании. И тогда уже совершенно не ясно, кто реально управляет и владеет компанией. Если Wildberries, по крайней мере, не публичная компания, это не отражается формально на ее капитализации, то Озон публичный, он торгуется на бирже. Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа, и который просит, в частности, разъяснить Российский союз промышленников и предпринимателей, что считать несвоевременным восстановлением объектов после атак на критическую инфраструктуру. Понятно, что всегда есть угроза повторных атак, и кроме того, совершенно ясно, что деньги, которые должны быть потрачены на восстановление, не закладывались в бюджеты компаний собственников. Еще одна проблема – то, как собираются перестраивать логистику маркетплейсы. Озон объявил о том, что он будет продавать и хранить часть товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов. И на самом деле, если придется так или иначе хранить товары непосредственно в пунктах выдачи заказов, это меняет всю бизнес-модель, на которой строились эти маркетплейсы. К тому же нет никаких гарантий того, что на такие маленькие пункты выдачи заказов тоже не будет атак. Любые несколько атак на такие пункты, хотя у того же Озона их больше 80 тысяч по всей России, могут привести к тому, что и они окажутся уязвимыми, и люди будут перестраивать свое потребление. Первые признаки того, что люди начали реагировать на такие атаки, уже отражаются в статистике. По данным Сбера, в августе россияне потратили на онлайн-торговлю на 15% меньше, чем в июле, и хотя пока еще показатели год к году растут, этот рост замедлился вдвое. Платформенной экономике придется перестраивать логистику, банкам придется закладываться на то, что многие селлеры и крупные маркетплейсы могут не расплатиться вовремя с кредитами. Уже есть меры поддержки селлеров, но как долго это продлится, совершенно не ясно. И важно понимать, что будущее платформенной экономики в России теперь во многом зависит от решений, которые явно не могут быть только чисто экономические.
2: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Полные комментарии можно прочитать на сайте bfm.ru.
19: Продолжительность жизни.
0: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
19: Журналист Алена Копылова.
0: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
19: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
19: Дефицит времени.
3: Способ применения дозы.
19: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
19: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении новых партий ракет-перехватчиков для систем «Патриот» Киеву. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, министерская встреча в Ирландии не достигла никаких успехов, хотя звучали призывы и были разговоры. На этом все и ограничилось. Греция и Испания не взяли на себя обязательства по поставкам, несмотря на давление со стороны НАТО и Евросоюза. Следователи выпустили из СИЗО делового партнера-бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко, так как сочли его непричастным к инкриминируемым преступлениям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Следом за Даниленко выпустили и остальных фигурантов. Дело с них снято также все обвинения. РЖД запустили с 1 сентября оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким образом, пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 8,5% с начала года. Ее стоимость составила 8159 рублей. Об этом ТАСС сообщил зампред правления Роспродсоюза Дмитрий Леонов в кулуарах Восточного экономического форума. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур или пранк, который подействовал. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов, как птицеводы будут ввести своих кур на учет в МФЦ. Вице-премьер Патрушев уже поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 птиц. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что Берлин не предоставил никаких доказательств. По своим обвинениям их нет и быть не может. Ранее власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. При этом единой схемы для школ нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать их. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес-ФМ. Пранк, который вышел из-под контроля. А после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
7: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но, судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
6: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их зарежем. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
7: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
8: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
7: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
9: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так не бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
7: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование. Когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Банк России дал понять, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится еще на несколько лет. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин представил проект основных направлений ДКП. В 2027 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 10,5-12,5%, а к нейтральным 7,5-8,5% регулятор рассчитывает вернуться только в 2029 году. Для промышленности это означает еще несколько лет дорогих кредитов, а без заемных денег многим предприятиям сложно запускать новые проекты, расширять производство и модернизировать мощности. В итоге борьба с инфляцией все сильнее упирается в другую проблему – торможение инвестиций и экономического роста. О последствиях такой политики для реального сектора говорит аналитик Сергей Суверов.
9: Центральный банк России, естественно, по своему мандату прежде всего преследует цель возвращения инфляции к уровню 4%. С другой стороны, уже сейчас понятно, что однозначный уровень ставки в ближайшие годы является невыполнимым. У этого процесса есть обратная сторона. Это, с одной стороны, снижается инфляция, но с другой стороны, мы вступаем в сокращение инвестиционного цикла. Так, в этом году Россия увидела сокращение инвестиций в основном капитал, в реальном выражении. И это, в общем-то, является достаточно большой проблемой и для экономики, экономики и для поддержания балансированного экономического роста. В ряде индустрии необходимы достаточно серьезные инвестиции, особенно острая необходимость инвестиционного процесса в электроэнергетике. Тогда в 2042 года предстоит построить около 90 гигаватт новой генерации и модернизировать более 60 гигаватт действующих мощностей. В электроэнергетику предстоит вложить примерно 40 триллионов рублей. Мы видим, что при инвестициях потребность в заемном капитале составляет примерно 60-70%. А норматив возврат доходности инвестированного капитала в договорах по поставке мощностей около 14%. А ставка по заемному капиталу с учетом денежно-кредитной политики Центрального банка России сейчас составляет примерно 17-18%. То есть мы видим, что достаточно сложно найти финансирование инвестиций при таком уровне ключевой ставки, которая является заградительной для инвестиционного процесса. Поэтому я думаю, что Центральный банк, конечно, в основном ориентируется скорее не на фактическую инфляцию в денежно-кредитной политике, а на инфляционные ожидания, в то время как компромиссом между борьбой с инфляцией и потребностями экономики в инвестициях может быть все-таки превышение фактического уровня инфляции на 2-3%, чтобы реальная ключевая ставка была в районе 2-3%.
2: Сергей Суверов, аналитик. В самом Центробанке жесткую политику считает необходимой, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2027 году. При этом прогноз роста ВВП на этот год регулятор уже снизил до 0-1%. А в следующие годы ЦБ ожидает, что экономика будет прибавлять по 1,5-2,5% ежегодно. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 2023 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет.

0: отношусь нормально. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу, естественно. Ты приходишь в класс, начинается урок, и ты кладешь свой телефон.
1: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
2: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, можно получать сообщения, можно отслеживать локацию ребенка, ну такие вот. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине, что именно на уроках нельзя было использовать телефон.
3: 1 сентября что-то изменилось в смысле задавания телефона перед уроками?
2: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона, собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах.
3: Раньше да, так же было в прошлом учебном году?
2: Говорит, что раньше это было не сильно обязательно, но так периодически собирали, а потом отдавали. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
1: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
4: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Детям туда нельзя, их сразу изымали и не пускали. Ну, а дочка Ариша ходит в школу, где тоже нельзя носить с собой мобильные телефоны. Поэтому, с точки зрения общероссийских запретов, для них они никакой новостью не стали. По сути, все продолжилось, как и было и ранее. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Я сразу как бы поставил условие, что в школе мы учимся, и телефон нужно оставить в машине. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки вы из гимназии отчисляете. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
5: Сын 1 сентября пошел в 6 класс, и по его признанию, по теме телефонов особо ничего не изменилось. Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Больше ничего. Запрет на практике в этой школе не работает, просто каждый учитель контролирует вопрос применения гаджетов самостоятельно, ну и, в принципе, каких-то особых проблем не было в школе и до этого, и, надеюсь, не возникнет после. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать 7-классника из Московской области Ирина Макорина.
6: У нас была такая практика в прошлых годах в школе, что телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году, прямо перед 1 сентября, было родительское собрание, и учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
3: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
6: На мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки это делают, обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. А потом оказывается, что телефон лежит где-то в сумке. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, еще что-то, вы напишите обязательно, чтобы не было такого, да, учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Идешь в торговый центр, а попадаешь в аквапарк. Сегодня такое сочетание можно встретить и в 1 километре от Москвы. А в 1985 году канадский West Edmonton Mall стал первым в мире ТРЦ с внутренним аквапарком. Мол был открыт в 1981, но полностью работа над его возведением завершилась в 1998. Сейчас площадь молла свыше 500 000 квадратных метров. Это больше любого московского торгового центра. 800 магазинов, 100 ресторанов, аттракционы, казино, часовня, аквариум и до сих пор главная точка притяжения – аквапарк. Волновой бассейн в 20 тысяч квадратных метров вместе с множеством тарзанок и 25-метровых горок ежегодно обеспечивают моллу половину всего потока клиентов. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Теории заговора.

0: 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Сеть магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо» за год сократилась больше, чем на 40%, с более 1100 до 638 точек. При этом оборот собственного маркетплейса вырос в 4 раза и превысил 17 миллиардов рублей. Компания объясняет сокращение сети тем, что делает ставку на маркетплейс и онлайн-продажи. В целом выручка за первое полугодие снизилась почти на 37%, а чистый убыток вырос до 36 миллиардов рублей. Рекламная выручка ChatGPT в пересчете на год достигла 1 миллиарда долларов. Рекламу в сервисе запустили в феврале этого года. И меньше чем за 200 дней рекламная платформа стала доступна более чем в 40 странах. Сейчас ей пользуются десятки тысяч рекламодателей. Dyson представила камеру Jet – зубную щетку с камерой и искусственным интеллектом. Во время чистки она сама находит промежутки между зубами и направляет туда струю жидкости. То есть одновременно работает и как щетка, и как ирригатор. Камера анализирует 28 изображений в секунду, а за чисткой можно следить через приложение. Новинка стоит около $500, примерно 43 тысячи рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 20:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. В России вступил в силу закон, который регламентирует трансграничные расчеты в крипте. При этом криптовалюта уже достаточно популярна у российских импортеров, продолжает руководитель продуктов для ВЭД в Т-банке Владислав Бокун.
4: Закон, который вступил в силу, не то чтобы разрешил то, чего до него не было абсолютно. При этом, как механизм, он уже существовал, и, соответственно, мы уже предлагали это нашим клиентам. На текущий момент у нас эти механизмы существуют примерно полтора года, и уже сейчас у нас клиенты проводят платежи за рубеж в криптовалютах примерно на несколько миллиардов рублей в месяц. Сама криптооперация проходит практически мгновенно. Это секунды, минуты. Есть срок на подготовку операции в зависимости от механизма, который используется для проведения платежа. Это либо дни для согласования документов с внутренними службами импортера-экспортера, либо часы в случае, если внутренние службы экспортера-импортера на все готовы, и нам нужно только найти ликвидность под его операцию. Сама же операция с момента, когда мы ликвидность клиент подтвердил курс, занимает минуты. Конкретно по криптовалютам ценники варьируются очень сильно от 0,3% до 1,5-2% в зависимости от направления, от суммы, от того, нужно ли на стороне получателя переводить деньги в фиатную валюту и выплачивать в итоге получателю фиатной валюты, или же он готов принять на свой собственный кошелек криптовалюту.
5: И каков ваш прогноз по международным расчетам с использованием криптовалют? Будет расти объем?
4: Да, однозначно они будут расти, потому что сам способ неплохой, сам способ имеет большие преимущества перед другими каналами проведения переводов, собственно, скорости, которые мы с вами уже говорили, прозрачность. Импортеры и экспортеры могут сами подтвердить, что операция действительно состояла и деньги дошли получателю. Много кто на рынке боялся пользоваться криптовалютами. Вступивший в силу закон снимает этот страх, и, соответственно, рынок однозначно будет расти.
3: Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД в Т-банке. Закон о цифровых валютах и цифровых правах был принят Госдумой в июле. В начале августа его подписал президент. Основные положения закона, в том числе об использовании криптовалют для внешнеторговых расчетов, вступили в силу 1 сентября, однако отдельные положения документа начнут действовать в следующем году.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Российский рынок акций сохранил восходящий импульс и во вторник не сильно, но все-таки вырос индекс Московской биржи. По итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%, 2187 пунктов на закрытии. Но уже вечером рост практически улетучился и индекс скатился в консолидацию. Во всяком случае, не растет уже так заметно, как рос в основную торговую сессию, когда 2200 сегодня брали, но ненадолго, и вернулись обратно. Но, в общем-то, новости геополитики, которые накануне приходили, какого-то развития пока не получили, и на этом фоне вот такой слабый рост получился у нас по итогам основной торговой сессии. Но зато растут цены на нефть, причем растут уже, я бы сказал, очень заметно. Во всяком случае, смесь Brent превысила $94.5 за баррель. Рост более 4%. Но здесь очередная эскалация, очередной виток эскалации в Персидском заливе. Сначала сообщили всеразличные издания и телеканалы о том, что американские военные, точнее сказать, военно-воздушные силы США наносят удары по иранским целям в районе Армузского пролива. И все это подтвердило центральное командование вооруженных сил США. Подтвердило, что действительно наносятся удары по Ирану. Так что удары наносились, и, соответственно, появились уже сообщения со стороны Ирана. То, что Иран запустил в сторону американских баз в регионе после атаки США баллистические ракеты. Ну и, конечно, здесь было много сообщений, в частности, со стороны Ирана. И вот такое сообщение, что Иран сурово накажет агрессора, США сильно пожалеет о своих новых ударах по территории республики. Представитель КСИР это заявил. Ну и, конечно, Трамп не мог промолчать. И, во-первых, президент США Дональд Трамп заявил, что США наносит мощные и масштабные удары по Ирану. По его словам, эти удары в ответ на неудачную попытку Ирана провести минирование в проливе, где в настоящее время нету мин, по версии Трампа. И, конечно, еще Трамп здесь сообщил то, что США нанесут еще более разрушительные удары, если Тегеран будет отвечать на удары США. И эти удары не за горами, сообщил президент США. Ну, в общем, эскалация наблюдается, много сообщений, обмен ударами очередной. Первый был в ночь на понедельник, теперь, как мы видим, во вторник обмен ударами уже состоялся, и, скорее всего, некая пролонгация этой истории тоже будет присутствовать, и все это пока приводит, ну, не то, что к взрывному росту цен на нефть, но, тем не менее, 7%, наверное, цены на нефть уже прибавили за первые два торговых дня недели текущей. Так что здесь ситуация неоднозначна. Но еще ранее были сообщения о том, что некоторые танкеры подверглись ударам, причем в Армузском проливе, в южной части, так называемый Оманский коридор, там два танкера, один вроде как принадлежал Саудовской Аравии, другой принадлежал Южной Корее. Два супертанкера попали под удар. Так что эскалация приводит к росту цен на нефть. Но при этом рубль падает и упал сегодня довольно заметно. Если рассматривать торговую сессию и китайский юань, то китайская валюта сегодня прибавила 17 копеек, 12 рублей 93 копейки на закрытии, а доллар США, согласно однодневному фьючерсному контракту, приближался к уровню 87 рублей. И вечером во вторник торгуется в районе 86 рублей 60 копеек.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Самые древние лидийские и ионийские монеты чеканились из природного сплава под названием электр. Это соединение золота и серебра. Древние монеты, отчеканенные после середины 7 века до нашей эры в Лидийском царстве и в греческих колониях в Малой Азии, состояли в основном из речного электра. Первым отказался от его использования лидийский царь Крез. Он стал чеканить монеты из золота и серебра в соотношении 1 к 13. В Малой Азии электр продолжали использовать для чеканки монет еще в 4 веке до нашей эры, правда, уже в виде искусственно созданного сплава.
6: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
9: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которое делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
8: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 20:58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. На саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. В течение дня с 8 до 20 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. В результате удара погиб мирный житель, его жена получила ранение. Об этом сообщили в оперштабе региона. США нанесли удары по объектам в Иране. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Иранское агентство Тансим отмечает, что 6 взрывов произошло в иранском Канараке. Еще 8 на южном побережье острова Кешм. Также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию. При этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском МИДе. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом на полях саммита ШОС. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации и поставляет нужные товары. Президент Ирана подчеркнул, что эти отношения являются стратегическими, они помогают в противостоянии США. Также Путин провел встречи с президентом Турции Эрдоганом и премьером Армении Пашиняном. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? Подробности на Business FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств предъявлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Буйко.
10: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто такое устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома, это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
3: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». Помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин «Евро-2». Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля НПЗ по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
11: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
12: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем, поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов. потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было €5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
11: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже €5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: €2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о €2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
14: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
13: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
11: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
11: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92 бензин Евро-5, но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
16: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
11: Что касается дистоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступили из застрелявшего Иван Медведев. Подробнее.
17: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи, бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимации. Анимацию в крайне тяжелом состоянии. На Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие», историк оружия Максим Попенкер.
18: Ну, например, да, есть висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
17: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
19: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, который ее предлагает следствие. То есть, например, как умышленное убийство.
17: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
20: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
7: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2027 года. Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты. Можно получить сумму остатка на счете, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить только в рублях. Минфин разместит УФЗ с плавающей ставкой 2 сентября, впервые с июля. Ведомство проведет аукцион по продаже облигаций с погашением в 2042 году. 20 июля Минфин объявил о приостановке размещения УФЗ, объяснив это рыночными условиями. На тот момент для министерства было слишком дорого заимствовать средства при доходностях около 16%, указывали аналитики. Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. Об этом заявил советник председателя председателя Центробанка Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме. По его словам, сейчас сделать какие-то выводы преждевременно. Ближайшее заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, а следующее опорное на 23 октября. Тем временем бензин 92-й марки на бирже в Петербурге обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 75,5 тысяч рублей за тонну. Цены на новостройки в городах-миллионниках в России за 8 месяцев выросли на 11% год к году. В ЦИАН подсчитали, что средняя цена на конец августа составила более 210 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен на вторичку составил 7%. Темпы роста цен сильно различались в разных регионах. Около нулевой рост ЦИАН зафиксировал в Краснодаре, Волгограде и Омске. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Двадцать один шестнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Владимир Путин подтвердил поддержку Ирана на встрече с президентом Пезешкианом. Лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент Путин заявил, что российский народ солидарен с народом Ирана, который отстаивает свои интересы. Также он отметил, что Москва оказывает помощь Тегерану в сложной ситуации и поставляет нужные товары.
5: Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем. Несмотря на военно-политическую обстановку, удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. И этому в первую очередь способствует эффективная работа межправкомиссии, которая работает регулярно и совсем недавно проводилась очередная. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. Мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учатся в России. В 25-26 учебном годах численность иранских студентов в России приблизилась к отметке в 10 тысяч человек. 702 из них обучаются за счет средств российского бюджета.
1: Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что российско-иранские отношения являются стратегическими, не помогают Исламской Республике в противостоянии со Штатами. Также он выразил уверенность в том, что Иран выйдет победителем. Меж тем США во вторник нанесли новые удары по территории Ирана. Иран ответил, а Трамп пригрозил, что Ирана больше не будет в случае новых ответных атак. Встречу Путина и Пезешкиана комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
22: Конечно, это подтверждение поддержки. В целом, на протяжении уже 25-го года, можно сказать, с 12-дневной войны, на уровне политических высказываний мы эту поддержку Ирану выказывали. Понятное дело, что речь идет не только о политической риторике. Безусловно, мы Ирану и поставляли, и поставляем вооружение, военную технику. Безусловно, я думаю, была оказана поддержка в ходе вот этого текущего конфликта с Соединенными Штатами в части целеуказания. Я думаю, что и обмена разведданными, хотя в этом отношении надо отдать должное, что, собственно, сами разведывательные источники Ирана тоже хорошо очень работают в заливе. Поэтому, в целом, это просто еще одно подтверждение того, что в конфликте Ирана, США и Израиля мы находимся плюс-минус на стороне Ирана, пусть об этом мы открыто и не заявляем.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Накануне Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также сегодня российский президент провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. А на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном Владимир Путин заявил, что чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше, так как Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Он отметил, что стремление Армении в блок законное право страны, но это создает сложности, обусловленные в том числе пребыванием в ЕС. Принятие закона о начале процедуры вступления Еревана в другую организацию означает заявление о выходе из нынешнего, указал российский президент. Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия – основной экономический партнер Армении.
23: Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров?
1: В Москве, по данным ДВАГИС, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес-ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
0: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
2: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
0: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
4: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
0: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
9: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
0: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространят и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадуев продолжит.
6: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ ETA нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визой не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
8: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно. И нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
6: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
10: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
6: Как отмечают эксперты, и сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
12: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
6: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ ETA. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
24: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: После 21.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Никол Пашинян назвал встречу с Владимиром Путиным в Бишкеке очень хорошей. Также он заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву. Пашинян сказал, что Армения не видит стремления в Евросоюз, нарушений договоренностей с Россией и Евразиатским экономическим союзом. Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой, добавил армянский премьер. Дональд Трамп пригрозил, что Ирана не будет, если Исламская Республика продолжит отвечать на атаки США. Соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно было подписано, заявил Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что Вашингтон дал Тегерану много возможностей для заключения сделки. Вице-президент банка Bank of America погибла в результате нападения с применением холодного оружия на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что в результате инцидента один человек погиб, еще один ранен. Нападавшая латиноамериканского происхождения женщина из Квинса была убита полицией. Праздничного фейерверка на День города в Москве в этом году снова не будет. Власти отменили салют 5 и 6 сентября из-за мер безопасности. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы. Володин после волны саркастических роликов от птицеводов вице-премьера Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 домашних птиц. А Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии. В МИДе подчеркнули, что Берлин не предъявил никаких доказательств. По своим обвинениям их нет и быть не может. Ранее власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию. И с 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. При этом единой схемы для школ нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать их. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес-ФМ. Пранк, который вышел из-под контроля. А после волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
3: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирус. Контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба. Внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
11: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать. Вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежем. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
3: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
13: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
3: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
14: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, и они первый раз вообще слышат, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур, ну это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
3: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Банк России дал понять, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится еще на несколько лет. Накануне зампред ЦБ Алексей Забудкин представил проект основных направлений ДКП. В 2027 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 10,5-12,5%, а к нейтральным 7,5-8,5% регулятор рассчитывает вернуться только в 2029 году. Для промышленности это означает еще несколько лет дорогих кредитов, а без заемных денег многим предприятиям сложно запускать новые проекты, расширять производство и модернизировать мощности. В итоге борьба с инфляцией все сильнее опирается в другую проблему – торможение инвестиций и экономического роста. О последствиях такой политики для реального сектора говорит аналитик Сергей Суверов.
15: Центральный банк России, естественно, по своему мандату прежде всего преследует цель возвращения инфляции к уровню 4%. С другой стороны, уже сейчас понятно, что однозначный уровень ставки в ближайшие годы является невыполнимым. У этого процесса есть обратная сторона. Это, с одной стороны, снижается инфляция, но с другой стороны, мы вступаем в сокращение инвестиционного цикла. Так, в этом году Россия увидела сокращение инвестиций в основном капитал в реальном выражении. И это, в общем-то, является достаточно большой проблемой и для экономики, и для поддержания балансированного экономического роста. В ряде индустрии необходимы достаточно серьезные инвестиции, особенно острая необходимость инвестиционного процесса в электроэнергетике. Так, до 2042 года предстоит построить около 90 гигаватт новой генерации, модернизировать более 60 гигаватт действующих мощностей. В электроэнергетику предстоит вложить примерно 40 триллионов рублей. Мы видим, что при инвестициях потребность заемном капитале составляет примерно 60-70%. А норматив возврат доходности инвестированного капитала в договорах по поставке мощностей около 14%. А ставка по заемному капиталу с учетом денежно-кредитной политики Центрального банка России сейчас составляет примерно 17-18%. То есть мы видим, что достаточно сложно найти финансирование инвестиций при таком уровне ключевой ставки, которая является заградительной для инвестиционного процесса. Поэтому я думаю, что Центральный банк, конечно, в основном ориентируется скорее не на фактическую инфляцию в денежно-кредитной политике, а на инфляционные ожидания, в то время как компромиссом между борьбой с инфляцией и потребностями экономики в инвестициях может быть все-таки превышение фактического уровня инфляции на 2-3%, чтобы реальная ключевая ставка была в районе 2-3%.
1: Сергей Суверов, аналитик. В самом Центробанке жесткую политику считает необходимой, чтобы вернуть инфляцию к 4% уже в 2027 году. При этом прогноз роста ВВП на этот год регулятор уже снизил до 0,1%. В следующие годы ЦБ ожидает, что экономика будет прибавлять по 1,5-2,5% ежегодно. С 1 сентября запрет на использование телефонов во время урока включили в порядок организации школьных занятий. Само ограничение не новое, с 23-го года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работать на практике и пытаются ли дети его обходить.
7: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
16: Это ужесточение не новое. Это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались на

0: микрофона.
1: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
2: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а три карточки его из гимназии отчисляете. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
3: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
4: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
5: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
4: Мой ребенок, скорее всего, нет, он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи, в основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
6: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение – экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет. Здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
11: Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
1: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей вставкой и погашением в 42-м году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
12: Конфликты.
1: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, которые регулярно показывают рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
12: Отчеты и планы.
1: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27-м году, к столетию здания. Помимо университета,

0: университета в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за двух экспонатов, выставленных в музее.
2: Подробности. Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой двое мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
1: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
3: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
4: Ну, то есть, главное здесь это, в первую очередь, это идет
3: площадка,
4: руководство музея,
3: конечно,
4: да?
3: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная, могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Это уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
1: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связали с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot Петра Верзилова, который признан в России иноагентом.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Российский рынок акций сохранил восходящий импульс и во вторник не сильно, но все-таки вырос индекс Московской биржи. По итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%, 2187 пунктов на закрытии. Но уже вечером рост практически улетучился и индекс скатился в консолидацию. Во всяком случае, не растет уже так заметно, как рос в основную торговую сессию, когда 2200 сегодня брали, но ненадолго, и вернулись обратно. Ну, в общем-то, новости геополитики, которые накануне приходили, какого-то развития пока не получили, и на этом фоне вот такой слабый рост получился у нас по итогам основной торговой сессии. Но зато растут цены на нефть, причем растут уже, я бы сказал, очень заметно. Во всяком случае, смесь Brent превысила $94,5 за баррель. Рост более 4%. Но здесь очередная эскалация, очередной виток эскалации в Персидском заливе. Сначала сообщили всеразличные издания и телеканалы о том, что американские военные, точнее сказать, военно-воздушные силы США наносят удары по иранским целям в районе Армузского пролива, и все это подтвердило центральное командование вооруженных сил США. Подтвердило, что действительно наносятся удары по Ирану. Так что удары наносились, и, соответственно, появились уже сообщения со стороны Ирана. То, что Иран запустил в сторону американских баз в регионе после атаки США баллистические ракеты. Ну и, конечно, здесь было много сообщений, в частности, со стороны Ирана. И вот такое сообщение, что Иран сурово накажет агрессора, США сильно пожалеет о своих новых ударах по территории республики. Представитель КСИР это заявил. Ну и, конечно, Трамп не мог промолчать. И, во-первых, президент США Дональд Трамп заявил, что США наносит мощные и масштабные удары по Ирану. По его словам, эти удары в ответ на неудачную попытку Ирана провести минирование в проливе, где в настоящее время нету мин, по версии Трампа. И, конечно, еще Трамп здесь сообщил то, что США нанесут еще более разрушительные удары, если Тегеран будет отвечать на удары США. И эти удары не за горами, сообщил президент США. Ну, в общем, эскалация наблюдается, много сообщений, обмен ударами очередной. Первый был в ночь на понедельник, теперь, как мы видим, во вторник обмен ударами уже состоялся, и, скорее всего, некая пролонгация этой истории тоже будет присутствовать, и все это пока приводит, ну, не то что к взрывному росту цен на нефть, но, тем не менее, 7%, наверное, цены на нефть уже прибавили за первые два торговых дня недели текущей. Так что здесь ситуация неоднозначна. Но еще ранее были сообщения о том, что некоторые танкеры подверглись ударам. Причем в Армузском проливе, в южной части, так называемый Оманский коридор, там два танкера. Один вроде как принадлежал Саудовской Аравии, другой принадлежал Южной Корее. Два супертанкера попали под удар. Так что эскалация приводит к росту цен на нефть. Но при этом рубль падает и упал сегодня довольно заметно. Если рассматривать торговую сессию и китайский юань, то китайская валюта сегодня прибавила 17 копеек, 12 рублей 93 копейки на закрытии, а доллар США, согласно однодневному фьючерсному контракту, приближался к уровню 87 рублей. И вечером во вторник торгуется в районе 86 рублей 60 копеек.
5: Капитал на бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Юта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
8: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась ваша помощь не завянет. Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
7: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что чем быстрее Армения определится с решением о будущем с ЕС или ЕАС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Путин предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в Евросоюз и спросить, чего хотят люди. Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации России. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Из его обращения можно сделать вывод, что беспилотники ВСУ будут угрожать гражданским самолетам. Причем глава киевского режима обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина. Саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Трабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Трабера Владимира Даниленко. После этого обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия сняли со всех остальных фигурантов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Но держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле, рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу Генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты и немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
1: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
11: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-4 классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
12: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было €5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
11: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже €5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: €2, €3 и €4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о €2, €3 и €4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
14: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
13: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
11: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
11: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92 бензин Евро-5, но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
16: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
11: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро-2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро-5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
17: В сети уже опубликовано видео, в кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи, бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие», историк оружия Максим Попенкер.
18: Ну, например, да, есть висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
17: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
19: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, который ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
17: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
20: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия «Мороженое Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. 2 недели назад цена составляла 460 рублей. суда класса «Река» и «Река море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес-ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее? Подробнее Наталья Шашина.
0: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
2: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
0: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считает совладелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
22: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
0: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
23: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, бухгалтером основное.
0: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
3: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
4: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
3: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
6: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
3: Как отмечают эксперты, и сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио Бизнес ФМ Казахстан Рустам Максутов.
8: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы
7: мы оцифровываем, для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
3: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
20: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
20: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары в последние месяцы фактически заблокировали работу черноморских портов Украины, которые до начала боевых действий обеспечивали около 90% экспорта страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Киев перенаправляет грузы через менее пропускные дунайские порты и железнодорожные переходы на западной границе. Американское центральное военное командование заявило, что США нанесли удары по объектам в Иране. Иранское агентство ТАСС сообщает, что 6 взрывов произошли в иранском Канараке и еще 8 взрывов на южном побережье острова Кешм. А также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Трамп заявил, что Иран будет полностью уничтожен, если будет продолжать сопротивление. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак из-за вакцины Мультикан-8. Как сообщили в ведомстве, в частности, препарат отозван из оборота. 31 августа начата внеплановая проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве также рассказали, что производитель вакцины Ветбиохим уведомлен о приостановке обращения серии препарата. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин. После волны саркастических роликов от птицеводов вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес-ФМ. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джеди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не остается руководителя утвержденного Сената. В последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
9: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружений по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «Таат», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министр поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырвет. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
10: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц, с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
12: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать. Вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2.5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежем. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать. Ну, как вот новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
10: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
13: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
10: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
14: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
10: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу

0: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал, сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была, а сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас. И поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
1: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом».
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Компании и корпорации.
6: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42-м году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
7: Конфликты.
6: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
7: Отчеты и планы.
6: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27-м году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в

0: порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 2023 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
1: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
2: Это ужесточение не новое. Это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
1: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
3: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать и локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
4: 1 сентября что-то изменилось?
3: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирают эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
1: Директор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
5: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
6: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
7: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
8: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
7: Мой ребенок, скорее всего, нет, он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи, в основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
0: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение – экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет. Здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за 2 экспонатов, выставленных в музее.
9: Подробности. Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой 2 мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности «Гаража» Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела 8-конечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната у удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
0: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
10: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
11: Ну, то есть, главное здесь в первую очередь это идет
10: площадка,
11: руководство музея,
10: конечно,
11: да?
10: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная. Могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Это уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
0: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций сохранил восходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорил о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлой неделе на 3 100 000 баррелей, теперь составляет 286 600 000 баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
13: Дело вкуса. С Катей Калиной.
14: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромное морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели отроду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что чем быстрее Армения определится с решением о будущем с ЕС или ЕАС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Путин предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в Евросоюз и спросить, чего хотят люди. Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации России. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Из его обращения можно сделать вывод, что беспилотники ВСУ будут угрожать гражданским самолетам. Причем глава киевского режима обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина. Саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Тарабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Трабера Владимира Даниленко. После этого обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия сняли со всех остальных фигурантов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM.
0: Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
17: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
0: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
18: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет. Информировать не о чем, рассказала бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
19: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
18: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
20: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
2: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
20: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. Серый с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
18: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
18: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92 второй бензин Евро-5, но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
22: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
18: Что касается дизтоплива 2-4 классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
23: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
24: Ну, например, да, попасть в висок. Если в висок с тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в
3: крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
23: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
4: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
23: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
5: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
1: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Здесь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
5: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
6: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
5: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
7: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, бухгалтером основное.
5: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
8: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перейти перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
9: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно залаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
8: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
10: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
8: Как отмечают эксперты, и сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но эта мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
11: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
8: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Business FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
13: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение.
13: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары в последние месяцы фактически заблокировали работу черноморских портов Украины, которые до начала боевых действий обеспечивали около 90% экспорта страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Киев перенаправляет грузы через менее пропускные дунайские порты и железнодорожные переходы на западной границе. Американское центральное военное командование заявило, что США нанесли удары по объектам в Иране. Иранское агентство ТАСС-7 сообщает, что 6 взрывов произошли в иранском Канараке и еще 8 взрывов на южном побережье острова Кешм. А также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Трамп заявил, что Иран будет полностью уничтожен, если будет продолжать сопротивление. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак из-за вакцины Мультикан-8. Как сообщили в ведомстве, в частности, препарат отозван из оборота. 31 августа начата внеплановая проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве также рассказали, что производитель вакцины Ветбиохим уведомлен о приостановке обращения серии препарата. Новости на бизнес. ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин. После волны саркастических роликов от птицеводов вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес FM. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Strips, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. В последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ. Вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» и за перенаправление средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружений по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда суда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицевода собирает своих кур в МФЦ или даже привозит туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
2: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
16: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зиму никто не оставляет, я их всех зарежем. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
2: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
17: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
2: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
19: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главная будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают, как ошпаренные, с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
2: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование. Когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
18: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить.

0: У меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, со стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Но и волей-неволей я этому совету последовал.
1: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей вставкой и погашением в 42-м году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
7: Конфликты.
6: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе «Развлечения». Но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
7: Отчеты и планы.
6: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23-го года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
6: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
8: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
6: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
9: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать и локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
10: 1 сентября что-то изменилось?
9: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирать эти телефоны. телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
6: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
10: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии

0: очень-очень строгие. Как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчисляли. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
1: Отец шестиклассника Иван Медведев.
2: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
3: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
4: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
3: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
5: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение — экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет. Здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за 2 экспонатов, выставленных в музее.
6: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой 2 мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности «Гаража» Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела 8-конечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта «Гаража». СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
5: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
7: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
8: Ну, то есть, главное здесь, в первую очередь, это идет
7: площадка,
8: руководство музея,
7: конечно.
8: Да?
7: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная. Могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Тут уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
5: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях «Гаража» прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы «Pussy Riot» Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций сохранил восходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 миллиона 100 тысяч баррелей. Теперь составляет 286 миллионов 600 тысяч баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
5: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Наконец-то появилась возможность рассказать о международных соревнованиях, где российские спортсмены не подвергаются дискриминации по политическим соображениям. Это потому, что они в принципе не могут в них участвовать. Сейчас на юге Италии, в городке Таранто, с населением в 200 тысяч жителей, проходят 20-е Средиземноморские игры. Таранто был единственным претендентом на проведение этих соревнований, так что в этом году игры для стран со Средиземноморским побережьем проходят на каблуке итальянского сапога. Игры проходят раз в 4 года. Первым местом их проведения была египетская Александрия в 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Таранто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – четверо. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
6: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что чем быстрее Армения определится с решением о будущем с ЕС или ЕАС, тем лучше. А Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Путин предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в Евросоюз и спросить, чего хотят люди. Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации России. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Из его обращения можно сделать вывод, что беспилотники ВСУ будут угрожать гражданским самолетам. Причем глава киевского режима обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина. Саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Тарабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Тарабера Владимира Даниленко. После этого обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия сняли со всех остальных фигурантов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. А получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол на России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
13: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту месту. Закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома — это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве. Вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
5: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
14: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет. Информировать не о чем, рассказала Бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
15: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
14: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
16: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
17: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
16: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. Серый с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси класс 5, то этот бензин очень хороший.
14: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС. Потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве особенно не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
14: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
19: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
14: Что касается дизтоплива второго и четвертого классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
2: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
20: Ну, например, да, есть висок. Если висок с тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
2: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
21: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
2: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел перед первый или последующие до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду западной и восточной римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Всегда прощайте своих врагов. Ничто не взбесит их сильнее. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия «Мороженое Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным 2GIS, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес FM провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
0: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты 2GIS. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
4: Конечно, вопрос цены, потому что как бы нам не хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история, как будто это как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех Еврокубков и прочего, то интерес, на самом деле, к футболу очень сильно упал.
0: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
1: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированное, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
0: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
3: МДС, который появился в общепите, стали следить за дроблением бизнеса. Много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора. Плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-нибудь точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, с бухгалтером основное.
0: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
22: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
23: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль для пассажира, дополнительная процедура, не более того.
22: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
7: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому водители их это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
22: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера не обязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
8: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
22: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Эксперты аналитического центра «Дом РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минус. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала, объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
6: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары в последние месяцы фактически заблокировали работу черноморских портов Украины, которые до начала боевых действий обеспечивали около 90% экспорта страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Киев перенаправляет грузы через менее пропускные дунайские порты и железнодорожные переходы на западной границе. Американское центральное военное командование заявило, что США нанесли удары по объектам в Иране. Иранское агентство ТАСС сообщает, что 6 взрывов произошли в иранском Канараке и еще 8 взрывов на южном побережье острова Кешм. А также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Трамп заявил, что Иран будет полностью уничтожен, если будет продолжать сопротивление. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак из-за вакцины Мультикан-8. Как сообщили в ведомстве, в частности, препарат отозван из оборота. 31 августа начата внеплановая проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве также рассказали, что производитель вакцины Ветбиохим уведомлен о приостановке обращения серии препарата. Новости на бизнес-эффект. ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин после волны саркастических роликов от птицеводов. Вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес FM. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джеди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ. Вертолетов «Апачи», легкого танка «Буки», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексита отправлено в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискл отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексит, зная о дружеских отношениях Дрискла с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодл, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексит действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексит подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной, и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. И это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессонт, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
12: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
15: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних
2: этих птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур учет узнала от нас.
16: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
2: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу, поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
17: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
2: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
18: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так не бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур, ну это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
2: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес ФМ москвич Михаил.
4: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко

0: миллионов рублей, обязанная предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней.
2: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
4: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
5: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
6: Конфликты.
5: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе «Развлечения». Но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
6: Отчеты и планы.
5: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23-го года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес-ФМ спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
5: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
7: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
5: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
8: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
9: 1 сентября что-то изменилось?
8: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
5: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
10: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а 3 карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
5: отец шестиклассника Иван Медведев.
1: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только не интернет.

0: Там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
1: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
2: У нас была такая практика в прошлых годах. Телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
3: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
2: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
4: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренный случай, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за двух экспонатов, выставленных в музее.
5: Подробности.
1: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой двое мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
4: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
6: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
7: Ну, то есть, главное здесь в первую очередь, это идет
6: площадка,
7: руководство музея,
6: конечно,
7: да?
6: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная, могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Это уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
4: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций сохранил восходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 100 000 баррелей. Теперь составляет 286 600 000 баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
4: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
5: Продолжительность жизни.
9: Сладкое – отличный способ быстро взбодриться. Глюкоза поступает в кровь, мозг получает доступное топливо и на какое-то время усталость отступает. Но уже буквально через час после прилива сил появляется сонливость и желание срочно съесть что-нибудь еще.
5: Журналист Алена Копылова.
9: После еды углеводы расщепляются до глюкозы, одного из главных источников энергии для организма. Чем быстрее продукт переваривается, тем быстрее глюкоза поступает в кровь. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин. Он помогает клеткам забирать глюкозу из крови и использовать ее. В этот момент после большого количества быстро усваиваемых углеводов уровень глюкозы может упасть довольно резко. Иногда он даже временно опускается ниже исходного значения. Такое падение дает ощущение усталости и чувство голода. Неприятное ощущение связано с быстрым изменением обменных сигналов после еды, а не с настоящим энергетическим обнулением. Происходит такое далеко не после любого углеводного продукта. Если вместе с углеводами в пище есть клетчатка, белок и жир, пища переваривается медленнее, а глюкоза поступает в кровь более плавно. Поэтому цельный фрукт и сладкий напиток с сопоставимым количеством сахаров могут дать совершенно разные кривые глюкозы. Есть и индивидуальные различия. Один и тот же продукт у разных людей вызывает разные подъемы сахара. На реакцию влияют состав еды, физическая активность, время суток и особенности обмена веществ.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что чем быстрее Армения определится с решением о будущем с ЕС или ЕАС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Путин предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в Евросоюз и спросить, чего хотят люди. Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации России. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Из его обращения можно сделать вывод, что беспилотники ВСУ будут угрожать гражданским самолетам. Причем глава киевского режима обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина. Саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Трабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Трабера Владимира Даниленко. После этого обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия сняли со всех остальных фигурантов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документов пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес ФМ. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига, при этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
11: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты, немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту посту. Закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома — это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве. Вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот где политика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
4: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
12: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет. Информировать не о чем, рассказала бизнес ФМ управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в городе Саратове Екатерина Савкина.
13: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало. Мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственный вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
12: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
14: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будут большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
15: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
14: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси, класс 5, то этот бензин очень хороший.
12: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
12: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
17: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС, вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
12: Что касается дизтоплива второго и четвертого классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Трагедия у храма святых жен Мироносицы в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
0: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
18: Ну, например, да, есть висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
0: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
19: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. То есть Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь, то есть, например, как умышленное убийство.
0: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2,5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. Две недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов. Нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере Макс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным ДВАГИС, за год закрылся каждый седьмой. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее, подробнее Наталья Шашина.
22: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты ДВАГИС. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
1: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
22: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневно иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
2: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения. В принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс. То есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение. Поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
22: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
3: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором финансовым, конечно, бухгалтером основное.
22: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронные разрешения для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешения на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
23: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перестать перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визой не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно налаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно, и нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
23: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
7: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
23: Как отмечают эксперты, и сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID, но это мера необязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
8: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
23: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется, следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
9: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», объяснила мне в цифрах и в чувствах, как работает акция «Дети вместо цветов».
24: Я думаю, что потенциально мы можем сумму, которую мы собрали за 12 лет, то есть примерно 500 000 000, мне кажется, что ее можно собирать за один год, потому что мы считали, какое количество школ в стране работает, какое количество первоклассников идут в школу, какое количество выпускников идут в последние 1 сентября. И вообще она, конечно, шире, чем школы. Это колледжи, вузы. Одно время я думала, что меня убьют собственники цветочных магазинов. А потом я поговорила с замечательными, любимыми моими Мосцветторг или Союзцветторг. И они говорят, ну что вы, так много людей покупают цветы, мы не замечаем этой акции. Я говорю, что правда? Не замечаете? Они говорят, нет, мы не замечаем. Ну то есть это так вошло в нашу культуру, дарить цветы, что что, слава богу, цветочный бизнес этого не чувствует. Традиционно выходит про это сюжет на Первом канале. В общем, это действительно стала всероссийская благотворительная акция. Это очень круто. Но мне очень хочется, чтобы мы думали про нее как про уроки добра, а не как про выбор между цветами и детьми.
9: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары в последние месяцы фактически заблокировали работу черноморских портов Украины, которые до начала боевых действий обеспечивали около 90% экспорта страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Киев перенаправляет грузы через менее пропускные дунайские порты и железнодорожные переходы на западные границы. Американское центральное военное командование заявило, что США нанесли удары по объектам в Иране. Иранское агентство ТАСС сообщает, что 6 взрывов произошли в иранском Канараке и еще 8 взрывов на южном побережье острова Кешм. А также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Трамп заявил, что Иран будет полностью уничтожен, если будет продолжать сопротивление. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак из-за вакцины Мультикан-8. Как сообщили в ведомстве, в частности, препарат отозван из оборота. 31 августа начата внеплановая проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве также рассказали, что производитель вакцины Ветбиохим уведомлен о приостановке обращения серии препарата. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин. После волны саркастических роликов от птицеводов вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес ФМ. А Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя утвержденного Сената. Последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ – вертолетов «Апачи», легкого танка «Букер», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексета отправлена в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискол отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексет, зная о дружеских отношениях Дрискола с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне. Часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексет действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министр поддерживает. Однако, если Хексет подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на 1/4 дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда всегда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
11: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
0: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
12: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут, хоть убейся. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Так я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. А вот ставить на учет. Это кто будет фиксировать, делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
0: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
14: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам как легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
0: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
15: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащих для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
0: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование, когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал бизнес-фэм «Москвич» Михаил.
16: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение. Иконка не появилась. Написал. Сотрудник ко мне пришел, живой человек. Спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал. Сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была. А сейчас этой иконки у меня... тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле,

0: закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
2: Минфин возобновляет размещение облигаций федерального займа после перерыва почти в полтора месяца. Первый с июля аукцион пройдет 2 сентября. Инвесторам предложат ОФЗ с плавающей вставкой и погашением в 42 году. В июле Минфин приостановил размещение из-за ситуации на рынке. Доходность длинных ОФЗ тогда доходила примерно до 16% годовых, и занимать деньги на таких условиях было слишком дорого.
3: Конфликты.
2: В российском App Store в топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения, но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
3: Отчеты и планы.
2: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время урока включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23 года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
2: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
5: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
2: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
6: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
7: 1 сентября что-то изменилось?
6: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона, собирать эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
2: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
8: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а три карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
2: Отец шестиклассника Иван Медведев.
9: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
2: Мать

0: семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
1: У нас была такая практика в прошлых годах. Телефоны на некоторых уроках забирали. Но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
2: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
1: Мой ребенок, скорее всего, нет. Он спокойно к этому относится. Но в классе есть такие случаи. В основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
3: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение — экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признано виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за двух экспонатов, выставленных в музее.
4: Подробности.
0: Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой двое мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея. Он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности «Гаража» Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта «Гаража». СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
3: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
5: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
6: Ну, то есть, главное здесь, в первую очередь, это идет
5: площадка,
6: руководство музея,
5: конечно. Да? Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезной. Могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Тут уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
3: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях «Гаража» прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций сохранил исходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии, но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года, причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение, точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля, до этого рубль практически всю неделю падал безоткатно, и вот во вторник рубль вернулся к падению, 17 копеек прибавил китайский юань, 12 рублей 93 копейки на закрытии, не так уж и много остается до 13 рублей, ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей, это на вечер вторника, при этом стали резко расти цены на нефть, и смесь Brent преодолела рубеж 94 доллара за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и, помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 миллиона 100 тысяч баррелей. Теперь составляет 286 миллионов 600 тысяч баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Об исключительно эстетском ресторане хочу рассказать вам сегодня, когда не просто заскочить поесть, не глядя, чем мы, конечно, здорово портим себе качество жизни, а увидеть и, главное, почувствовать красоту еды и момента. Ресторан, конечно, японский, Оши Идзакая, на Петровских линиях, дверь в дверь с клубом Менделеев. На медитацию за столом нужно время, поэтому забежать на ланч, по мне, так не вариант Оши. А вот сценарий для первого свидания идеальный. Особенно, если попасть сюда специально, на коктейльный Амакаси. Он может, кстати, быть и безалкогольным. И минимум на час получить внимание шеф-бармена Александра Глазунова, который будет колдовать над напитками только для вас. Этих коктейлей в меню нет. Вовлекая в магию томатную воду, сироп корня васаби, коллекционный чай Хадзитю, под закуски Владимира Ли, который тоже все это время будет с вами. Суши, сашими, цукимоно, десерт. 4-5 курсов в Амакаси, который стоит вполне внятных денег, 7 тысяч рублей. Если вы не готовы к подобным экспериментам вслепую, вот вам моя навигация по меню а-ля карт. Обязательно в стол. Цветные томаты с маринованным артишоком и персиком. Томаты с фермы Михаила Болотова. Еще одна закуска с персиком. Хамачи с икрой юдзу. Это очень красивое блюдо, где прозрачные бусины икры живописно рассыпаются на рифленом прозрачном стекле тарелки. Попробуйте маринованные в персиковом уксусе огурцы, дайкон и ревень. Их можно взять как отдельную закуску, так и в сопровождении лосося терияки. Главное о них знать. Из сытных блюд лепешки роти с обожженной говядиной и сезонными грибами, сейчас это лисички, и модный токийский стритфуд. Мини-бургеры с вагю, фуа-гра и черным трюфелем. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России заявил, что чем быстрее Армения определится с решением о будущем с ЕС или ЕАС, тем лучше. А Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Путин предложил дать выбор народу Армении в вопросе вступления в Евросоюз и спросить, чего хотят люди. Зеленский перешел к прямым угрозам гражданской авиации России. Он заявил, что в российском небе теперь опасно. Из его обращения можно сделать вывод, что беспилотники ВСУ будут угрожать гражданским самолетам. Причем глава киевского режима обратился ко всем авиакомпаниям, которые летают в российском воздушном пространстве, в том числе к зарубежным. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры на саммите ОТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность трехстороннего саммита затрагивалась на встрече Путина и Си Цзиньпина. Саммит ОТЭС в этом году пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Следователи выпустили из СИЗО всех фигурантов дела, по которому проходил Илья Тарабер. С них сняты все обвинения. Речь идет об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили делового партнера Трабера Владимира Даниленко. После этого обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия сняли со всех остальных фигурантов. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига 5 августа. ФРГ прекращает работу российского генконсульства в Бонне и закрывает русский дом в Берлине. Также ужесточается контроль при въезде россиян в Германию, при этом никаких доказательств не предъявлено. Москва даст ответ на все антироссийские решения Германии, заявили в российском медиа. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ уже поставляли такие марки бензина и дизеля. По прямым контрактам теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Что это даст и чем грозит? С 1 ноября россияне должны будут оформлять электронное разрешение для посещения Казахстана за 72 часа до прилета самолетом, сообщает РИА Новости. Затем требования распространят и на другие виды транспорта. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже обсуждается. Чем связаны такие перемены и на что повлияют? Подробности на Бизнес FM. Власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. При этом доказательств представлено не было. Глава немецкого МВД Александр Добринт сослался на результаты расследования и данные немецких спецслужб, не раскрыв подробности. Также он заявил, что этот инцидент в Лейпциге похож на другие, цитата, гибридные операции, которые якобы проводит Россия. Напомню, в ночь на 5 августа в международном грузовом аэропорту Лейпциг-Галле рядом со взлетной полосой, на которой находился украинский транспортный самолет, обнаружили беспилотник. Немецкие СМИ ранее утверждали, что на нем было около 800 граммов взрывчатки, но она не сработала. Позже, 14 августа, был обнаружен еще один беспилотник, а на следующий день на том же месте нашли около 50 граммов взрывчатки. Обвинив Россию в атаке, Германия заявила, что прекращает работу генконсульства России в Бонне с 18 сентября и закрывает русский дом в Берлине. Также в немецкий МИД был вызван посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщил глава министерства Йохан Вадефуль. Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
10: Пока реальных доказательств, к сожалению, мы не видели. Были только устные обвинения, но возможно, что мы в ближайшее время, там неделя-две, увидим какие-то конкретные доказательства, либо собранный какой-то компромат, либо прочее-прочее. Но на данный момент просто только устное обвинение. Не были арестованы никто, поэтому сложно сказать вообще, как это будет все развиваться. Единственное, что мы четко понимаем, что правительство Германии пошло на крайний шаг. Мы, конечно, русскоязычные журналисты и немецкие, то есть мы не ожидали, что это будет происходить. По факту закрытие последнего генконсульства в Бонне и закрытие русского дома это прекращает все возможные проекты, сотрудничество и прочее. Для меня просто непонятно, как вот посольство Германии в Москве, оно же проводит разные проекты через Гёте-институт, когда молодые специалисты, молодые студенты на территории Германии учатся. Буквально, наверное, месяц тому назад я видел сам на телеграм-канале посольства Германии в Москве, вот они приглашали граждан России, молодых ребят, которые бы хотели бы учиться в Германии. Мне теперь вот эти проекты, понятно, что они все, скорее всего, закроются, и начнется глобальное давление, да, то есть на граждан России, проживающих либо постоянно, либо временно в Германии. Я, насколько знаю, в русском доме проходили кинопоказы, то есть фильмов на русском, на немецком языке, и там очень много, там же много всяких залов есть, и больших, и малых, да, и в основном все люди использовали вот как кинотеатры, как выставки российских художников, ну, то есть там больше всего выставочные комплексы, да, вот геополитика по отношению к России на территории Германии в лице главы МИДа и главы МВД очень кардинально изменилась. Закрытие двух учреждений главных, да, то есть это, по сути, ну, сообщать посольству, что вот давайте, так скажем, ну, вы тоже потихонечку собираетесь.
3: Александр Бойко, главред журнала «Берлинский телеграф». А помимо всего прочего, Германия планирует ужесточить контроль при въезде для российских граждан и расширить список индивидуальных санкций. В Российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва даст ответ на антироссийские решения Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности России и пошел на обострение отношений под надуманным предлогом. АЗС теперь могут продавать бензин Евро-2. Кабмин разрешил с 1 сентября торговлю топливом пониженных экологических классов на заправках. Ранее НПЗ поставляли соответствующие марки бензина и дизеля по прямым контрактам. Теперь Евро-2, 3 и 4 станут доступны в рознице. Михаил Задорожный продолжит.
11: Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа уже вовсю торгует бензином 2-го и 4-го классов. Однако до независимых АЗС такое топливо, похоже, еще не дошло. Когда дойдет, заправки, по идее, должны сообщать покупателям в доступной форме о продаже такого топлива. Но пока этого бензина нет, информировать не о чем, рассказала бизнес-ФМ управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в городе Саратове Екатерина Савкина.
12: Пока мне предложение о приобретении этого топлива не поступало, мы не торгуем. Поэтому, соответственно, не о чем информировать клиентов, потому что этого товара до нас еще не дошло, даже в предложениях. Единственное вид топлива, который сегодня мы продаем, это дизельное топливо. Те объемы, которые мы контрактовали на бирже, они пусть с задержками, но потихонечку выходят. С ним попроще. И пока вот все, что к нам приходило, было Евро-5. Ситуация тяжелая, потому что у нас есть, естественно, затраты, которые надо чем-то перекрывать. И в ближайшие, скажем, месяцы я не вижу, что будет существенное какое-то улучшение ситуации.
11: Некоторые АЗС вообще не собираются покупать бензин ниже Евро-5, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: Евро-2, 3 и 4 нам в продаже не поступало, но и мы стараемся не думать о Евро-2, 3 и 4, потому что это будет большие проблемы у китайского автопрома. Закупать 100% не будем. Причем, если он даже будет появляться на бирже, не думаю, что многие согласятся с тем, чтобы это покупать.
14: Что касается импортного бензина, закупали вы его, не закупали?
13: Импортный бензин, это, конечно, прекрасно. В основном то, что, например, приходит теплоходами, еще непонятно, что за качество приходит из Индии. Они там сами не могут определиться. С серой, с метанолом, этанолом, бензолом и так далее. А вот то, что грузится на бирже в Беларуси, класс 5, то этот бензин очень хороший.
11: Если бензин 2-4 класса все-таки доберется до заправок, то намного больше шансов найти такое топливо именно на независимых АЗС, потому что они покупают бензин на бирже, собственного производства у них нет, а крупные нефтяные компании не заинтересованы в том, чтобы торговать на бирже топливом Евро-5, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Безусловно, для них приоритетом является снабжение собственных сетей АЗС и второе – выполнение рекомендаций правительства по адресным поставкам конкретным потребителям, аграриям, госорганам и прочее. Их будут в приоритетном порядке снабжать Евро-5. Поэтому, да, на биржу Винки постараются выпустить как можно больше бензинов пониженных классов. Мне кажется, что больше, чем треть от общего объема биржевых торгов на бирже эти бензины не займут. Существует же еще и как бы сторона спроса. Потребители, естественно, в большинстве своем не заинтересованы в покупке такого бензина и будут стараться по максимуму покупать Евро-5, соответственно, спрос будет на него.
11: Что касается биржевых торгов, то, например, в первый день осени на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже было куплено только две партии бензина АИ-92 и Евро-2. Объемы совсем небольшие. небольшие, в общей сложности 240 тонн. Цена 71 тысяча рублей за тонну. Примерно на 4 тысячи меньше, чем 92-й бензин Евро-5. Но в рознице эта разница будет почти незаметна. Так считает нефтетрейдер, управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
16: В целом в опте дешевле, да, из-за появления этого бензина на вторичном, внебиржевом рынке. Мы видим уже такую существенную коррекцию, да, то есть от моментов начала июля, когда стоимость бензина доходила там до 150 тысяч за тонну, цены серьезно скорректировались, и на прошлой неделе вот предложение по бензину второго класса было в районе 90 тысяч за тонну. При этом стоит оговориться, что если переводить в розницу, это все равно получается цена выше, чем вот эти цены на АЗС, вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому как такового изменения серьезного потребителя сразу может не увидеть. Но в первую очередь эта мера направлена не на снижение розничных цен, а на снижение таких панических покупок, на борьбу с дефицитом, на насыщение рынка.
11: Что касается дизтоплива второго и четвертого классов, то его теперь тоже можно продавать на заправках. Но ситуация с дизелем сейчас намного лучше, чем с бензином. На все той же Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже пока вообще нет предложения дизеля Евро 2, 3 и 4. Все, что продается на торгах, исключительно Евро 5. Владельцы дизельных машин могут пока не волноваться. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Трагедия у храма святых Жен Мироносец в Москве. Прихожанин начал вести себя неадекватно и стал бросаться на людей. После того, как на место приехала скорая, он напал на медиков. Фельдшера получила серьезные травмы, а нападавшего в итоге застрелил из травматического пистолета свидетель происходящего. И некоторые юристы превентивно заступились за стрелявшего. Иван Медведев подробнее.
17: В сети уже опубликовано видео. В кадре мужчина нападает на сотрудников скорой помощи. Бьет их кулаками, роняет на землю, бьет ногами, а потом хватает лопату и наотмашь наносит несколько ударов по телу и по голове одного из медиков. После этого на помощь докторам прибегают очевидцы и пытаются обезвредить нападавшего. Момент стрельбы в кадр не попал. Из многочисленных публикаций СМИ следует, что от ударов лопатой сильно пострадала фельдшер скорой. По некоторым данным, девушку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Нападавшим же оказался 29-летний прихожанин этого же храма. Сначала он просто вел себя агрессивно, бросал камни, приставал к людям и портил церковный инвентарь. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Видимо, поэтому на место вызвали именно скорую. Ну а потом он напал на медиков. Кто именно застрелил дебошира, пока точно неизвестно. По одним данным, это был случайный прохожий, по другим – тоже прихожанин храма. Известно лишь, что травматическим оружием он владел законно и имел лицензию. Случаи летальных исходов от применения травматического оружия хоть и не частые, но не единичные, говорит создатель сайта «Современное стрелковое оружие» историк оружия Максим Попенкер.
18: Ну, например, да, из висок. Если в висок сунуть тяжелым предметом, тоже можно попасть, скажем, в шею, в крупные сосуды. Да, рядом находится сонная артерия, разорвалась артерия, человек истек кровью. Может быть, куда-то вот в голову у человека внутри произошел, были слабые сосуды, скажем, больные, человек, кровоизлияние в мозг, смерть. То есть вариантов причинить человеку смерть очень много, даже неумышленно.
17: И точно такие же травмы можно нанести человеку той же лопатой. Но здесь был травматический пистолет. И явно будет разбирательство об обоснованности его применения. Некоторые медийно известные юристы уже написали посты в соцсетях в защиту стрелявшего. Но практика по подобным делам весьма неоднозначна, напоминает адвокат Александр Забейда.
19: Верховный суд прямо говорит, что причиненный вред может оказаться больше предотвращенного, и само по себе это повышением не является. То есть обороняющийся не обязан ни убегать, ни ждать полицию. Но так работает только на бумаге и в Верховном суде, и там, впрочем, не всегда. Верховный суд говорит прямо, что доказывать должно обвинение, а все сомнения толкуются в пользу защищавшегося. Но нижестоящие суды раз за разом не учитывают обстановку нападения, где имеет место быть и такие факторы, как внезапность, число нападавших, чем именно они орудовали. И тогда правомерная оборона на первой инстанции часто превращается в превышение пределов, и то не всегда. Иногда квалификация может остаться такой, которой ее предлагает следователь. То есть, например, как умышленное убийство.
17: По словам юриста, одним из решающих факторов здесь будет время применения оружия. Грубо говоря, был ли произведен выстрел, первый или последующие, до того, как нападение было предотвращено, или в том числе и после. А этого, по крайней мере, на уже опубликованных кадрах с места трагедии не видно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Инта, Республика Коми. 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Добыча рыбы в Камчатском крае по итогам года ожидается на уровне 55 тысяч тонн. Это в 5 раз меньше показателя прошлого года и в 2.5 раза ниже плана, сообщил губернатор Владимир Солодов. В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил Интерфаксу, что слабая лососевая путина этого года привела к существенному росту цен на эту рыбу, особенно в оптовом звене. Партия мороженой «Горбуша» в Владивостоке предлагается по цене от 800 рублей за килограмм. 2 недели назад цена составляла 460 рублей. Суда класса «Река» и «Река-море» требуют обновления в первую очередь, сообщил в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить около 500 таких судов. По словам первого вице-премьера, производственных мощностей российских заводов для этого достаточно, но есть условия строительства судов, нужно вести большими сериями по однотипным проектам. Международный мультимодальный логистический комплекс «Забайкальск», который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае. В проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Таким способом пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Дорогой алкоголь и непьющие зумеры. Почему в России сокращается число баров? В Москве, по данным ДВАГИС, за год закрылся каждый 7-й. В других мегаполисах динамика разнонаправленная. Бизнес ФМ провел опрос владельцев баров из разных регионов. Как они объясняют происходящее? Подробнее Наталья Шашина.
22: Общее число баров в России за год сократилось на 6%, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты ДВАГИС. Например, в Омске сокращение на 7%, в Краснодаре на 10%. По наблюдениям владельца краснодарского бара «Большая рыба» Антона, в его городе больше пострадал дорогой сегмент. В отличие от Москвы и Петербурга, здесь не так много людей, готовых платить по 10-15 тысяч рублей за бутылку. А многие бары, несмотря на красивые бизнес-планы, на самом деле работали в ноль. У заведений с ценником чуть ниже среднего все стабильнее, рассказывает Антон.
23: Конечно, вопрос цены. Потому что, как бы нам ни хотелось, но очень сильно импортный алкоголь поднялся в цене. Весь, а он, в принципе, у нас по большей части всегда был импортный. Я говорю про крепкие там виски, ромы, коньяки. Естественно, нам для того, чтобы выживать, тоже нужно ставить свою наценку. И это становится довольно-таки небюджетным, скажем так, делом. Раньше поход в бар или в ресторан, это все-таки, наверное, года 2-3 назад еще было обыденностью. То сейчас это, наверное, все-таки история как будто как праздник, что ли. А вопрос спорта, например, у нас в баре транслируют футбол. Ну, после того, как исключили наши команды из всех еврокубков, и прочего, то интерес на самом деле к футболу очень сильно упал.
22: В Москве количество баров сократилось на 14%. Среди громких закрытий с начала года «Дорогая, я перезвоню», «Мумий-тролль-бар», «Пауэрхаус». Правда, и рынок здесь перенасыщен, считается владелец московского бара «Санта-Муэрте» и директор по развитию петербургского бара «Сплетни» Глеб Докучаев. Он уверен, закрываются те, у кого нет уникальной концепции. И сам 2 месяца назад открыл бар с мексиканской кухней, напитками и ежедневными иммерсивными шоу. Но есть и такой фактор. Молодежь меньше пьет, говорит он.
0: Наверное, молодое поколение, так называемые зумеры, если там, не знаю, мне 3-4 года, и для меня отличный отпуск, это приезжать где-нибудь в спа с бокальчиком вина, то они уже не так сильно употребляют алкоголь, у них там какие-то другие увлечения, в принципе, там меньше интересен какие-то тусовки, меньше интересен какой-то секс, то есть, опять же, ну, бары ходят в том числе познакомиться, но они, как бы, менее, мне кажется, сексуализированы, чем более взрослое поколение, поэтому подрастающее поколение чаще выбирает какие-то другие активности.
22: В некоторых городах динамика другая, и число баров выросло. В Челябинске на 8%, в Нижнем Новгороде на 5%, в Казани на 4%, в Перми на 3%. Поэтому эксперты называют происходящее скорее ротацией. А владельцы баров говорят, процитирую, «Настало время поджаться и переосмыслить все, что мы построили». Совладелец караоке-бара «Говорящий слон» в Калуге Антон Алешин рассказывает, он и сам думает, что надо делать ремонт, менять маркетинг и трансформировать бизнес. Вот что, по его словам, сейчас влияет на экономику баров.
1: МДС, который появился в общепитии, стали следить за дроблением бизнеса, много очень проверок стало со стороны Роспотребнадзора, плюс вот ЕГАИС, честный знак. Эти факторы, эти новые расходы появившиеся, они сильно, конечно, стали влиять на экономику бизнеса. Маржа сокращается, предприниматель меньше зарабатывает. Вот если у тебя была компания, была какая-то империя, либо у тебя были какие-то классные проекты, которые были мощными, и они любой кризис переживают. Если у тебя была там одна там какая-то точка общепита слабая, и она там когда-то взорвалась в свое время, а теперь и деньги кончились, и долги перед поставщиками, и постоянный кассовый разрыв, то тогда тебе будет тяжело, плюс вот эти новые расходы, ты уйдешь с этого рынка. Либо сам будешь бегать, таскать товар, принимать его, обслуживать гостей, быть маркетологом, психологом, игрушечным водителем, директором, финансовым, конечно, бухгалтером основное.
22: Есть мнение, что бары конкурируют уже не друг с другом, а с домашним отдыхом. Но, как уверены сами владельцы, дом может выиграть у обычного бара, но хорошему все-таки проиграет. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Въезд в Казахстан пока будет бесплатным. Россияне должны будут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Об этом РИА Новости сообщил оператор казахстанской цифровой платформы КАЗ-ИТА. С 1 ноября разрешение на въезд должны будут получать все иностранцы, которые прибывают в Казахстан самолетами. Постепенно требования распространяют и для других видов транспорта. Это касается граждан всех стран, с кем у Казахстана безвизовый режим, в том числе и россиян. Получение документа пока бесплатно, но вопрос стоимости уже находится на согласовании. Валерий Убадоев продолжит.
2: Процесс получения электронного разрешения на въезд в Казахстан, как убедилась редакция Business FM, не занимает дольше нескольких минут. В специальном приложении КАЗ-ИТА нужно предоставить контактные данные, фотографии российского паспорта, пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также необходимо сообщить даты посещения Казахстана и номер рейса, если планируете попасть в республику самолетом. Причем, если заявителю меньше 18 лет или больше 65, то ему такое разрешение не требуется. В ходе заполнения анкеты еще нужно ответить на несколько вопросов. Например, планируете ли вы перевозить животных, растения, оружие, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Это электронное разрешение нужно оформлять как минимум за 72 часа до поездки. И формально на заявку может прийти и отказ, если заявитель не соответствует каким-либо требованиям. То есть этот документ визы не является, но по сути выполняет похожую функцию. Комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Здесь важно понимать другое. Даже если технически процедура простая, она все равно меняет саму логику поездки. Раньше можно было купить билет за день до вылета и улететь. Теперь нужно долаживать 72 часа на оформление дополнительного документа, без которого вас просто не посадят в самолет. И главный, конечно, вопрос, ударит ли это все по турпотоку. Я уверен, что не сильно. И нужно понимать, что в целом Казахстан не закрывается. Для государств это в целом некий контроль, для пассажира дополнительная процедура, не более того.
2: На данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому сейчас предъявлять разрешение на границе не обязательно. Но с 1 ноября документ будут обязаны получать все иностранные граждане, которые прибывают в республику самолетами. С 15 ноября документ нужно предъявлять въезжающим в Казахстан на авто через границы со странами вне ЕАЭС. С 30 ноября через границы со странами, входящими в ЕАЭС. А с 15 декабря получение разрешения станет обязательным для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты. Этот документ будет действовать 180 дней, и его можно будет использовать для нескольких поездок. Важно, что разрешение на въезд не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, а также водители грузовиков и автобусов для международных перевозок. Поэтому торговля не пострадает. Скорее всего, Казахстан таким образом планирует пополнять бюджет, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский.
5: Водители грузовиков попали в категорию исключения, поэтому на водителях это никоим образом не скажется. Соответственно, на логистике это никак отразиться не должно. Тут речь идет как раз-таки именно о туристических потоках и не более того. А вот именно водители больших грузов, к ним таких требований нет, и они абсолютно по-прежнему смогут пересекать границу без получения подобного электронного разрешения. А ключевая цель — это, судя по всему, власти Казахстана собирают средства таким образом.
2: Как отмечают эксперты, сейчас все границы активно цифровизируются, и это касается не только Казахстана. Например, в России продолжается эксперимент с регистрацией иностранцев в приложении RU-ID. Но это мера необязательная. Апробация новых правил въезда в Россию продолжается до 31 декабря 2027 года. Казахстану электронное разрешение на въезд нужно для подробного подсчета прибывающих в республику граждан, говорит гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
7: У нас этот год был объявлен годом цифровизации, и все то, что сейчас мы можем оцифровать, мы оцифровываем для того, чтобы мы отслеживали поток миграции. Это ни в коем случае не говорит о том, что будут введены какие-то затруднительные барьеры для многих, которые хотят пересечь нашу страну либо транзитом, либо там остаться на какой-то определенный срок. Но наши власти решили сделать именно так, для того, чтобы был определенный подсчет этого всего, и чтобы мы потом сами понимали, как это выражается в цифрах.
2: Однако к такому объяснению все равно есть вопросы, так как пересечение границ так или иначе контролируется. Следовательно, учет ведется. Цена на оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан будет одинаковой для граждан всех государств. Вопрос стоимости сейчас находится на согласовании, сообщили РИА Новости в КАЗ-ИТА. Но на данный момент система работает в пилотном режиме, поэтому оформление документа пока бесплатно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: 39 лет. Для многих профессиональных спортсменов это возраст, когда они всерьез размышляют о завершении карьеры и о том, что делать дальше. В случае с одним из величайших футболистов всех времен и народов, этот момент, похоже, еще впереди. Но Лионель Месси уже начал готовиться. В понедельник легендарный игрок и лицо футбола на протяжении последних двух десятилетий объявил о завершении карьеры за сборную Аргентины. Он опубликовал трогательное послание к болельщикам, в котором сказал, что отдал национальной команде все, что мог, и больше сил нет. Это письмо он написал еще 21 июля, спустя два дня после поражения в финале чемпионата мира от испанцев. Но тогда он написал его в стол. А после недавней смерти отца Лео убедился в правильности своего намерения и, наконец, официально объявил о том, о чем многие уже догадывались. Месси доказывать нечего. Со сборной он выиграл чемпионат мира, Олимпийские игры и два раза становился победителем Кубка Южной Америки. За 207 матчей в составе бело-голубых он забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач. Лео лучший за всю историю чемпионатов мира по результативности гол плюс пас. 21 плюс 19. 8 раз этот игрок с забавным прозвищем «Атомная блоха» становился обладателем золотого мяча. А все его индивидуальные достижения и награды заполнят том энциклопедии. Клубная карьера Месси, которая началась в 2004 в Барселоне, продолжается в американской лиге МЛС. Туда он перешел 3 года назад, отказавшись от контракта на 1,5 миллиарда евро в Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам. В Интер Майами Лео по-прежнему великолепен. Недавно в матче он забил 4 мяча и отдал голевую передачу.
20: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал.
21: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары в последние месяцы фактически заблокировали работу черноморских портов Украины, которые до начала боевых действий обеспечивали около 90% экспорта страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Киев перенаправляет грузы через менее пропускные дунайские порты и железнодорожные переходы на западные границы. Американское центральное военное командование заявило, что США нанесли удары по объектам в Иране. Иранское агентство ТАСС сообщает, что 6 взрывов произошли в иранском Канараке и еще 8 взрывов на южном побережье острова Кешм. А также агентство сообщило, что Иран запустил ракеты в сторону американских баз после атаки США. Трамп заявил, что Иран будет полностью уничтожен, если будет продолжать сопротивление. Россельхознадзор принял меры в связи со случаями гибели собак из-за вакцины Мультикан-8. Как сообщили в ведомстве, в частности, препарат отозван из оборота. 31 августа начата внеплановая проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве также рассказали, что производитель вакцины Ветбиохим уведомлен о приостановке обращения серии препарата. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 10 кур навели переполох. Скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных призвал председатель Госдумы Володин. После волны саркастических роликов от птицеводов вице-премьер Патрушев поручил оценить ситуацию. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участке чуть больше 10 домашних птиц. Как оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Эмитентом выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, это может быть непросто. И с 1 сентября запрет на использование телефона во время уроков включили в порядок организации школьных занятий, но единой схемы нет. Где-то телефон собирают перед уроком, где-то достаточно просто убрать. Бизнес ФМ спросил родителей школьников, что изменилось, и пытаются ли дети обходить запрет. Подробности на Бизнес ФМ. Американская армия осталась без руководства. Глава сухопутных войск США Дэн Дрискол подал президенту Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ждать, что Дрискол покинет должность в ближайшие дни. Как отмечает издание Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрискола с министром обороны Питом Хексетом. Дрискол считается близким другом вице-президента США Джейди Венса. После отставки Дрискола у сухопутных войск США не останется руководителя, утвержденного Сенатом. В последние месяцы Хексет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. Что там творится в Пентагоне, разбирался Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: Распространена версия отставки начальника сухопутных сил не сошлись характерами с министром. Она удобна. Однако ряд СМИ утверждает, что Дрискол доложил Белому дому, что глава Пентагона блокировал его усилия по повышению боеготовности армии. В частности, он продвигал идею отказа от дорогих программ. Вертолетов «Апачи», легкого танка «Буки», БПЛА «Грей Игл» из-за перенаправления средств на массовые дроны и средства борьбы с ними. Ему, говорят, даже прозвище присвоили «Дроновик». Всего после прихода Хексита отправлено в отставку более 20 высших офицеров. На 4 месяца заблокирован список из 34 офицеров, представленных к повышению. Якобы министр требовал вычеркнуть 2 афроамериканцев и 2 женщин, но Дрискл отказался, а вычеркнуть их сам министр обороны не может по закону. Наконец, Хексит, зная о дружеских отношениях Дрисклла с вице-президентом Венсом, с которым они однокашники еще по Йелю, опасался, что тот может его подсидеть. Насколько обоснованы слухи, что в Пентагоне чуть ли не зреет бунт генералов, недовольных ходом войны с Ираном? Повод дала публикация 30 августа в газете «Вашингтон-Пост» о том, что сразу 4 военачальника сообщили о проблемах с доступностью кораблей, авиации, личного состава и вооружения по всему миру. Это начальник военно-морских операций адмирал Кодал, командующий европейским командованием генерал Гринкевич, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Папаро и командующий Южным командованием генерал Донован. Процедурно это, конечно, не мятеж и не отказ выполнять приказ, а что-то вроде записи «я не согласен, но исполню». В принципе, такие вещи носят рутинный характер. Собственно, и возражения были не против войны с Ираном как таковой и даже не против тактического хода кампании, а против бессрочной переброски сил из подведомственных регионов. Еще согласно апрельской оценке Центра стратегических и международных исследований, в войне с Ираном было израсходовано более 1000 перехватчиков «Патриот», это около половины запаса, свыше 200 ракет «ТААТ», порядка 2/3 и не менее 1000 «Томагавков», около трети, при том, что цикл производства одной такой до 2 лет. Серьезно повреждена база 5-го флота в Бахрейне, часть логистики оттуда перевели на остров Диего-Гарсию. Ранее была заявлена стоимость войны свыше 37 миллиардов долларов, а Пентагон дополнительно запросил еще 67. А в проекте бюджета на следующий финансовый год аж рекордные 1,5 триллиона, прибавка более чем на 40%. Конгресс пока эти запросы тормозит. И в этот момент командующие докладывают, что иранская компания расходует запас прочности всех остальных направлений, включая оборону самих США. Кстати, если бы Хексит действительно был окружен одними подхалимами, то письменных возражений не появилось бы вовсе. В этом смысле система сработала на объективность оценки. А вот факт утечки в прессу говорит о том, что в ведомстве все же не все ладно. Впрочем, Трамп пока министра поддерживает. Однако, если Хексит подтвердит слухи о наличии у него президентских амбиций, а пресс-служба пока все отрицает, то у него могут начаться проблемы. Хотя бы потому, что Трамп пока ставит на Венса, как на своего преемника. Отразятся ли эти дрязги на решениях по Ирану? В краткосрочном плане нет. Точечные удары продолжаются и будут продолжены. Важнее, что экономическая цена растет. Это истощенные запасы ракет-перехватчиков и нефть примерно на четверть дороже довоенной и подорожавший бензин. Посему Вашингтон переносит акцент на экономическое давление. Блокада иранских портов, еще более жесткие вторичные санкции. Плюс объявленная на днях нефтяная сделка с Венесуэлой, как попытка сбить цены на бензин. В этой ситуации самый токсичный момент – это как раз утечка в прессу закрытого доклада. Судя по всему, преднамеренная. Это может спровоцировать громкое расследование, которое еще неизвестно, куда вырулит. Но пока Трампу надо как-то утрясти хотя бы какую-то сделку с Ираном до промежуточных выборов. Кстати, в ходе встречи с президентом Ирана на полях саммита ШОС Владимир Путин, выразив сожаление, что перемирие с США, которое Россия поддержала ранее, оказалось нестабильным и слишком хрупким, но воздержавшись от осуждения действий США, четко дал понять, на чьей стороне Москва. Выразив солидарность с иранским народом, а также восхищение его мужеством и стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. И добавив, в этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Нужные товары мы вам поставляем. Накануне, в ходе встречи с главой российского Минфина Силуановым, его американский визави Бессент, курирующий в том числе антииранские санкции, возможно, хотел бы посмотреть на этот список нужных товаров. Но сейчас у нас не те отношения, чтобы были возможны такие сделки.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Пранк, который вышел из-под контроля. После волны саркастических роликов о том, как птицеводы собирают своих кур в МФЦ или даже привозят туда живых пернатых, ситуацию пришлось комментировать на федеральном уровне. Мы решили поговорить с теми, кто держит у себя на участках чуть больше 10 кур, и выяснить, понимают ли они, чего на самом деле ждет от них государство. Иван Медведев подробнее.
13: Флешмоб спровоцировало постановление правительства от 2023 года, в котором говорится, что все, кто держит у себя больше 10 кур, уток, гусей или других домашних
17: домашних птиц с 1 сентября 26-го должны будут поставить их на учет. Иначе штраф. И люди стали снимать ролики, в которых иронизировали над этим требованием, объясняя курам, почему им придется ехать в МФЦ за документами. А некоторые реально привозили птиц в эти самые МФЦ, где тоже снимали потенциально вирусный контент. В итоге в МФЦ Кабардино-Балкарии официально сообщили, что не маркируют и не регистрируют птицу. Россельхознадзор выступил с разъяснениями о том, что речь идет о групповом учете, и что каждую курицу отдельно маркировать не нужно, что самих птиц никуда не надо везти, и что МФЦ этим вообще не занимаются. На самом деле, от птицеводов требуется просто передать в районную или городскую государственную ветеринарную службу данные по своим птицам. Количество, порода, возраст и так далее. А потом повесить на курятник табличку с уникальным номером этой группы птиц. Ну и уведомлять в дальнейшем ветеринаров, если птиц резко станет больше или меньше. Все остальное сделает ветслужба, внесет данные в систему и так далее. Это людям объяснили. Но судя по реакции птицеводов, они все равно так и не поняли, зачем это все, как это будет работать и будет ли. Жительница Саратовской области Эльвира о необходимости вести кур-учет узнала от нас.
11: Куры такое дело, вот сейчас, которые взрослые у меня, они больше 2 лет не живут. Сегодня их столько, завтра их меньше. А цыплята тем более. Они, да, они дохнут по тюбесе. Кур у меня штук 18 старых. Они болеют, их вовремя надо зарезать. А еще утки у меня есть, утки. 22 штуки у меня. Я их должна резать, вот я сейчас начну их всех резать. Я их брала 1 июня, ну, приблизительно. Вот через... Они растут за 2,5 месяца, понимаешь, за 3. А зимой никто не оставляет, я их всех зарежу. Кого ставить на учет? Это кто будет фиксировать? Делать нечего, что ли? Я ничего не буду делать, я буду ждать, ну, как вот, новшество, которое потом встанет на рельсы. Да или нет?
17: Необходимость постановки птиц на учет государство объясняет тем, что ветеринарным службам нужно быстрее выявлять очаги распространения болезней животных и оперативно купировать угрозу. Но многие люди в этих инициативах видят далеко не заботу. Поделилась с Бизнес-ФМ жительница Пензенской области Эльмира, держащая кур.
14: Знаете, как сразу, какое-то недоверие ко всему. Вот тут многие бабушки говорят, ой, наверное, поборы начнутся, наверное, налог на каждую курицу, нам говорят, легче их убрать совсем. Зачем вообще вот это все? Ну, вы слышали, помните, убой скота было, у людей недоверие.
17: Сергей из Коломны, у которого чуть меньше 100 разных птиц, понимает, почему государству нужен их учет. И к 1 сентября он подготовился заранее. Но и у Сергея есть вопросы.
15: Я всегда все делаю заранее. У нас на всех сетках висят номера, написано номер такой-то, гуси, номер такой-то, куры. Мне, в общем-то, это было делать несложно, но для кого-то это будет, может быть, сложность. Я вас уверяю, сейчас главное будет проблема, что ветврачи ничего не будут успевать, потому что ветврачей мало, государственных я имею в виду. Все хотят лечить кошек и собак и идут в частные клиники. Таких ветврачей сильно не хватает, и они и так бегают как ошпаренные с поголовьями овец, коз, коров. Сейчас, когда им добавится такое количество участников, которым надо все разжевать, я не первый раз вообще слышу, что такое учет ветеринарный, то я думаю, вот в этом и будет проблема. С одной стороны, это правильно, это нормально, но это более плавно надо делать, и, наверное, может быть, не в такое время. Попозже и потихоньку как-то. Сначала всех желающих, тех, кто, допустим, курочку хочет продавать где-то на рынке, начать вот с этих людей, потом добавить других, ну, плавно, чем вот так резко с 1 сентября всех там жителей деревень, держащий для себя небольшое количество, заставить как-то бегать. Ну, а что такое 10 или 15 кур? Ну, это же вообще ни о чем. Ну, я считаю, что тут немножко надо притормозить с этим законом.
17: И вот уже целый спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал смягчить требования к учету и, цитата, «заботиться о людях, а не создавать им проблемы». После чего вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору повторно оценить нормативное регулирование. Когда, казалось бы, проблема не стоит и выеденного яйца. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Насколько легко оформить кошелек для цифрового рубля? Он стал доступен россиянам с 1 сентября. Это уже третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который обеспечивает его хранение. Чтобы им воспользоваться, нужно завести специальный кошелек с помощью мобильного приложения банка. Но, как оказалось, при его оформлении можно столкнуться с некоторыми трудностями, рассказал Бизнес-ФМ москвич Михаил.
4: Сначала я попробовал это сделать в Т-банке. Открыл приложение, никакой иконки, опции не было. Я написал в поддержку, быстро откликнулся сотрудник, который мне сказал, что нужно обновить приложение. Причем именно с сайта банка нужно обновить, а не где-то. Я обновил приложение, и у меня тут же появилась эта кнопочка. Я на нее нажал, он сказал, что нужно теперь защиту, госуслуги и все прочее. Нужно долго водить пальцем по экрану, чтобы что-то нужное сделать. В итоге я все сделал, но выяснилось последнее, что он мне показал, что сейчас операции с цифровым рублем в банке временно недоступны. Попробуйте позднее. Тогда я пошел в Сбер. Там тоже не было никакой иконки с цифровым рублем. И, как я понял, прочитав где-то объяснение, нужно тоже обновить приложение. Я обновил приложение, иконка не появилась. Написал, сотрудник ко мне пришел, живой человек, спросил, связал ли я приложение с госуслугами. Я сказал, конечно, у меня все давно связано. Он еще немножко подумал, сказал, а вы знаете, у меня вот с утра эта иконка была, а сейчас этой иконки у меня тоже нет, как и у вас, и поставил веселый смайлик. И объяснил, что эта проблема не со стороны банка, а с их, как он выразился, стороны. То есть, видимо, со стороны ЦБ. Но, наверное, больше всего мне понравился до того, как со мной связался сотрудник. Сначала я же общался с роботом Сбера, и Сбер мне написал следующее. Вы можете открыть счет в цифровом рубле с помощью приложения своего банка, сообщил мне робот. И добавил, но если вам не нужен счет в цифровом рубле, не открывайте его. Ну и волей-неволей я этому совету последовал.
3: Москвич Михаил, о попытке завести цифровой рубль, отмечу, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые точки с годовой выручкой более 120 миллионов рублей обязаны предоставить клиентам возможность оплаты цифровыми рублями.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден Орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день.

0: топ-рейтингов вышли поддельные приложения, которые маскируются под популярные российские сервисы и копируют их название и оформление. Поддельный Рутуб занял первое место в разделе развлечения. Но вместо видеохостинга пользователям предлагают сервис для скачивания видео из соцсетей, который регулярно показывает рекламу. Также обнаружены приложения, похожие на ВК-видео и Messenger Max. Представители Рутуб и Max подтвердили, что эти приложения не имеют отношения к официальным сервисам.
1: Отчеты и планы.
0: Центральный телеграф в Москве частично открылся после реконструкции. С сентября на трех этажах исторического здания будут учиться и работать более 2000 студентов и 400 преподавателей Центрального университета. Здесь оборудовали 29 учебных аудиторий и восстановили исторические элементы. Главный вход, потолочную лепнину, гранитный пол с датой 1927, люстры и настенные бра. Полностью реконструкцию завершат в 27 году, к столетию здания. Помимо университета, в Центральном телеграфе появится музей и общественный внутренний двор. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября запрет на использование телефонов во время уроков включили в порядок организации школьных занятий. Хотя само ограничение не новое, с 23-го года оно уже действует по закону об образовании. При этом единой схемы для школ нет, где-то телефоны собирают перед уроком, а где-то достаточно просто убрать их. Бизнес FM спросил родителей школьников, что изменилось с нового учебного года, как запрет работает на практике и пытаются ли дети его обходить.
0: Мама пятиклассника из Москвы Леся Дудко.
3: Это ужесточение не новое, это было еще и в прошлом году. Если дети действительно злоупотребляют, тогда телефоны собирались и выдавались, насколько я знаю, на перемене. Сегодня 1 сентября, и, конечно, никто ни у кого ничего не забирал. Как будет завтра, мне сложно вам сказать. Конечно, ему хотелось бы, чтобы у него появился второй телефон, но я как родитель против этого, и я не иду у него на поводу.
0: Мама пятиклассницы в московском Зеленограде Екатерина.
4: Юля никогда телефон не носила, она только с часами. У нее такие часы, что можно по ним звонить, получать сообщения, отслеживать локацию ребенка. Часы не отнимали у них. У нас, по-моему, у половины класса были часы именно по этой причине.
5: 1 сентября что-то изменилось?
4: На каждом уроке у них специальную коробочку для телефона собирают эти телефоны, а потом отдают уже на переменах. Раньше это было не сильно обязательно. С этим стало строже, и прямо на обязательной основе отбирали телефоны.
0: Гендиректор туроператора Space Travel и отец детей разного возраста Артур Мурадян.
6: Мои дети ходят большая часть в гимназию имени Примакова. Там, в принципе, телефоны были запрещены с самого начала ее создания. Из моих детей никто с собой телефон не таскает, в школу не таскал. Слышал местами, что кто-то проносил телефоны, но поскольку правила в гимназии очень-очень строгие, как правило, это все всегда заканчивалось печально для ученика. Он получал так называемую красную карточку, а три карточки его из гимназии отчислять. Умные часы ряду детей разрешали носить, но без функции выполнения звонков.
0: Отец шестиклассника Иван Медведев.
7: Никто на входе гаджеты не изымал, и в зависимости от учителя кто-то просил выложить телефон на стол, кто-то просил держать телефоны в карманах, кто-то просил убрать телефоны в рюкзаки. Другое дело, что в этом прекрасном, новом, только что отремонтированном корпусе есть в целом проблемы со связью, потому что телефон-то можно с собой принести, вот только ни интернета там нет, и даже голосовая связь ловит пару минут за весь учебный день.
0: Мать семиклассника из Московской области Ирина Макорина.
8: У нас была такая практика в прошлых годах, телефоны на некоторых уроках забирали, но в этом году учитель объявил, что это уже на законодательном уровне.
9: Может появиться идея завести второй гаджет, на какие-то уловки пойти?
8: Мой ребенок, скорее всего, нет, он спокойно к этому относится, но в классе есть такие случаи, в основном девочки обманывают учителя и говорят, что у меня сегодня нет телефона, я сдавать не буду. Но учитель предупредила, что если вдруг у вашего ребенка нет с собой в школе телефона, или он сломался, не зарядился, вы напишите обязательно, чтобы не было такого. Учитель говорит, отдай телефон, а ребенок говорит, у меня его нет, и получается скандал.
2: Ограничение касается не только телефонов. Минпросвещение уточняет, что во время занятий нельзя пользоваться также планшетами и умными часами. Исключение экстренные случаи, когда нужно связаться с родителями или службами помощи. На переменах федерального запрета нет, здесь уже действуют внутренние правила конкретной школы. Руководство Музея современного искусства «Гараж» признает,

0: признана виновным в пропаганде ЛГБТ и экстремизма. Об этом пишет телеграм-канал «База». Обвинения были предъявлены из-за двух экспонатов, выставленных в музее.
1: Подробности. Еще в начале августа внимание силовиков привлекла видеоинсталляция, на которой двое мужчин, один из которых переодет в женщину, изображают любовь. Она демонстрировалась посетителям в рамках выставки «Искусство на чистоте 80-х», посвященной культуре в позднесоветскую эпоху. Тогда сообщалось, что видеоарт изъяли у музея, он действительно был заменен другой работой. А по статье о пропаганде экстремистского и запрещенного в России ЛГБТ оштрафовали начальника безопасности гаража Сергея Ключерева. На него, как сообщается, была оформлена доверенность на представление интересов музея. Теперь же, как пишут телеграм-каналы, виновными признали руководство музея. При этом конкретные имена не называются. Помимо уже упомянутого видео, претензии якобы возникли к инсталляции советского и российского художника Константина Звездочетова под названием «Постель Соломеи». Эта работа была создана еще в 90-м году для Венецианской биеннале. Она представляет собой тележку с апельсинами под балдахином. Именно на нем сторона обвинения рассмотрела восьмиконечную звезду, символ запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Сейчас карточка экспоната удалена с сайта гаража. СМИ высказывают предположение, что теперь к ответственности могут привлечь и юрлицо музея.
0: И такая перспектива вполне реально, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
2: Есть распоряжение Минкульта по поводу того, какие вещи относятся к пропаганде ЛГБТ, ну и достаточно большое количество нормативки по ЛГБТ и по АУЕ. Практически все попадает под эту регуляторику. Начальнику службы безопасности, я считаю, необоснованные претензии, потому что он занимается совершенно другими вопросами, и в его полномочия не входит проверять, насколько соответствует или не соответствует. Это культсовет или иной орган, или уполномоченное лицо, эксперт, который зам, допустим, директора по тематическим выставкам должен отвечать за эти вопросы. Если нет, тогда, скорее всего, персональное руководство. Даже больше музей, как юридическое лицо. Достаточно мало информации, чтобы судить об этом профессионально.
3: Ну, то есть, главное здесь, в первую очередь, это идет
2: площадка,
3: руководство музея,
2: конечно,
3: да?
2: Здесь надо смотреть. Если это первый раз, я не думаю, что административная или иная ответственность будет серьезная. Могут обойтись предупреждением, небольшим штрафом. Если же это неоднократное нарушение, вплоть до того, что могут на какое-то время выставочную деятельность им запретить. Тут уже вопрос регулирующих органов, как они к этому отнесутся.
0: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. В 2024 году в нескольких зданиях гаража прошли обыски. По данным телеграм-каналов, речь могла идти о некой запрещенной литературе. Позже в самом музее эти обыски связались с уголовным делом в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, Петра Верзилова, который признан в России иноагентом. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% по итогам основных торгов. Однако уже вечернюю сессию ушел в минус. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций сохранил восходящий импульс во вторник, и индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,5%, закрылся на уровне 2187 пунктов, хотя пытались уйти выше уровня 2200. Удачно, конечно, но ненадолго, вернулись, как мы видим, обратно. Вечером рынок сохраняет примерно те же темпы роста, что и в основную торговую сессию. Рынок по-прежнему ждет новостей геополитики, но, помимо всего прочего, конечно, следит и за новостями корпорации. Но сегодня нашли отражение новости, пожалуй, от двух компаний. Одна лидер роста, другая лидер падения. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно выросли акции Озона на новостях о том, что компания начинает работу в Монголии. Но упали бумаги Полюса на отчетности за первое полугодие текущего года. Причем компания подтвердила, что не планирует выплачивать дивиденды до 2030 года. Рубль продолжил падение. Точнее сказать, вернулся. В понедельник мы наблюдали технический отскок российского рубля. До этого рубль практически всю неделю падал безоткатно. И вот во вторник рубль вернулся к падению. 17 копеек прибавил китайский юань. 12 рублей 93 копейки на закрытии. Не так уж и много остается до 13 рублей. Ну а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся в район 87 рублей. Это на вечер вторника. При этом стали резко расти цены на нефть. И смесь Brent преодолела рубеж $94 за баррель. Появились сообщения о том, что США стали наносить очередные удары по Ирану. Во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, говорило о том, что ВВС США наносит удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Похожие сообщения появились и в иранской прессе. Так что эскалация, она продолжается в районе Персидского залива и, видимо, продолжится. Теперь рынок ждет ответа Ирана. Ну и помимо всего прочего, тают запасы сырой нефти по всему миру. Не так давно стало известно, что стратегический резерв США снизился за прошлую неделю на 3 100 000 баррелей. Теперь составляет 286 600 000 баррелей, а это минимальные уровни с 1982 года.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на среду 12.90, доллара 86.75 и евро 100 рублей 60 копеек.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Эксперты аналитического центра «Дом.РФ» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке жилищного строительства. Первый вывод. Крупнейшие российские девелоперы резко сократили запуски новых проектов. 8 из компаний-участниц топ-10 по этому показателю в тысячах квадратных метров год к году ушли в глубочайший минус. Если ориентироваться на объем строящегося жилья, минус получается не таким пугающим, но все-таки минусом. По сравнению с предыдущим кварталом, в плюсе только 3 застройщика. Все вместе топ-10 девелоперов вывели на рынок около 1 000 000 жилых квадратных метров, на 50% меньше, чем годом ранее. Однако, как подчеркивают в Дом.РФ, это помогло крупнейшим компаниям сохранить хорошее качество портфеля. Доля строящегося жилья с достаточной распроданностью у них составила 57% против 49% в среднем по рынку. Вывод второй. По состоянию на 1 июля уже в 39 регионах наблюдался дефицит спроса или риск его возникновения. А в 49 субъектах объем новых запусков оказался слишком большим относительно текущих продаж. Наконец, третий вывод. Новые дома, входящие в состав проектов КРТ, продаются лучше рынка. Причины высокого спроса в Дом.РФ традиционно называют полноценную социальную, транспортную и коммерческую инфраструктуру, создание которой предполагает сам формат комплексной застройки. В целом, к концу второго квартала объем жилья, строящегося в рамках комплексного развития территории, превысил 9 миллионов квадратных метров. Это около 8% всего строительного портфеля страны. Однако 75% этого объема сосредоточено всего в 10 регионах, среди которых безоговорочными лидерами являются Московская область и Краснодарский край. Их доля в общем портфеле КРТ составляет 28% и 15% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Российские войска продолжат продвижение на Украине. Владимир Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ухудшении положения украинских сил. Президент сообщил о продвижении подразделений по нескольким направлениям. По его словам, российские военные в августе заняли 9 населенных пунктов Запорожской области, а бои идут в центральных кварталах Орехова. Путин также заявил о создании российскими войсками так называемого пояса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Переговорный процесс по Украине сейчас частично заморожен. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, что Москва не закрывает возможность продолжения контактов и готова рассматривать позитивный вклад в урегулирование. При этом, по словам Путина, для продвижения переговоров необходимо перейти к конкретному содержанию и подключить специалистов, военных и дипломатов. Россия найдет ответ, если угрозы Киева в отношении российской гражданской авиации будут реализованы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал подобные угрозы проявлением государственного терроризма и предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать. Путин также сообщил о подготовке ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом он объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству стремлением сохранить возможности для переговоров. Президент заявил, что Москва рассчитывает не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате атак. Об этом заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что для защиты критически важной инфраструктуры подписал соответствующий указ. По словам Путина, государство сможет временно управлять объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают необходимый уровень защиты или затягивают восстановление. Новости на Business FM каждые 15 минут.